Бог. Но все, что, но из того, что позволяет Бог, не всегда все для нас полезно. Мы много об этом рассуждали на каком-то этапе. Нельзя злоупотреблять даже тем, что позволительно. Не все назидает в какой-то определенный момент, и ничто не должно обладать нами. Не буду повторять, мы знаем об этом уже хорошо и рассуждали. И мы понимаем, что рост духовный – это не рост физический. И хотя мы говорим, что духовный рост – это и есть приближение к Богу, мы, конечно же, понимаем, что это не пространственное приближение. Это обретение тех же качеств чувствования. Каким путем? Апостол Павел скажет Римлянам, Ефесянам 5:1, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Да? То есть мы подражаем божественным качествам милосердия, любви, прощения, все, что Бог являет в себе, как чада возлюбленные, подражайте Богу. Мы подражаем в Его отношении к людям. Филиппийцам 2:5 написано о Христе, написано «Неродный Сын Божий, Он явил все, что можно знать о Боге». И сказано «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть мы должны стремиться к тому, чтобы мыслить, чувствовать. Русское библейское общество вот так перевели. «Пусть мысли и чувства ваших друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса». Обратите внимание, друг к другу мысли и чувства. Мыслить, помышлять, рассуждать, думать. И действительно, порой люди говорят, и мы, я слышал даже, когда проводил семинар, говорят люди так, звучит-то все это хорошо, но... Вряд ли это невозможно, говорили люди. Все, о чем мы рассуждали, и все, что было еще заповедано, вдумайтесь только, все, что было заповедано еще в Ветхом Завете, многие считают, это невозможно исполнить, да? Ну, вот такая мысль, то есть Бог дает такие заповеди, надсмехаясь над людьми, которых исполнить невозможно. Возможно, и в те времена можно было быть на этом пути, потому как бы в Библии определены люди, которые названы праведниками. И в псалмах мы читаем о праведнике. А праведники – это те, кому стало это возможным. Праведник не значит, что он не может упасть, оступившись в своей жизни. Но он продолжает идти, поэтому сказано, 7 раз упадет и встанет. То есть праведник – это человек, стремящийся жить по заповедям Божьим. Но мы-то живем в Новом Завете, друзья мои. С лучшими обетованиями, как сказано. И вот апостол Петр утверждает, 2 послание, 1 глава, с 3 стиха, вслушаемся только, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Вот мы просто не верим, что нам божественной силой даровано все. То есть суть благодати не только в милости, что Бог нас прощает, Он еще и силу дает, но ее нужно востребовать, осилит идущий дорогу. Написано, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот стих такой большой, объемный, а мы видим в нем, смотрите, какую логику, которую мы с вами уже заметили в наших рассуждениях и отметили раньше. Во-первых, сказано, что даровано все, но приходит через что? Через познание. А слово «познание», я осмелюсь сказать, не означает «знание» только. То есть знание и познание, есть несколько различий в этих понятиях. Познание в библейском контексте – это не просто знание о предмете, это связь, которая осуществляется, это близость. Не зря используется это слово в брачных отношениях. Так вот, мы познаем Бога, мы приближаемся к Нему, познаем Христа, и через это мы делаемся причастниками божественного естества, то есть тех качеств, которые мы с вами хотим иметь и которые должны иметь.
Но условие освящения, это первое, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Видите, даже в этом стихе Петр знал ту раскладку, которую я предложу вам. Или предложил, что есть две стороны, да? Освящение, отделение от того, что запрещено, явно, открыто. И есть быть святым, это духовный рост, уже осуществление. И то, и другое взаимосвязано, без сомнения. Одно не может быть без другого. Но, к сожалению, в церквах бывает так, что люди кичатся своим освящением и дальше не продвигаются в духовной жизни. И сбывается поверная пословица: мы не курим и не пьем, и здоровыми умрем. Но при этом совершенно не выросшими духовно, не исполнившими свое предназначение. Человек не должен делать того и другого, что было мною названо, и многих вещей, от которых он должен отделиться в жизни, но это только для того, чтобы встать на правильный путь. А это не есть сам путь, а только вход в этот путь, точнее, выход из тупика. Потому он говорит дальше: то вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель. То есть, смотрите, удалившись, а теперь давай, показывай, действуй. Покажите в вере вашей добродетель. Мы говорили, что добродетель, такое слово сегодня забытое, но добродетель – это совершенные качества характера. То есть правильный Божий характер человека. Добродетель – это качество, чувствования такие же, как во Христе Иисусе. В добродетели, я не буду сейчас цели нет раскрывать этот стих, рассудительность, то есть возможность думать, рассуждать о чем-то, смотреть, как применять в жизни то или иное, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. И дальше он говорит: если это у вас есть и умножается, то есть и умножается, чтобы подняться от одной ступени к другой, нужно стоять на этой ступени, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! А в ком сего нет, тот слеп. То есть те, кто думают, что они закончили свой путь, они слепые. Причем страшно сказано – закрыл глаза. В каком смысле слепые? Не кто-то их ослепил. Это не болезнь. Это что? Закрыл глаза. Вот так я решил. А мне больше ничего и не надо. Я этим живу. К сожалению, множество верующих живет в таком состоянии. К сожалению. В неком фарисейском состоянии вот этот диагноз можно поставить людям очень точно и самим себе. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Вот наше состояние души. Заметьте, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие. Убийцы, насильники, грабители, наркоманы, пьяницы. Я хороший. И Бог вменит этому фарисею, а мытарь уйдет оправданным, потому что он бил себя в грудь и не имел такого состояния самоправедности, как бы мы сказали современным языком. То есть правильно, да, пощусь, то, другое делаю, но есть еще удивительные качества, которые нам нужно развивать. Посему он говорит: а в ком сего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. То есть для чего тебя очищали? Посему, братья и сестры тоже, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнете, слушайте внимательно, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так значит, он еще не для всех открыт? Вот такие вот у нас апостолы, которые противоречат доктринам сегодняшним.
о том, что уже все совершилось, все случилось, Христос все за меня сделал, и мне ничего делать не надо. Мне нужно только пребывать. То есть, что это такое? Умозрительное понимание, состояние. Что значит «не надо»? То есть, как «не надо»? Ну, хорошо, это отдельная тема, но для этого мы и проповедуем, чтобы объяснить, что все-таки надо. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Оказывается, какие-то вещи нужно повторять. Точно так же, как сказано, что ты должен внушать детям своим, да, когда ты идешь там по пути, слова Божьего закона. И мы, дети, в духовном смысле, мы нуждаемся, чтобы повторялось одно и то же много раз. Из нашего исследования мы увидели, что возможно возвыситься, духовно вырасти, приблизиться к Богу при одном условии, если ты помогаешь подняться ближнему. Нет святости вне этого. Вот почему все, что говорилось в 19 главе, преподносится как квинтэссенция духовности «возлюби ближнего, как самого себя». И это высочайшая, благороднейшая задача, и, как мы видим, она выполнимая, и все ступени восхождения к ее реализации описаны действительно нами. Но в чем же разница учения Иисуса Христа и тех требований, которые были предъявлены в законе, данном через Моисея? Если разница? Если разницы нет, то какой смысл в учении Иисуса Христа? А если все-таки есть разница, нам нужно будет ее определить и увидеть. И мы увидели с вами, во-первых, я сейчас не буду зачитывать текст, но слова Иисуса, которые мы хорошо знаем, «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». Это слово «исполнить» очень многогранное слово, и оно означает не то, как многие думают, «выполнить». Во-первых, исполнить предназначение закона в очищении греха, можно сказать, в этом кроется это. Но все-таки это слово означает как наполненный сосуд, который наполнен до краев. То есть наполнить, раскрыть понимание Божьих заповедей должен был Христос, Мессия. И все евреи это знали. И даже те, кто отвергают сегодня Христа в еврейском народе, они верят, что когда придет Мессия, Он раскроет нам более глубокий смысл понимания заповедей. Вот то, что произошло в Иисусе Христе. И мы с вами видели на примере этой заповеди, если в древности существовало понимание, толкование этой заповеди как запретительное, а мы говорили, чтобы предписание исполнить, нужно сначала, что? Запрет. Осуществить запрет. И мы понимали, чтобы быть святым, нужно сначала что? Осветиться. Не делать того, другого, третьего. А потом уже что? Делать. Потому что невозможно оставаться идолопоклонником, например, и при этом пытаться быть святым для Бога. Мы понимаем, что есть определенные ступени и этапы, нужно отделиться. Так вот, в древности существовало какое понятие? Не делай другим того, что не хочешь себе, как сказал Гилель, мы приводили цитату, то, что тебе ненавистно, из Тавита книги. Так вот, мы видим, да, то есть не делать другим. Что делает Христос? Он вводит позитивное, то есть Он вводит предписывающее толкование этой заповеди. Как ты хочешь, то есть с тобой поступали люди, так ты поступай. Поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. И мы с вами говорили на эту тему подробно, что это не означает, что люди будут так поступать. Не для того, чтобы люди с тобой поступали так, ты поступать должен. Не все будут в ответ тебе делать тоже добро, мы понимаем, да? Но здесь совсем другой смысл. Здесь смысл в том, что ты меряешь, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой, если ты был бы в том же положении, в котором ближний твой находится. И вот что бы ты для себя хотел, то ты так и делаешь, и в этом есть разница. Мы говорили, одно дело, человек исполняет все требования движения автомобильного, имея водительские права, исполняя предписания, чтобы не принести вреда никому. Это одно, а другое
Он проезжает мимо человека, стоящего на дороге, голосующего, или просто стоящего. Он проезжает аккуратненько, чтобы не обрызгать его. Но другое дело взять и подвести в своей машине человека. Разница ощутимая, да? Если существует только запрет не делать, хотя это, конечно, этическая норма вообще для человечества, то можно при этом все равно остаться бесполезным. То есть ты просто не делаешь ничего злого, но не делаешь ничего и доброго. И в этом есть разница. Но Иисус открывает нам вот эту сторону. Я хочу сказать, что если сегодня будет возможность и время, мы будем говорить, и в следующий раз, я так чувствую, придется еще, мы увидим, что есть расширение этой заповеди, как и многих других. Во-первых, мы увидим, что есть расширение в понятии ближний. То есть Иисус расширяет это понятие, хотя в те времена у израильтян, изучающих слово, пророков, предвкушение уже было. Но он скажет ясно достаточно об этом. Он расширит понятие любви и направленности любви. И он скажет об особой любви, о которой мы сейчас будем с вами говорить. Хотя, по идее, то, о чем я говорю, нужно говорить в завершении всего. Но я думаю, что сейчас просто уместно, потому что мы будем иметь вечерю. Я начну читать текст с Евангелия Иоанна, простите, первое послание Иоанна, 2 глава, 8 стих. Точнее, наверное, с первого стиха, с самого начала. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Теперь важно вот то, что мы с вами должны увидеть. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». То есть здесь контекст подразумевается перед Отцом. Понимаете, да? То есть соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленную пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя, которую мы изучаем с вами. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. И притом и новую заповедь пишу вам. Вот этот сложный момент мы поймем чуть позже. Что есть истина в нем и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Хочу, чтобы вы увидели, апостол Иоанн противопоставляет любовь ненависти. Он не говорит «любит, не любит». То есть любовь и ненависть, мы с вами говорили, повторяли несколько раз, что ненависть есть что? Отсутствие любви. И она проявляется не в чувствах только, потому что чувства могут прийти позже, но в контексте, в данном контексте говорится, она проявляется в делах, так же, как и любовь проявляется в делах, а не словами на языке нашем. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Итак, смотрите, Иоанн говорит нам, что есть новая заповедь, то есть новое понимание заповеди, я подчеркиваю.
Когда к Иисусу обратились ученики с просьбой, чтобы Он научил их молиться, помните, в одном из текстов сказано, как Иоанн учил своих учеников. То есть мы понимаем, что каждый есть определенный исторический, ну так скажем, взгляд. Каждый учитель, каждый раввин, он учил своих учеников главному, сконцентрированному в молитве определенному предстоянию и прошению, как он понимал. И мы понимаем, что Иоанн Креститель учил своих учеников своей молитвы, до нас она, возможно, не дошла, может, где-то есть какие-то источники. Есть, говорят, в еврейском Сидуре сохранилась даже молитва, которую приписывают апостолу Петру. В современном. То есть есть молитва, сохранившаяся. И вот Иисус учит своих учеников молитве. Да, мы понимаем, что это не было такое, что вот мы никогда не молились, научи нас, как молиться. Они от Него хотят знать, что Он скажет самое главное. То же самое с понятием «новая заповедь». У раввинов существовало понимание, что новые заповеди в данном случае не подразумевается, что отменяется или прибавляется, а раскрывается по-новому, так как было недоступно, непонятно. То есть дается смысл новой заповеди или нового понимания заповеди, которая была когда? От начала. И вот это понимание открывается в Иисусе Господе нашем. Написано, что истина в Нем. То есть это означает, что Он не только научил, но Он и явил ее значение. И в вас, Он говорит, апостол, потому что, видимо, уже Он дает как бы фору христианам, видимо, они уже тоже проявляют в своей жизни то, о чем учил Иисус Христос. Но в Нем это истина абсолютно, то есть Он явил. И что же это было за значение? Давайте прочитаем несколько текстов. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Смотрите, интересно, правда? Обратите внимание, вообще там использовано слово, действительно, не просто друг дружку, а в прямом смысле друг своего друга. Хочу обратить внимание, чтобы сняли всякие розовые очки. Не сказано даже ближний, и не сказано тем более врага. А сказано, повторю, и в греческом это имеет смысл и ясность. Именно друг друга. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметть любовь между собой». То здесь мы видим, что ученики его, они должны между собой быть кем? Друзьями. Да? То есть друзьями. Посмотрим еще один текст. Иоанна 15, 12 стиха. «Сие заповедь моя». «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». И дальше он раскрывает это. Смотрите, мы читали как самого себя, а здесь по отношению к друзьям он говорит: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И дальше раскрывает: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Ну, кстати, хочу сказать, что «положит» в данном контексте не означает «отдаст». Хотя оно включает в себя это. То есть это не значит, что обязательно тут говорится о смерти. Но «полагать душу» – это очень значимое слово, которое включает в себя и самую высокую жертвенность человека. «Вы, друзья мои, если...» Вот эти «если». Иисус наш друг. «Но, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает,
что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал, помните, плод ваш есть святость. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Удивительно, проповедники Евангелия, так называемого в кавычках преуспевания, искажают Слово Божие самым наглым образом, подразумевая, что чего не попросите, включает все, что ты захочешь. Но Иисус говорит в своих стихах о духовных вещах. Обратите внимание, апостол подтвердит это, он скажет, желаете и не имеете. Почему? Потому что просите не на добро для ваших вожделений. То есть, оказывается, дружба с миром, как он скажет, есть вражда против Бога. Прелюбодеи и прелюбодейцы, то есть те, кто все время занимается вот этим прелюбодеянием с миром, заигрыванием. То есть, когда Иисус говорит, он не говорит о машинах, о домах, хотя мы понимаем, что Бог восполняет наши нужды, а не прихоти. Согласитесь. И потому мы говорим, да будет твоя воля, если тебе угодно. А не как учил некий Хейген, который говорил, что это запретитель, нельзя так вообще молиться, да будет твоя воля, воля уже есть. Это Иисус, вот, мол, не знал и так молился. Ни в коем случае нельзя слушать таких лжеучителей. Мы просим, потому что мы не знаем, что может принести нам благо. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, говорит Давид, помните? Благость это что? Это явное благо, как добро, которое мы расцениваем, а милость это нечто сокрытое. И оно не выглядит как добро. Когда у человека вывихнут сустав, ему больно, тяжело, он переживает. И когда он идет врачу, и врач его вправляет этот сустав, человеку еще больнее, но это милость. Понимаете? Иначе он останется инвалидом на всю жизнь. Это милость. И Давид говорит, я ни в чем не буду нуждаться, да? Господь пастырь мой. Что же это означает? Что у него не будет никаких нужд? Нет, будут. Понятно, что все иметь невозможно, да? Можно считать, что у тебя достаточно, богат тот, кто рад своей доле. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Но по факту всего даже у царя быть не может, всего. Потому что один еврей сказал это очень ясно, мудро. Есть то, что чуть-чуть не хватает, дефицит. Да? Это вот библейская мудрость. Но ощущение будет, что ты ни в чем не нуждаешься. Поэтому, если ты уповаешь на Господа, Господь мой пастырь, значит, то, что у меня есть, даровано от Него. А значит, то, что у меня нет, мне и не надо, потому что Он знает лучше. И если Он что-то забирает от меня в материальном мире, то я не переживаю. Я понимаю, что это тоже милость Божия. Потому что главнее всего моя душа. И вот Иисус учит о душе. Он говорит о духовных плодах в первую очередь, друзья мои, и просьбе к Отцу. И в другом месте сказано, что чего не попросим, получим, если соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Вот две меры и значения. Как я возлюбил вас, кто полагает душу свою. Иоанн говорит, что истина в нем. Нам нужно понять, что любовь Христова, что в нем было истинно. Во-первых, из этой заповеди мы увидим еще вот то раскрытие, которое нам дает. Его любовь не была показной. Вот тут открывается настоящая мотивация нашей любви. Она была жертвенной любовью. Нет больше той любви, когда если кто положит душу свою за друзей своих. И он это сделал, испив до дна эту чашу.
Даже враги его свидетельствовали об этом. Во время его страдания они насмехались и говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. В своем старании обвинить его они признавали, что он спасал других. А значит, чтобы спасать других, он должен был отказаться от собственного спасения. Вот в этом величие жертвы Христовой. Страдал добровольно. Помните, сказано в пророке, который предвозвещал Исаия, видя страдания Христа, от уст и суда был он взят на смерть, подразумевается. Все в буквальном смысле исполнилось в пророчествах. И страдает он добровольно. И я хочу, чтобы мы увидели это, еще больше возблагодарили Бога за великое милосердие Божие, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я как-то проповедовал на эту тему. Я понимаю, что этот стих классика, но я понимаю, что он, ну, действительно провозглашение. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но все-таки это слово «отдал» в греческом оригинале стоит «дал». Вы слышите? То есть понятно, что Бог дал такую возможность для человечества во Христе, в Своем Сыне. Но никто Его на крест Голгофский не вел. Его на крест вела любовь. Он сам зашел туда. Он страдал добровольно. Он согласился, что нет другого пути искупления человечества, и в Гефсиманском саду, испытывая тягчайшие борения, он сказал: не моя воля, но твоя да будет. Воля Божия была на то, чтобы Христос уплатил. Но воля Божия есть в нашей жизни на многие вещи. Правда? И мы даже знаем об этом. Но мы не делаем, потому что нам приходится чем-то жертвовать. А мы не готовы. Я к чему говорю? То есть мы должны увидеть вот этот подвиг Христа, действительно подвиг добровольного страдания. Иногда люди не понимают сущности природы Христовой. Если мы думаем, как думают некоторые богословы, что Он не мог согрешить, мы обесцениваем жертву Христа и Его величие. Вы понимаете, тогда зачем этот спектакль с искушением в пустыне? Вы понимаете? Зачем все это разыгрывать, причем даже не спектакль, ведь об этом никто не мог знать. Кто мог знать о том, что он переживал в пустыне? Были ли рядом свидетели? Нет, это означает только одно. Он доверительно кому-то это рассказал, в подробностях мельчайших. То есть рассказал своим ученикам, это не записано, но другого-то пути нет. Никто не мог фиксировать камерами, записывать с вертолета, как он там разговаривал. Он рассказал то, что он переживал, то, что он испытывал, в чем он был искушаем. Он пережил эти искушения, испытания от дьявола. Искушаем во всем, кроме греха. Опять, ну, нужно понять этот стих правильно. В смысле в том, что не согрешил. Подобно нам, искушаем во всем. Значит, какая велась духовная работа и борьба, чтобы действительно искупление могло совершиться. То есть это не был разыгранный спектакль, когда тут ходит божество, которому не больно, как бы на самом деле, ни о чем разговор, и он не переживает. Ни... Мы всегда исповедуем, что во Христе стопроцентный человек. И полнота божества во Христе, мы исповедуем это. Но стопроцентный человек подразумевает что? Стопроцентный человек. Во всем. Конечно, мы понимаем, что у него, ну, мы об этом говорили, то есть о природе Мессии упоминали, была целая проповедь, я не буду говорить. Понятно, что есть разные передачи, так скажем, греховности человека, но стремления плотские есть у всех. Вы понимаете, да? Это уже другая тема, я не буду туда заходить. Так вот, значит, он должен был все это совершить. Бог дал нам его. Бог дал, а Сын совершил то, что должен был, в этом его величие подвига.
И поэтому, когда Он говорит, как я возлюбил вас, мы знаем, в Нем эта истина совершилась. Истина этих слов содержится в жертвенности Его души. Его жизнь оставляет нам высочайшее понятие, что есть истинная любовь. Любовь Христова, любовь жертвенная. А потому смысл вот этого нового раскрытия этой заповеди объясняется Его жизнью. Опять же, я хочу сказать, все-таки надо быть с пониманиями людьми. Мы не дети, но мы должны иметь в добродетели что? Рассудительность. Заметьте. А это означает, что нам нужно понимать, что к чему прикладывать сегодня. И еще раз подчеркну, мы будем говорить о любви к врагам, о любви к ближнему и о положении души своей. И есть разные отношения и с врагами, которые тоже называются любовью, и с ближним, и с другом. Вы слышите? Не всякий ближний друг. Хотя по жизни он близок, но не всякий друг. Даже родственник, брат, может не быть другом. Это так. Мы с моим братом враждовали очень сильно. То есть он возводил на меня разные детские поклепы такие. Он умелый, я называл его кулацкий подпевало вообще. Он выдавал такие номера, бывало, что придет и наябедничает. А что ты ему скажешь, он сразу губу так надувал потешно, и глаза полные слез. И какая там могла быть дружба, брат, но далеко не друг. А потом ему стало 17, 18, 19. И вот когда ему стало 19 лет, вдруг какой-то момент я понял, вдруг, что он мне друг. И мне вдруг, хотя между нами было 7 лет разница, вот в тот период жизни оказалось, что с родным братом мне гораздо более интереснее, веселее и радостнее, чем даже с каким-либо другим моим ровесником. Ну вот Бог распорядился так, что он погиб. И я не знаю, как сложилась бы наша жизнь. Но я думаю, что те чувства, которые уже возникли, взаимоотношения, дружбы, которые возникли тогда, я думаю, что они могли бы быть сохранены. Потому что это было явно ощутимо мною. Но мы видим в реальности, то есть есть родственники, брат и сестра физические, но отнюдь не друзья, а даже враги. Ну, за этим далеко ходить не надо, все об этом знают, не об этом речь. Так вот, мы вернемся к заповеди. Я хочу, чтобы мы видели, здесь заповедь, она усиливается, но понятие все-таки здесь друг. То есть среди учеников есть дружба и любовь. Мы тоже должны расценивать друг друга и стремиться как к дружбе вот такой, понимаете, да? И в другом месте сказано, творите добро всем, а наипаче своим поверьям. Ну, слушайте, это же как бы ну, несправедливо. Люди предпочитают всем. Вот это нормально, да, любить всех – это замечательно. И дешево, ничего не стоит. А вот любить каждого ближнего – это сложно. Поэтому легче, говорит, я люблю всех людей, ха-ха. Ну, мы понимаем, что не бывает так, чтобы перепрыгнуть к любви человечества. Так вот, смысл этой новой заповеди, я заканчиваю, объясняется его жизнью, что это значит. Любить друг друга так, чтобы полагать свою душу. В каких-то аспектах это даже может стоить жизни человеку. Сколько примеров таких удивительных, которые были явлены в жизни. Удивительно, что еврейский народ, не зная Евангелия, не принял этой заповеди. И я помню, как один из раввинов свидетельствовал, писал в своей книге, рассказывая о границах любви, пытаясь комментировать заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Границы эти в свое время установил некий рабби Акива, который жил в первом веке, от него пошло это учение. А он предложил такой пример, что если двое идут в пустыне, абстрактный пример, и у одного есть вода, которой достаточно для того, чтобы дойти и остаться в живых, а у второго воды нет,
И если разделить эту воду, то оба не дойдут. Вы слышите? А отдать ему воду

И от этого происходили страшные трагедии между людьми. Обратите внимание. Но Иисус как-то все это перечеркнул, сказав, что нет больше любви, когда кто положит душу. И мы сегодня видим, что это действительно так. И его любовь, она стоила его жизни. Его жизнь объясняет смысл этой заповеди – любить так, что это может стоить самого тебя. Конечно, если такие ситуации в жизни происходят, они говорят только лишь о том, что Бог удостоил человека такой кончины. И из нас, может быть, никто из других не будет удостоен такой же возможности, как и мученичество. Это тоже награда от Господа. То есть быть удостоенным. А самое высокое удостоение – положить свою душу за кого-то. И мы понимаем, что это не фанатичное движение, это действительно то, что должно быть как бы случаем, мы бы сказали, да, если говорить о крайности. Но в реальности это означает любить порой без взаимности, то есть полагать свою душу. Любить, как мы будем смотреть в следующий раз, даже тех, кто ненавидит себя. Любить, оберегая свой дух от ожесточения, озлобления. Его любовь была доверительной к нам, к людям, согласитесь. Несмотря на то, что его ученики были слабы духовно, действительно слабы, напуганы и, в общем-то, недостойны, он пошел на крест, когда не было ни одного человека, кто сохранил бы веру в него. Все от него отвернулись, все ученики отошли, испугавшись. Все понимали, ученики, в общем-то, сегодня это главная претензия, которая предъявляется евреями Иисусу Христу. Распятие. То есть, если ты спасал других, спаси себя. Если ты праведник, то почему ты умираешь смертью грешника? Апостол Павел это объяснит потом. Но в тот момент это был конец всему. Еще один крест среди множества крестов, которые стояли в Израиле. Еще один. И там распятый человек, который думал, что он Мессия и ввел в заблуждение многих. Так могли считать. Потому мы веруем в то, что сказал апостол Павел, что Евангелие не только распятие, но и что и воскресение из мертвых. Потому что если бы Иисус не воскрес, то и вера наша тщетна, и мы еще во грехах наших. То есть нет ничего. Если он не воскрес, тогда обычная ситуация, которая была замечательная, но не сработала. Так вот, ученики были напуганы и недостойны, а он верил в своем сердце, что в конце концов они поймут и оценят как саму любовь, так и эту заповедь. Они смогут разобраться, как и произошло. И это является силу новой заповеди – жертвенность. И мы видим, что такое откровение для человечества было абсолютно новым. Разве что кто, помните, говорил Павел, умрет за благодетеля, да, пострадает. Но не за грешника же. Римлянам 5:6 я завершаю, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам дать.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

интересно. Интересные факты о морях и океанах. 3/4 самых крупных городов в мире находятся на побережье морей и океанов. Удивительно, но факт, что во время шторма волны оказывают давление от 3 до 30 тысяч килограммов на 1 квадратный сантиметр. Волны прибоя иногда выбрасывают обломки скал весом до 13 тонн на высоту 20 метров. Рекорд прозрачности морской воды на планете отмечен у берегов Антарктиды, в море Уэделла. Здесь вода самая чистая, почти как дистиллированная. Белый предмет, опущенный на глубину 79 метров, остается еще видимым невооруженным глазом. Долгое время свечение моря в темное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для ученых. Оказалось, что оно вызвано свойствами некоторых морских организмов. В Черном море, например, иногда светящемся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. Самую большую поверхность занимают воды Саргассова моря – около 7 миллионов квадратных километров. Белое море – самое маленькое среди океанских морей. Площадь его водной глади всего 90 тысяч квадратных километров. Средиземное море – самое грязное море в мире. В каждом кубическом метре воды содержится 33 вида различных отходов. На каждый литр приходится 10 грамм нефтепродуктов. На каждый квадратный километр морского дна – более 1900 различных предметов. В море Лаптевых, у самого устья Великой Сибирской реки Лены, находится остров Куба. Но на нем растут не ананасы и бананы, как на всем известном острове Куба в Карибском море, а полярные мхи и лишайники. Мертвое море в 9 раз более соленое, чем Средиземное и Красное моря. Каждый литр воды Мертвого моря в Израиле содержит 275 граммов солей, калия, натрия, брома, магния и кальция. Запасы минерального сырья в море исчисляются в 43 миллиарда тонн. В Мертвом море нельзя утонуть. Насыщенная солью большой плотности вода удерживает человека на поверхности. Заплывающая в море из реки Иордан рыба гибнет уже через минуту. В древности Балтийское море называлось Янтарным из-за обилия в нем янтаря. Океан покрывает 71% нашей планеты. Почти 3,5 миллиарда человек получают от океанов основной источник пищи. Через 20 лет их число может возрасти до 7 миллиардов. Красное море – самое теплое и соленое море на планете. С его поверхности происходит самое сильное испарение морской воды по сравнению с другими морями. Любопытно, что в это открытое море не впадает ни одна река. Каспийское море площадью 370 тысяч квадратных километров и глубиной до 1000 метров – самый крупный бесточный водоем в мире. В Мировом океане известно 19 глубоководных впадин, глубины которых превышают 7 километров. Из них 15 находятся в Тихом океане, 1 в Индийском и 3 в Атлантическом. Характерной особенностью Черного моря является полное, за исключением некоторых бактерий, отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров. Дело в том, что глубинные слои Черного моря насыщены сероводородом. Самое большое содержание золота в морской воде зафиксировано в Балтийском море. Благородного металла здесь содержится в 3 раза больше, чем в водах Северного моря и в 5 раз Черного моря. Вода – активный поглотитель света. На глубину 10 сантиметров проникает 80% световых лучей, падающих на поверхность. Под слоем воды в 100 метров распространяется всего 0,002% света, а ниже – царство вечной тьмы.
Горы вокруг Черного моря постоянно растут, а само море увеличивается. И если горы подрастают всего на несколько сантиметров в столетие, то море наступает со скоростью 20-25 сантиметров за 100 лет. В Антарктиде содержится столько льда, сколько воды в Атлантическом океане. В Атлантическом океане под течением Гольфстрим на глубине 1300 метров обнаружено новое течение. Оно более медленное и движется в противоположном направлении. Самые высокие приливы в мире происходят в заливе Фанди на побережье Канады. В некоторые времена года разница между приливом и отливом составляет 16,3 метра, что выше, чем трехэтажное здание. Тихий океан является самой большой водной единицей, занимает треть земной поверхности. В Тихом океане содержится около 25 тысяч островов, больше, чем во всех остальных океанах мира вместе взятых, почти все из которых находятся к югу от экватора. Тихий океан занимает поверхность в 179,7 миллионов квадратных километров.

Мы объединены все вместе под именем Христовых слуг. Мы пытаемся довести евангелизацию мира до ее полного завершения. Мы никто, иными словами, слуги Христа. Помощь для этой работы будет приходить только от Господа. На наших собраниях не будет никаких сборов денег. Так говорил Стад по возвращению из Судана в Англию. Он был полон планов для новой поездки. Ему удалось собрать группу христианских лидеров, всей душой поддерживающих его идею и готовых вместе с ним принимать необходимые решения. Затем была создана финансовая миссия «Христовы слуги». Работа эта продолжается в Центральной Африке и до настоящего времени. Сейчас эта миссия входит в организацию под названием «Всемирный евангелистический поход», которая выросла из нее и будет описана ниже. Организация «Христовы слуги» — это миссия, работающая в самом сердце Африки. Первые экземпляры журнала этой миссии были отредактированы Сицилой Стад и отпечатаны в форме сердца. Переплетенные тома этих журналов можно найти в библиотеке, находящейся в главном офисе миссии. Стад определил принципы, которыми следовало руководствоваться всем желающим принять участие в новом крестовом походе. По его мнению, Христовы слуги представляют собой христианскую объединенную миссию и не принадлежат ни одной определенной церкви. Создалось широкомасштабное миссионерское движение. Они должны искать и находить те места на земном шаре, где еще не слышали о Святом Писании, а затем своей верой в Христа, молитвой Господу, покорностью Святому Духу, своим мужеством, решительностью и величайшим самопожертвованием осуществлять евангелизацию этих мест. И эта работа не терпит отлагательства, потому становится очевидным, что в рядах Христовых слуг нет места для тех, кто нерешителен или полон противоречивых чувств. Этот человек должен служить Господу и не знать никакого другого хозяина. У него не должно быть никаких сомнений в отношении того, как обеспечить свое существование. Он знает, что Господь позаботится за него обо всем. Человек из организации «Христовы слуги» должен всегда иметь при себе свою чековую книжку, свою Библию. Он не должен бояться того, что чеки будут возвращены ему как недействительные. Господь для миссионера из «Христовых слуг» — это мультимиллионер, самый богатый в мире, который всегда его поддержит. Господь побудил его почерпнуть из Божественного банка и уверил, что этот источник никогда не иссякнет. Миссионеры из этой организации предпочтут 1000 раз умереть с верой только в Господа, чем жить с верой в людей. Подводя итог словесного портрета такого миссионера, Стад сказал: «У нас будет святость Господа, а не сентиментальные разговоры, уточненная речь и красивые мысли. У нас будет мужественная святость, отважная вера в Иисуса Христа». И накануне отплытия в Африку он произнес слова, которым суждено было стать девизом нового крестового похода: «Если Иисус, Бог, умер за меня, то нет такой жертвы, которую я не совершил бы для Него». Шли годы, и в разных частях света миссионеры вспоминали этот девиз. Когда их вера временами ослабевала, этот девиз их укреплял. Примерно в то время, когда создавалась организация, Стад ощутил, что Господь хочет, чтобы он приобрел дом под номером 17, расположенный на улице Хейден-Роуд, и сделал его штаб-квартирой миссии. Очень скоро он достал необходимые средства для приобретения этого дома, а на аукционах по удивительно низкой цене он купил нужную мебель. Со временем возникла необходимость расширить помещение миссии. Шла Первая мировая война, и Чарли чувствовал, что он не может позволить себе расходовать деньги. Потому, когда на соседнем доме появилось объявление «Сдается в наем», он не проявил к этому интереса. Постепенно дом превратился в убежище для кошек и собак, а хозяйничала в нем эксцентричная старая леди, которая не могла обеспечить уход за животными.
Стад ругал себя за потерю этого дома. У меня не хватило веры, чтобы довериться Господу и потратить еще 100 футов в год. У меня, который всегда говорил, что Господь позаботится обо всех наших нуждах. Прошло немного времени, и по соседству снова появилось объявление. Сдается в наем. На этот раз стад не упустил такой возможности, и к штаб-квартире миссии был присоединен дом под номером 19. Со всех концов света на Хайленд-Роуд поступали пожертвования, и ко времени кончины стада они превысили 146 тысяч фунтов стерлингов, что было в 6 раз больше той суммы, которую стад отдал на миссионерскую деятельность, когда вступил во владение большей частью отцовского наследства. И еще одна важная деталь, которую до сих пор не было упомянуто. Штаб-квартирой должен был кто-то руководить. В организации «Христовые слуги» таким человеком была Сицила Стад, которая принялась за эту работу с первых шагов возникновения миссии. Несмотря на то, что она отличалась слабым здоровьем, она не только все эти годы осуществляла руководство миссией, но и много путешествовала, рассказывая о работе миссии, призывая мужчин и женщин поступать на служение Господу в тех местах, где о нем ничего не знали. Хотя стад надеялся, что Господь хочет, чтобы его жена работала здесь, он позже вынужден был признать, что это было не так. У Господа было другое, не менее важное задание для Сицилии, и это задание было на родине. И только незадолго до смерти Чарльза она провела с ним около 2 недель на одном из пунктов миссии в Африке. Работа Сицилы в миссии сочеталась с ее домашними делами, семейными заботами и воспитанием детей, поддержавших и защищавших свою мать на протяжении всех тех лет, которые она провела вдали от своего любимого мужа и их любимого отца. Характер Сицилы можно было бы описать с разных сторон и в разных аспектах. Но вот цитата одного ее выступления, которое было названо «5 насыщенных минут в безумной миссии». Просто послушайте этот отрывок из письма друга. «Мы с интересом читаем ваш журнал. Вы, по-человечески говоря, представляете одно из самых безумных миссионерских обществ, которые когда-либо существовали. Но если здравый смысл означает модернизм и не слово о спасении души, то пусть Господь не допустит, чтобы у вас оставался этот здравый смысл. И так говорим мы все». Вот эта фраза «И так говорим мы все». «Все» подытоживает. А теперь, после того, как мы некоторое внимание уделили штаб-квартире миссии, настало время вернуться в 1913 год, когда первопроходцы Христовых слуг, которому в то время было 52 года, и Альфред Бакстон, не отличавшийся крепким здоровьем, которому не исполнилось и 21, он был, кстати, сыном старого друга стада, отправились в свой первый крестовый поход. Начался переход через Кению и Уганду по направлению к Конго, расположенному на другой стороне от озера Альберт. Там они начали работу, которой суждено было преобразить бескрайние джунгли, болота и выжженную землю Конго, наполненную злыми духами.

«Вы англичане, и бельгийцы не впустят вас в эту страну». Так говорили Стаду и Альфреду Британской Восточной Африки, когда стало известно об их намерении попасть в бельгийское Конго. На это Стад отвечал: «Посмотрим», и добавлял, что он докажет, что он попадет в Конго, и как он оказался прав. Еще в Восточной Африке, на пути к озеру Альберта, Альфред свалился с тяжелым приступом лихорадки и пролежал в постели целую неделю. Но как только ему стало легче, они двинулись дальше, в основном на велосипедах, направляясь в сторону Мессинди. В дороге с ними случились серьезные неприятности. Сначала занялась огнем одна из палаток, а затем они столкнулись со львом-людоедом. В добавление ко всему, Альфред получил телеграмму из Англии, в которой его уведомляли, что он не в состоянии выполнять предпринятое дело, и приказывали вернуться домой. Но он решил, что призван Господом для этой миссионерской работы и должен подчиняться только ему, а не своим соотечественникам. И действительно, в течение последующих 2 лет у него ни разу не было приступов лихорадки. У них ушло 3 дня на то, чтобы добраться до британского берега озера Альберта. Переправившись через озеро, они ступили на землю бельгийского Конго, которую они называли своей обетованной землей. Они были хорошо приняты местными представителями и получили приглашение остаться. «Жаль, Альфред», — с улыбкой сказал Стад своему товарищу, «что тут нет тех, кто уверен, что нас сюда никогда не впустят. Это им бы послужило хорошим уроком». В ту ночь они разбили лагерь вблизи берега озера. На ужин у них была каша и тучи москитов и мух. Немало страху они натерпелись, слушая хрюкающие или лающие звуки, издаваемые крокодилами, которых, однако, держал на расстоянии большой костер. На следующее утро они двинулись вперед в сторону Кила. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы нанять местных носильщиков. Им все же удалось договориться с несколькими. К удивлению миссионеров, туземцы согласились на эту работу. По их словам, они согласились только для того, чтобы быть рядом с белыми людьми. К сожалению, очень скоро Стад и Альфред остались без носильщиков и впервые вкусили все трудности, связанные с переходом. Неправильно выбрав дорогу, они потратили 3 часа, поднимаясь и спускаясь с велосипедами по очень крутым холмам. У них не осталось еды и денег, они не знали местного языка, а знание французского было очень скромным, то, что помнилось из школы. Обессиленные и изголодавшиеся, они не смогли сдержать радости при виде туземца, который нес корзину с маисом и сладким картофелем. Они уговорили туземца дать им часть провизии, но тут же задумались над тем, как им с ним рассчитаться. И тут Стаду пришла в голову блестящая идея. «Зачем на бриджах столько пуговиц?» Задал он сам себе вопрос и тут же ответил. «Конечно же, для того, чтобы можно было бы их отрезать и использовать их вместо денег в дебрях Африки». В следующей деревне они нашли человека, который умел готовить, и несмотря на то, что их рюкзак по стандартам сегодняшнего дня был довольно тощ, в нем не было ни сковородки, ни кастрюли. Спустя 1/2 часа они ели с большим удовольствием, хотя пища и была приготовлена прямо на огне. Кила оказался центром прииска. Им пришлось задержаться там на 3 месяца из-за сложностей с транспортом. Но в то же время там, в Кила, они испытали радостное волнение, получив свою первую почту. Им сообщали, что Дороти Стад, которая вышла замуж за преподобного Джильберта Бакеля, родила дочь Анну. «Моя первая внучка!» — воскликнул Стад, запрыгав от радости. «Я так благодарен Господу за его доброту!» Их путь лежал дальше, в Ареби, а затем в Дунгу, где они собирались начать свою евангельскую работу. Там они встретились с графом Фердинандом, официальным католическим представителем из Рима,
который стал для них самым верным другом и помощником. Для него не существовало ничего, что могло бы помешать ему оказать нам помощь, говорил о нем Стад. Благодаря содействию графа, миссионеры получили хорошие концессии на землю под строительство миссионерских пунктов в разных районах, в том числе и на месте их первой стоянки, которая вместо Дунга стала Наянгара, которая была расположена в самом центре Африки. Наянгара была землей с богатой и буйной растительностью. Среди пальмовых и банановых плантаций находились небольшие деревни, представляющие собой ряд крытых травой хижин. 16 октября 1913 года, после своего первого и трудного перехода, Чарльз и Альфред разбили лагерь в том месте, где они наметили построить свой первый миссионерский пункт и назвать его Букингемский дворец. Он был построен за несколько недель и обошелся в 6 фунтов. Он был 75 футов в длину, 35 футов в ширину. Там было также круглое, похожее на сарай здание, предназначенное для собраний и дискуссий. Когда эти события рассказываются так кратко, создается впечатление, что все складывалось очень просто. Но будет большой ошибкой считать, что только потому, что человек занят миссионерской работой, все у него получается с первого раза. Хотя, в конце концов, действительно все осуществляется так, как он задумывает. Так было и в этом месте, расположенном в одном из самых густонаселенных районов Конго. Большая часть местного населения состояла из пигмеев, живших в дремучих лесах, и было чрезвычайно трудно установить с ними контакт. Чарльз и Альфред занялись поисками подходящего места для строительства, но столкнулись с большими трудностями, и им пришлось углубиться в лес гораздо дальше, чем они рассчитывали. Когда они уже были почти готовы отказаться от поиска, то обнаружили прекрасную пальмовую рощу. «Вот то, что нужно!» — воскликнул Стад. «Мы вернемся завтра и начнем расчищать это место». Как только они принялись за работу, появился старейшина из близлежащей деревни и сказал, что они не могут получить эту землю. Миссионеры не могли скрыть своего разочарования, и тогда туземец пообещал показать им лучшее место, которое расположено выше. Стад поблагодарил его, и старейшина повел их туда. Когда Стад увидел новое место, его глаза засверкали от радости. «Это место для нас, Альфред», — сказал он своему товарищу. «Тут есть ручей, хорошая почва, много чудесных пальмовых деревьев. Завтра мы вернемся сюда и начнем расчищать участок». Как только они принялись за дело, появилась группа туземцев и недвусмысленно дала им понять, что они незваные гости — и строить ничего нельзя. Чарльз и Альфред провели военный совет и решили отправиться в Налу, о которой они слышали много хорошего. Она находилась в 5 днях перехода на юг. Когда Стад прибыл туда, ему там очень понравилось, и он сразу же обратился к власти за разрешением получить землю под строительство. Не прошло и нескольких дней, как он получил разрешение на строительство сразу в 2 местах. В этом ему оказал содействие граф. Договорившись о начале строительства, они отправились вглубь лесов, чтобы добраться до Меджи и Напола. По пути они встречались с племенами, которые за несколько месяцев до этого вели между собою войну, а сейчас были дружески настроены по отношению друг к другу. Велосипеды вызывали у них больше интерес, чем сами миссионеры. День за днем они бежали впереди и позади наших велосипедов. Кричали, смеялись, пели песни. «Вы никогда не слышали такого шума и такого энтузиазма», — писал Стад. Это напоминало возбужденную толпу, бурлящую после решающего матча. Туземцы боролись друг с другом за право перенести велосипеды через ручьи, реки и заброшенные мосты, которые, казалось, вот-вот развалятся под тяжестью возбужденной толпы.
Они выпрашивали разрешение переносить велосипеды через овраги и ущелья. Иногда толпа достигала до 500 человек, и белым людям приходилось поспевать за ними, с трудом переводя дыхание. Как только наступила короткая передышка для отдыха, оба миссионера использовали любую возможность для того, чтобы рассказать дикарям что-нибудь из жизни Иисуса, а также Его любви к людям. Стат подвел всему этому итог, говоря Альфреду: «Ну вот, мы и нашли свое Эльдорадо. Вот земли и народ, который никогда не слышал имени Иисуса. Неужели мы их так оставим? Никогда. Они обязательно узнают о Евангелии, и многие из них обратят внимание на призыв Спасителя». Но Стат и Альфред очень нуждались в помощниках. Велика была их радость, когда однажды они узнали, что их молитвы были услышаны, и что им в помощь выехали из Англии еще 5 миссионеров. Тогда Стат принял решение оставить Альфреда вместо себя, а самому отправиться на 700 миль вниз по реке Конго до ее устья. Оттуда он отплыл в Англию, чтобы там привлечь новых членов в свою организацию. Альфред вернулся в район Найангары, и он обнаружил, что местные жители стали проявлять гораздо больше интереса, чем раньше, к жизни Иисуса и Его любви. И какую радость он почувствовал, когда провел первое крещение в миссионерском пункте Найангары. Он крестил 12 человек. 6 месяцев спустя Бакстон испытал еще большее счастье, когда крестил 18 туземцев, первыми из которых был бывший каннибал по имени Салеба. Среди этой группы были еще бывшие каннибалы, убийцы, пьяницы, воры, преступники на сексуальной почве и клятвопреступники. Некоторые из признаний, которые Бакстон услышал, показывают, какая разительная перемена произошла с этими людьми. «Мой отец убил человека, и я помог съесть его. Я помню, что когда мне было 3 года, мой отец убил человека. Это был мой брат, и мы вместе его съели. Я совершил греха больше, чем есть для него место в моей груди». Один из новообращенных использовал свой опыт каннибала, чтобы спасти стадо от верной смерти. Однажды стад переправлялся на каноэ по реке Арувими. На веслах сидели туземцы из дикого речного племени, и они стали проявлять агрессивность по отношению к миссионеру. Дикари угрожающе кричали на него, и каноэ стало раскачиваться из стороны в сторону. В самый опасный момент новообращенный сказал гребцам: «Гребите, ребята, и знайте, что мне приходилось есть и не таких людей, как вы». После этого дикари сразу же утихли. Стат благополучно добрался до Англии, а в июне 1916 года вернулся в свои любимые африканские джунгли. Вместе с ним прибыло еще 7 человек, и среди них была его дочь Эдит, которая собиралась выйти замуж за Альфреда Бакстона. Отряду миссионеров была устроена великолепная встреча в Нале, где в то время уже было свыше 60 христиан. Старый Самбо целый день шел пешком, чтобы не пропустить этой встречи. А саму церемонию Стат сравнил с церемонией вступления в должность лорда. Особый восторг у него вызвала процессия из 4 туземцев, которые на головах несли огромный деревянный барабан, а чернокожий мальчик изо всех сил бил в него. Затем началось богослужение. И Стат был просто поражен тишиной, которая наступила. После этого последовало еще одно событие, необычное для этих мест. Первая свадьба белых людей в самом сердце Африки. И она проходила в Букингемском дворце. После службы состоялось пиршество для туземцев. А затем в течение 20 минут продолжалась церемония, на которой присутствовали в полной парадной форме с медалями и орденами бельгийские официальные лица в знак расположения к Альфреду и Эдит и отдавая должное стаду за его руководство христианской миссией на этих территориях.
дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

горших видно нет слез на земле, и молитвы той нет горячее, чем когда за детей ты в мольбе, кто на свете всего нам роднее. За их души, за жизненный путь, чтоб разумно он найден был ими, сколько раз не дают нам уснуть те заботы о дочке и сыне. Только, может быть, мы не правы, если мы их доверили Богу, то доверить, наверное, должны также страхи за них и тревогу. Они в самых надежных руках,

в Содоме. Посмотрите на Новый Завет, на слова «Ты спасешься и дом твой». Вот Закхей дает Богу обет, слыша «Ныне пришло всему дому». У святого все святы в семье, все его освещаются светом, даже те, кто пока еще вне. В Слове Божьем читаем об этом. Мы о детях так часто в слезах за спасение их молимся с болью. Но важней будет в наших домах для них светом всегда быть и солью, чтобы наши слова и дела не делились на разные сферы. Лишь святыми плодами кормя мы от них ожидать можем веры. Безусловно, молитвы нужны. Для детей это ангел-хранитель. Но сердца пусть не будут грустны, пусть в них славится с верой Спаситель. Пусть отчаяние он уберет, наделит нестареющей силой верить в то, что детей он спасет, даже если и произойдет у родительской это могилы.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 146. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижают до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. Посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его все звезды света. Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о царе своем. Да хвалят имя его с ликами, на тимпане и гуслях да поют ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне его, хвалите его на тверди силы его, хвалите его по могуществу его, хвалите его по множеству величия его, хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Я знаю, что если я понадеюсь на свои способности и на людей, то и я, и мое упование пойдут на дно. Поэтому лучше возложить надежду на Бога, чем утонуть или упасть. Мы, слабые души, должны стоять на твердом основании и в безопасной пристани. Мы не выстоим, если станем полагаться на себя. Поэтому да будет выбор наш мудрым. Давайте сделаем выбор в пользу Бога и воззовем к Нему о своем счастье, а наше счастье — это упование на Господа. Мы не утратим то, что возложили в сокровищницу Христа на небе. Когда наступит воскресение, мы увидим то, сколько каждый скопил. То, что мы накопили и отправили на небо, не было потеряно. Бог не разрешит никому прокрасться на небо незаметно. Каждому придется бороться и нести свой крест. Христос сделал крест каждому из нас. Он предназначил нам нести его. Если мы несем крест свой, то Бог формирует наш характер и приводит его в соответствие со своим, удаляя зло и пороки. Господи, отрезай! Господи, отделяй! Господи, причиняй раны! Делай все нужное для того, чтобы совершенный образ Твоего Отца отразился в нас. Сделай нас готовыми для встречи с Божьей славой. Господь работает над нами. Он очищает нас от накипи и бросит ее в огонь. Кто из нас знает, как сильно он нуждается в просеивании? Кто знает, сколько в нем есть шлака, от которого он должен очиститься перед тем, как войти в Царство Бога? Вход в небо так тесен, что необходимо отрубить все сучки и ветки гордости, себялюбия, привязанности к идолам и миру. Только тогда мы сможем войти в Царство. Ведь нам придется низко нагнуться и проползти по узкому и тернистому входу. О, в каком долгу мы перед напильником, перед молотком и печью нашего Господа Иисуса Христа! Почему нам следует начать путь с плуга Господина нашего, который проводит глубокие борозды в нашей душе? Я знаю, что он не похож на ленивого земледельца. Он желает, чтобы мы принесли плоды. Бог объявил крест неотъемлемой частью жизни всех святых. Крест — это часть нашего общения со Христом. Каким приятным стало бы для нас время обучения, если бы мы научились делать свое бремя легким? Нужно смириться, поставить спину под ношу и сделать волю нашего Господа своим законом. Мы не должны рассчитывать на то, что Христос подарит нам только добрые дни. Когда мы думаем об этих днях, то нам не надо забывать о самом Христе. Напротив, нам нужно быть готовыми к встрече с невзгодами, которые выпадут на нашу долю. Он проведет нас там, где колючие кусты и заросли, и выведет на простор. Мы станем кроткими тогда, когда перенесем все скорби сей жизни, исполненной несчастьей, покоясь на руках Христа. Мудрый Создатель знает, как преобразить Его детей для того, чтобы они вошли в небо, пройдя испытания и тяготы земной жизни. Мы порой задаемся вопросом, отчего в жизни много скорбей? Отчего нам порою непросто понимать даже близких друзей? Почему очень много ошибок допускаем по жизни идя? Почему нет на лицах улыбок у родных, что согрели б тебя?
есть ответ у великого Бога. Что широким стал узкий наш путь, что порою на мир смотрим много, забывая, в чем истинный суть. Оттого посылает страдания в нашей жизни любимый Отец, чтобы тщетными были старания жить богатством для Божьих овец. Для Него мы любимые дети, оттого Он нас учит порой через скорби, что в грешные сети нас не мог уловить мир земной. Нам страдания будут во благо, если сердце своим мы поймем, что смотреть на Голгофу лишь надо, и что так только в небо войдем.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Долг возьму печаль осени и заплачу не попад. Может быть, о ранней проседи, что вошла с рассветом в сад. Может быть, о том, что молодость я потратил на счету, а теперь роняю золото, как деревья в пустоту. Смех, веселье — вещь хорошая, но за ними будет плач, словно гость придет непрошенный. Нет, не гость, а злой палач. Если плачешь в покаянии, после ливня горьких слез вместо серого терзания включит радугу Христос.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава нашему Господу, друзья! Мы говорим это вслух и говорили не раз на этом богослужении. Вот я верю, что это на самом деле то, что говорит наше сердце. Сегодняшнее пение и стиль этого пения как нельзя наилучше подходит к тому, о чем я хочу проповедовать. Даже почему, объясню. Где-то в начале 90-х, 91-й, 94-й, вот эти три года, я стоял во главе похожего хора и пытался стать дирижером. Дирижер с меня более-менее получился, но ненадолго. И знаете, что я понял? В хоре, вот у меня были разные хористы, практически никто на то время не понимал ноты. Они все знали, что есть точечка вверху, нужно петь, и точечка внизу, и все. Все, что они читали, слова. Слова они уже знали наизусть, но все равно ноты держали. У всех у них есть разные характеры, или были на то время, как и, впрочем, до сих пор остаются. Но вот каждый имеет какие-то особые претензии к жизни. У всех есть разный уровень достатка, уровень, может быть, потребности, интеллекта. Но когда они все становятся и одевают светлый верх, темный низ, им дают одни и те же ноты, они могут многого не понимать, многого не знать, но красота пения зависит от силы единства в той идее, которая есть и называется тремя простыми буквами хор. И когда вот ради этой идеи, чтобы спеть стройно, люди смиряют свой внутренний какой-то потенциал или наоборот его подтягивают, когда они пытаются выучить свою партию, когда они знают свое место, когда они все смотрят на одного человека и по мановению, по движению руки начинают или заканчивают, мы можем с вами сидеть и наслаждаться тем, что мы называем прекрасное пение. Это относится, конечно, к любой музыке, но хор максимально показывает единство, потому что там много людей, потому что там количество большое. Я, друзья, сегодня буду говорить о единстве, которое обязательно нам необходимо, потому что у всех у нас, вот таких вот разных, совершенно может быть не похожих, а иногда даже не понимающих друг друга людей, есть одна дорога. У всех у нас есть один Господь. У всех у нас есть одна цель. И все мы преклоняемся перед тем единственным Богом, который является нашим одним единственным небесным Отцом. Мы его дети. И вот во имя этой идеи, во имя вот этого вот понимания, ради этого, Писание говорит, ради Христа, мы приходим на богослужение, мы исследуем Священное Писание, мы становимся в молитве и очень часто говорим Богу, может быть, даже одни и те же слова. И я знаю, что когда Господь смотрит на свою церковь, как бы о ней ни говорили люди, как бы мы ни относились к этой церкви, но когда Бог на нее смотрит, и видит искренних своих детей, он слышит подобное прекрасное пение, продукт славы его детей, которых он возлюбил и за которых он пострадал. Более того, сегодня особый день в церкви, когда мы молимся о семьях, говорим о семьях. И вы знаете, семья – это еще один показатель странности единства. Я не ошибся, потому что я сказал странность. И я понимаю. Вот совершенно два разных человека, даже физиологически мужчина и женщина, могут расти в совершенно разных обстоятельствах. Они могут кушать разную пищу, как мы иногда с женой шутим. Я говорю, ты росла одна у родителей, кушала пирожную корзиночку, а я рос в многодетной семье, мы говяжьи хвосты ели. Вот. И она говорит, вечно ты меня этими пирожными поддеваешь. Я говорю, я тебя тихо, так по-доброму завидую. Мы, может быть, живем в разных городах и в разных селениях. И, как ни странно, моя жена говорила, никогда не хочу жить в Барановичах. Живет уже больше 20 лет и радуется. Совершенно, может быть, разное по взглядам, по отношениям, по талантам. Мы собираемся и начинаем жить вместе. Друзья, я не идеализирую Вот эту вот ситуацию, когда два разных человека начинают жить вместе. Но проходя силу единения, особенно если это христиане, мы понимаем рано или поздно, что вот как Бог так устроил. Со временем мы начинаем понимать, что мы созданы друг для друга. Кому-то для этого нужно очень коротенький период времени пройти, чтобы понять. Так ведь мы же одинаковые. Кому нужно годами идти, десятилетиями, и только потом они пойдут, поймут, что два сапога – это пара. И в семье обычно как, что шло, то и встретилось. Но одним меньше, другим больше времени нужно для того, чтобы понять вот эту вот красоту, странную красоту единства. И она странна в том, что есть какая-то особая связь, и мы называем эту связь любовью. Когда мы соединяемся, и во имя этой любви, наученные Божьей, наполненные Божьей любовью, создаем вот этот продукт единства. Я сегодня буду говорить не только о семье и для семьи, я буду говорить и о церкви, и для церкви в то время, которое у нас есть. И верю, что этого будет достаточно для того, чтобы, собрав все наши мысли, приготовив наше сердце за вот это вот время слушания, после молитвы молиться, или после проповеди молиться Богу и просить о каждой, о своей собственной семье, о своей судьбе, просить о церкви. Я верю, что это одна из наиболее благословеннейших, скажем, причин для молитвы. Потому что, друзья, семья – это единственное место, где человек может быть совершенно незащищенным. Это единственное место, где человек может на самом деле обнажить свои мысли, может обнажить свои внутренние переживания. Потому что как только мы выходим за рамки или за границы нашего дома, мы обязательно живем такой сдерживающей жизнью. Кто-то называет это масками, кто-то назовет это социальной ролью. Но все равно, выходя за стены дома, даже в народе говорят, не нужно выносить ссоры из избы. Люди будут жить немножечко закрытой жизнью, но находясь в семье. Вот там, в этой среде, мы можем максимально быть открытыми. И если это благословенный человек, то его открытость созидает. Но если это поврежденный человек, его обнаженность, его открытость в семье будет разрушать, потому что там человек остается настоящим, самим собой. Потому что только там можно узнать на самом деле, какой человек. И когда к Иисусу пришли и спросили: «Раве, где ты живешь? Как ты живешь?» Вы знаете, что сказал Иисус? «Пойдем, посмотрите». В наше время, когда пастор говорит мужчине и женщине, мужу и жене: «Я хочу вас посетить на этой неделе», знаете, что обычно спрашивают? Вы же скажите, когда точно. Зачем? Чтобы приготовиться. И мужчина становится белый, пушистый, хоть крани прикладывай. И в доме все убрано, все чистенько, пастор пришел. Друзья, а Господь живет в этом доме. И может быть для пастора мы можем создать уютную обстановку. Но для Господа создать невозможно из того, что не бывает искренним. Поэтому мы в христианстве говорим, что семья и церковь – это взаимовключающие обстоятельства. Церковь состоит из маленьких семей, а каждая семья составляет собой большую церковь. Что мы называем в христианстве семьей? Это только мужчина плюс только женщина. Библия так говорит. «Оставить человек отца своего, и мать свою прилепится к жене свою, говорится мужчине, и будут одна плоть». Поэтому любая семья начинается с двух ручейков, один из которых называется мужчина, другой – женщина. И соединяясь вместе, только так можно дать начало настоящей семье. Потом, по определению Божьему, Писание говорит, у этой семьи, у этого соединения появляется наследие. И Библия наследием или наследством не называет то имущество, которое у нас есть. Но наследием Библия называет кого? Детей. И говорит, это награда для каждой семьи. И награда не за то, что они что-то доброе сделали. Иногда люди, не имея детей, говорят, Бог меня наказывает. Не всегда. Иногда это еще больше награда, как в смысле с Иоанном Крестителем, как в смысле ветхозаветной истории Анны, когда Бог наградил не только семью, но наградил целый народ. Дал Самуила, который изменил историю Израиля. Дал Иоанна Крестителя. Но это была награда с задержкой. Но все равно дети являются наградой. И мы говорим, что даже если человек не имеет возможности родить детей, то все равно это не расценивается как проклятие, все равно можно получить какое-то благословение, даже живя вдвоем. Но это уже как исключение, это все равно мы с вами понимаем в силу каких-то особых обстоятельств. Но Писание говорит, что вот эта вот награда, это как стрелы в руке сильного, книга Псалтирь говорит, и человек должен наполнить колчан этот своими стрелами, стрелами от Господа. И поэтому в церкви мы поощряем многодетные семьи. Даже наше государство стоит на этом пути многодетных семей. И когда наш президент сказал, ну мне написали одна, двое детей, это семья, 3-4 это минимум. Я думаю, вот библейская модель в действии. Я сейчас не восхваляю человека, который взял Божью модель. Я говорю о Боге, который установил плодиться и размножаться. Но, проходя несколько поколений, с чем мы, друзья, сталкиваемся? Что семья – это намного больше, чем кровное родство родителей и детей. Это еще есть дедушки, бабушки, это еще есть дяди, тети, это еще есть уже со временем внуки, правнуки. И вот здесь начинается на самом деле очень серьезный механизм очень сложных отношений. Особенно, когда мы уже в зрелых годах, родители еще живы, и с ними сложно. А дети уже выросли, и с ними тоже сложно. А еще есть какая-то личная жизнь, а на нее уже ничего не остается. И человек думает, Боже, неужели это Твое определение? Как один мне молодой человек говорит, что это за жизнь? Начали рождаться дети, спишь, когда они тебе разрешат? Ешь, когда они тебе разрешат? В магазин бежишь, когда они тебе разрешат? Простите, по нужде и то, и все, заканчивай, вперед, спасай. А тут еще родители звонят, что ты там сегодня делаешь? А этот вопрос вообще ничего не значит, потому что они родители, им не важно, что ты делаешь, им нужна помощь. У них есть право, у них есть власть от Господа. И если не жить в единстве, друзья, что получается? Получается единство, превращенное в одиночество. И поэтому мы молимся о семьях. Мы молимся не о том процессе, который только что сказал, когда должное единство становится одиночеством, а мы молимся, чтобы было наоборот, чтобы одинокий человек приобретал вот это вот благословенное состояние, когда он находится в семье. И если мы это в своей жизни переживаем, друзья, то мы тогда, приходя в церковь, начинаем на самом деле понимать, что значит народ Божий. Очень сложно понять идею Божьего народа, если у нас нет идеи семьи. Если мы не понимаем, что такое жить под одной крышей, жить одними устремлениями, жить одним бюджетом, жить одними выходными, нам сложно быть в церкви. Почему? Потому что в церкви, потом говорят, у нас было вот так. Значит, вся церковь должна быть так. А другой приходит и говорит, а у нас было вот так. Так а как будет у нас теперь, уже когда мы вместе живем? Очень часто в церквях мы сталкиваемся, знаете, друзья, с чем? С идеализацией семьи. Что такое настоящая семья? Это когда оба родителя возрожденные христиане, муж и жена, верующие в одной церкви, прославляют Господа. И здесь мы говорим, о, это сложно. Дальше, когда дети, посвященные с самого детства Господу, ходят вместе на служение, уже с детства посвятили себя и ориентируют на служение, мы говорим, это еще сложнее. Когда мы говорим, в атмосфера дома, это атмосфера Божьего присутствия, это алтарь служения Ему, мы говорим, это вообще невозможно. Когда мы говорим, что семья – это постоянно присутствие Божьего Слова внутри каждого. И вот мы говорим, слушай, это такая идеальная семья. И знаете, с чем мы, друзья, сталкиваемся? С тем, что это не про меня. С тем, что это не для меня. Мы смотрим на свои такие вот ну, еле-еле сдержанные семьи, когда муж неверующий, жена верующая, или наоборот, жена верующая, или неверующая, муж верующий, когда дети, мы молимся, чтобы хотя бы в воскресенье приходили в церковь, не в воскресенье не хотят. Когда мы говорим атмосферы, не то чтобы Божьего присутствия, дома пытаешься сохранить вот относительный мир. Писание говорит, гнева есть, не согрешай. Один мне мужчина говорит, так и живу. Когда я сижу в машине, сигналю жене, поехали на служение. А она говорит, еще пять минут, и уже 5:15, 20. Я, говорит, кручу, гневаюсь, не согрешаю. Говорит, иногда и проигрываю. Говорит, уже я оставлял. Вообще не пойдет. Деньги оставлю на такси, приедет, опоздал. Говорит, не могу справиться. Друзья, иногда мы смотрим, говорим, а как? Библия нам дает ориентир. Друзья, христианская семья – это не гарантия, которую нам дает Бог. Это шанс, который Он нам дал. И мы несем ответственность не за то, чтобы у нас было все идеально, а мы несем ответственность за то, как мы стремимся к тому, чтобы было все идеально. Поэтому у нас не всегда все получается. Но если мы стремимся, если мы максимально прилагаем усилия, Бог берет эту жертву и принимает. Я люблю всегда приводить пример Авраама. Когда Бог ему сказал, Авраам, принеси своего сына в жертву. По факту Авраам не принес своего сына в жертву. Он только занес нож, и на этом все остановилось. Но посланник евреям что говорит? Верою Авраам принес своего сына в жертву. Бог эту жертву принял. И поэтому, друзья, говоря о христианской семье, мы должны с вами сказать, что у нас есть в Библии ориентиры. Может быть, по пути к этим ориентирам мы прольем много крови. Может быть, по пути к этим ориентирам мы так и не увидим, насколько мы продвинулись. Но Бог говорит, верный в малом, будет поставлен над многим, получает приобретение. И поэтому, молясь, мы еще подчеркиваем свое несовершенство, мы говорим, Господь, у нас не все в порядке, поэтому мы молимся. Но Ты дай нам мудрости, Ты дай нам силы, дай терпение, дай уважение друг другу, чтобы, пройдя вот тот путь, который Ты нам отмерил, хоть немножечко приблизиться к Твоему божественному ориентиру. И глядя на семьи, можем сказать, кто-то пошел дальше, у них все хорошо, кто-то только начал идти. Глядя на поколение, мы говорим, о, хорошо кому-то в четвертом поколении быть верующим. Но я сегодня в четвертом поколении верующий, не могу сказать, что проще, быть в первом или в четвертом. Когда нужно еще больше старания и трепета, чтобы не разрушить то благословение, которое передается тебе, и ты его никак не заслужил, просто тебе дано. Намного легче его развалить, чем сохранить. И одна сестра сказала, это и благословение, и крест. Но в то же самое время Бог никогда льна курящего не преломит, трости надломленной не преломит, а льна курящего не угасит. И поэтому тот, кто искренне старается, получает от Бога благословение. Я сегодня только один ориентир покажу, к которому нам нужно стремиться, и мы будем молиться. Это то, с чего начинал ориентир единства. Деяния апостолов, 4 глава, 31-32 стих. Написано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто, ничего не имея своего, не называл своим, или из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот вы знаете, в Первоапостольской церкви не было разграничения на такое понятие, как семья и церковь. И поэтому сегодня я свое слово не разграничиваю для семьи или для церкви. Хотя наше общество сегодня научилось вот эту вот стену строить. Я не могу, у меня семейные дела. Ты не можешь прийти в воскресенье на служение. Не могу, почему? У меня семья. Так нельзя. Иисус сказал, если встает вот эта вот стена, то эта стена, это меч, который я принес, разделить. Когда люди говорят, я не могу быть на домашней группе, в домашней церкви, почему? Я не провожу место с семьей или время с семьей. Бери семью, иди туда. Не можешь, все равно удели время. Но еще раз, друзья, может быть для нас это слишком жестковатая истина, но Первоапостольская церковь так жила, все было общее. Не было понятия семейное имущество, церковное имущество. Не было понятия имение мое, имение жены, кошелек мой, кошелек жены. Все настолько были едины. Почему? Потому что они были одни, или единство их было вокруг одной цели. И Иисус скоро придет. И вы знаете, они жили тогда с пониманием, что Он уже идет. Какой смысл цепляться за земное, если нас ожидает небесное? Если тогда они ожидали Христа и считали, что Он придет раньше, то насколько ближе мы сегодня к пришествию Христа? Я не призываю, друзья, вот как тогда, все раздавать, все продавать, но я призываю к тому, что мы должны уметь и учиться понимать вот это вот обетование, которое есть в Писании. Я хочу не просто сам спастись, но я хочу, чтобы я и мой дом служили Господу. И для этого я сделаю все. Может быть, мне придется одному из всего родства быть верным, но я знаю, что когда я умру, моя верность принесет плод, и, может быть, последующие роды будут во Христе, и я сделаю все, чтобы это было. Нельзя оценивать жизнь вот только моим поколением, только моей судьбой. Нужно понимать, что у Бога как родство связано кровью из поколения в поколение, так и духовные связи существуют. И прилагая старания, может быть, в одиночестве сегодня, мы делаем вклад для того, чтобы наши дети и внуки знали и познали имя Божье. И когда братья из центра реабилитации по 10-15 лет в прошлом наркоманы говорили, за меня молилась бабушка, я понимал, что сила молитвы имеет огромное значение в наших судьбах, даже в поколениях. Три простые мысли относительно единства. Как выглядит единство? Быть собранным вместе, исполниться Духа Святого и служить вместе. Я назвал это собраться, жить и служить вместе. Я знаю, что я не открою вам ничего нового, но какие-то основные мысли скажу прежде, чем мы будем об этом просить у Бога. Собраться вместе. Вот семья – это единственное место, где вот это вот можно на самом деле понять. Писание говорит, невозможно по-другому объяснить путь корабля в море, невозможно по-другому объяснить путь орла в небе, путь змеи на скале, простите, и путь человека, юноши к девушке, ну, кроме как чудом, вот от Бога пришло. Вот какое-то естественное и противоестественное одновременно соединение. И когда приходят молодые люди, говорят, мы хотим пожениться, иногда я думаю, глядя на них, как же ж вы нашли друг друга? Ну вот как? Быть собранным вместе – это не всегда сразу понять. Я говорил уже, что иногда через года мы понимаем, что вот мы вот так и должны были всю жизнь прожить. Но когда мы женимся, мы видим просто какое-то чудо соединения. Когда Бог собирает, когда Бог определяет, когда Бог дает силу понять. И я иногда молюсь о наших братьях особенно, чтобы Бог открыл их глаза. Потому что они говорят, не на ком жениться. Я думаю, что это грешная фраза. Потому что 2/3 сестер, 1/3 братьев в церквях. И они говорят, не на ком. А иногда в церкви даже считали в некоторых 7 к 1. 7 сестер на 1 брата. Они говорят, не на ком. Друзья, надо просто как-то, чтобы Бог открыл глаза и увидеть, как это собирается вместе. Я как-то однажды решил телефон отремонтировать вместе со своим другом. Сели, все аккуратненько сделали, разложили, разобрали. А там же в телефоне такие миленькие-миленькие детальки. И у меня отверточки специально. Мы разобрали, все аккуратненько разложили. И вы знаете, что в этот момент ветер дунул форточку, открывается форточка, ветер дунул, поднимает листочек, и все это пух и полетело. И вы знаете, вот спустя полчаса моя жена зашла в комнату, 2 уже за 40 мужика с фонариком лазят по полу. И что-то ищут. Что они ищут? Потерянные детальки. Потому что, чтобы механизм работал, их нужно собрать вместе. Друзья, семья – это очень сложный механизм, который должен быть собран вместе. Я говорил, Бог собирает мужчину и женщину, благословляет их брак, дает им детей, родители, дети, внуки. Это очень сложный механизм. И если человек не переживет вот это вот Божье вмешательство – не будет единства. И поэтому все наши семьи ищут благословения не только у родителей, не только в ЗАГСе регистрируют свои отношения, но где они ищут благословения? Ищут благословения у Господа. Они стоят перед церковью. Поэтому мы проповедуем о целомудрии. Чтобы этот, каждая деталька, как этот болтик, были неповрежденными. Чтобы на этом болтике, ну простите за такое техническое сравнение, не были срезаны грани, резьба не была срезана. Чтобы этот болтик на своем месте стоял и выполнял функцию. Мы говорим, целомудренно может быть собрано и найдет то место в этом механизме очень сложных семейных отношений. В механизме церковных отношений. И это начало единства. И вы знаете, что Библия говорит? Что когда Иисус пришел на эту землю, то Он собрал свою церковь. И Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, однажды Он стоял перед Иерусалимом, как я хотел, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов собирают под крылья. Но что там произошло с Иерусалимом? Вы не захотели. И поэтому в церкви только те, кто захотел быть собранным. В семье только те, кто захотел жить не ради себя, а ради кого-то. И с этого начинается единство. Написано, они были собраны вместе и исполнились все Святого Духа. Дух – это дыхание. Дыхание – это жизнь. И если мы хотим проверить, жив человек или мертв, что мы проверяем? Дыхание. Он может быть без сознания, он может в обморок упасть, но всегда главным остается что? Дыхание. Есть дыхание, организм получает кислород, еще можно реабилитировать, реанимировать. Что хотите сделать? Подождать, пока придет в себя. Но как только перестает дыхание работать, как только перестает сердце качать кровь, мы понимаем, что через очень короткое время отмирает мозг. И даже потом, если запустить и завести механизм, уже последствия необратимы. Так вот, как семья, так и церковь жива только при одном условии. Если они исполняются Духом Святым. Если есть дыхание. Мы с вами понимаем, что можно сделать ремонт в доме, но дыхание этому ремонту мы можем объяснить и придать только одним словом – уют. Вот иногда приходишь, все современное, все новое, все самое дорогое. Приходишь иногда скудненько, простенько, дешево, но не хочется уходить. Есть дыхание. Можно приготовить пищу. Взять самые лучшие дорогие продукты. Есть невозможно. Почему? Невкусно. Вкус – это дыхание. Это жизнь, которая придается элементарным, скажем, продуктам. И потом человек говорит, как похудеть? Кто его знает? Так люблю есть. И один мне говорил, вот дал же Бог жену, которая так хорошо готовит. Я не знаю, что такое ресторан, зачем он мне? Я говорю, всю жизнь на диетах сижу. Но есть дыхание в этом всем. И так во всем, друзья, даже в материальных вещах мы можем увидеть какое-то объяснение. Так вот, дыхание жизни нельзя добиться через правильное поведение. Нельзя добиться через правильный внешний вид. Я видел много с виду хороших людей, хороших семей, хороших церквей. Но не это главное, что ищешь. Мы ищем, чтобы была какая-то жизнь. А жизнь ничем не заменишь. Жизнь, она или есть, или ее нет. Кровообращение, оно или есть, или его нет, но его нельзя видеть. Говорят, как часто вы дома молитесь? Как часто вы дома читаете Библию? Сложно сказать. И меня спрашивают, о, ваши родители воспитали всех детей в Христе, в служении. У вас дома, наверное, были регулярные молитвы, у вас, наверное, дома были какие-то регулярные чтения, изучения Библии. И я сижу и пытаюсь вспомнить. Знаю одно, регулярно никогда не было. Родители в две смены работали, мы в основном с бабушкой были, а когда приходили, они были такие, никакие. Но я помню одно, у нас всегда была атмосфера Божьего Духа. Когда утром проснувшись, папа перешел, говорит, сынок, мне надо с тобой поговорить. И я уже по взгляду понимал, точно получил откровение. А вчера я только познакомился с девушкой, самой-самой красивой. Он говорит, сын, у меня для тебя есть слово, иди-ка сюда. Я уже думаю, опять, ну все, все опять разбито, все напрочь, почему? Есть движение, есть слово. А если его нету, мы можем, как один говорит, я своих детей пока спать не улягутся, или вернее, пока две главы не прочитают, спать не улягутся. Улеглись дети спать, заснули, он приходит у жены, спрашивает, читали? Нет. Поднял всех, посадил, читайте Библию. Нельзя так предать дыхание. И мы смотрим на первоапостольскую церковь, у них было все общее, потому что они жили в духе. Друзья говорят иногда: «О, у меня муж неверующий». Но дыхание Духа в тебе создает атмосферу в доме. И это все равно может быть дыхание Духа, когда при тебе он уже не может так себя вести, как без тебя. Потому что Дух Божий в этом доме. Но если мы в церкви духовно такие, что аж стены трясутся, приходим домой, ну муж просил соточку налить, ну что ж, ну есть человек не может, на тебе, дорогой. Какой дух ему льет эту сотку? Там нет движения Духа Божьего. И вот эта вот картинка в церкви, громкая, сестра молитвенно, не работает, друзья, потому что нет дыхания. А иногда она приходит в церковь и говорит: «О, пришла вся святая, как светишься, радуйся». Почему? Потому что когда тьма со светом встречаются, ну никогда не будет вот это вот «Вау!». Но через это действует Господь. И Павел говорит: «Не знаешь ли ты, что твоим богобоязненным житием будешь приобретать свою половину и наоборот?». Конечно, я сейчас говорю о каких-то таких, может быть, идеальных условиях, но все равно, друзья, когда мы говорим о семье, то там или есть дыхание Духа Божьего, или его нет. И это нельзя определить количеством молитв, это можно определить только фактом. Когда есть Божий мир, мы сегодня начинали молились, о чем мы просили? Боже, чтобы Твой мир был. Когда есть радость от того, что мы вместе. Иногда Бог допускает какие-то стесненные обстоятельства, но, друзья, всегда так не бывает. Бог где-то позволит иногда человека даже на главу посадить, написано, ввел в огонь, в воду, посадил человека на главу нашу, а что потом дальше написано? А потом вывел на свободу. У Бога не бывает безвыходных ситуаций. Но Давид говорит: «Если я даже и пойду долиной смертной тени». Если я даже и пойду. Это не обязательное условие для христианина. Но если, то что Давид говорит? «Я знаю, ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И иногда человек говорит: «Я один, моя родня вся неверующая». Но в тебе Дух Божий, ты не один. В тебе сила от Господа, ты не один. Через тебя может поменяться все твое родство. И там должно быть дыхание Духа, вот там, в сердце. И через это изменяются обстоятельства, приходит настоящая жизнь. И когда многие молодые люди не успели пожениться, уже пропали из церкви. Где вы? О, даже в Писании год на войну не брали после того, как женились. Ты не на войне, никто тебя на войну не берет. Тебя в мир приглашают, в Божий мир, в Божье царство, в его церковь. Где пропал? Люди думают, что поехав на круиз, где-то там проводя вне церкви, вне Духа Божьего время, они будут едины. Да не будут. Только во Христе. И один мне муж говорит: «Знаешь, что больше всего меня напрягает у нас в отношениях с женой?» Я говорю: «Что?» Когда я веду себя неправильно, она просто цитирует тексты Писания. Говорит: «Меня это больше всего выносит». Я говорю: «А почему?» Ну, говорит, потому что ж с Писанием не поспоришь. Вот с ней спорил бы, и последний был бы, гвоздь поставил бы. А со Словом Божьим куда поспоришь? Я понимаю, что в этом доме, может быть, иногда такие вот шероховатости возникают. Но Дух Божий живет, там Слово Божье уважают. Там есть уважение к тому, что Бог сказал, что спорить. Мы не идеализируем семью, но мы знаем, к чему надо стремиться. И последнее написано, нужно служить вместе. Они проповедовали с дерзновением слова. Любое служение в церкви обязательно должно быть связано с проповедью слова. Мы можем петь, играть красивые песни. Но если из этого не будет идти откровение, это будет всего лишь красиво, приятно музыка и пение. И поэтому мы говорим, нужно отбирать, что петь, чего не петь. Когда я слышу во время прославления «тысячи миль проскочу и к тебе доскочу, Господь», я понимаю, что тут никакого откровения нет. Он во мне живет. Чего тысячи миль скакать к нему? Я буду кричать, я буду орать. Там чего орать? Ты делаешь Бога глухим. Нет откровения во многих так называемых служениях. У нас флаговое служение, мы флагами помахали. Это не служение, это просто действие. Но когда мы говорим о служении, мы говорим о силе Божьего Слова, которое работает через какое-то действие. И выходят люди, начинают петь, и когда они несут откровение, это изменяет сердца. Проповедник может говорить простые слова, но эти слова наполнены Божьим откровением, они будут приносить особую благодать. Кто-то будет сидеть, не видя это откровение, говорить: «О, это сочинение, насочинял». А кто-то скажет: «Это Слово Божье». Почему? Потому что читается из Библии. Красивая обертка не всегда говорит об откровении, но привязанность к Писанию обязательно будет говорить об откровении. Зачем я говорю о семье, друзья? В семье мы слишком много делаем дел, в которых нет откровения, нет служения. Писание говорит, едите ли, пьете ли, все делаете как? Как для Господа. Что это значит? Это значит, во всем должно быть какое-то движение Божьего Слова. Когда не просто я говорю, не просто я делаю, но в каждом дне жизни человек должен понимать, что вот здесь царствует его Слово. И когда мы, мужчины, едем за рулем, а с нами жена и дети, и кто-то неправильно едет, вот что здесь, какая атмосфера будет царить в этой машине? Вот там служение нашим детям начинается. То, что мы их приведем в воскресную школу, это не служение. Служение то, как мы ведем себя в машине, когда вокруг, ну, на наш взгляд, один зоопарк ездит. Вот просто. Любое, называй, и ты попадешь, животное. Вот здесь служение Божьего Слова начинается. И я не раз извинялся перед своими детьми за то, что не послужил. Поэтому, друзья, мы сегодня говорим о единстве церкви, единстве семьи. Это уникальное образование. Но оно возможно, когда мы собраны во имя Его. Когда мы живем по Его Слову, по Его Духу. И когда мы служим. Потому что, когда мы придем на небо, друзья, Бог будет оценивать одно всего лишь обстоятельство. Служение Ему. Служение Ему. Он не спросит, сколько домов мы построили, и какие они красивые, сколько машин поменяли. Все это удобство для нас. Я вам скажу больше, друзья, даже семья – это соединение людей только для земной жизни. Мы иногда слишком зацикливаемся на семье, но семья дана только для земной жизни. Когда мы придем в вечность, что там будет? Там будет Господь. Там никто не женится, не выходит замуж, там не будет детей, внуков – там будет Христос и Его Церковь. Так вот, наша семья здесь на земле, это тоже элемент служения Ему. И то, какой плод мы принесем нашей семье перед Ним, будет определять тот плод, который будет принят в Божьем Царстве. Мы будем сейчас с вами молиться. Я знаю, что время очень быстро идет, но я не думаю, что мы можем сэкономить на молитве. Может быть, мы немного будем молиться, но я хочу, чтобы сейчас в этой молитве мы нашли несколько самых честных предложений, которые мы можем сказать перед Господом. Просто честно. Господь, Ты видишь меня, Ты видишь мою семью, Ты видишь церковь, в которую я хожу. На мой взгляд, у меня все неправильно. Или на мой взгляд, у меня более-менее. Или на мой взгляд, у меня все вообще идеально. Но Давид говорит, испытай меня, Боже, и узри. Последнее, что я скажу, прежде чем мы будем молиться, друзья, каждая семья, как и каждая церковь, это идеальная семья, благословенная семья, помазанная. В то же самое время, каждой семье, как и каждой церкви, нужно расти, развиваться, усовершенствоваться, преображаться в Его образ. И вот об этом мы сегодня с вами будем вместе молиться. Давайте встанем для молитвы.

Каков мой Бог, которому служу и в миг затишья, и во время битвы? Пускай порою слов не нахожу, но слышит Он безмолвные молитвы. Мой каждый день, мой каждый час и миг, мой каждый шаг и вздох — Его творенье. Все лучшее, чего б ты не достиг в земном пути, то Божье провиденье. Все светлое, что делает сердца огромными и чистыми, как небо, живое слово, что сытнее хлеба, вода и свет от Господа Творца. За жизнь бесценный дар, хвала Ему. Он слышит голос всех Его зовущих. Непостижимый Он и вечно сущий, но близкий и доступный, потому что в Нем одном добро, любовь, покой слились в святом небесном совершенстве. Он дарит мир и радость, и блаженство Своею нескудеющей рукой. И в самом сокровенном и таинственном один лишь Он даст правильный совет. Бог есть любовь. На крыльях этой истины поднимет Он меня в небесный свет».

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВ. И сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Да благословит

После богослужения было объявлено, что в будущее воскресенье приехавший чужой проповедник Палмер Тремер начнет ряд своих выступлений. Конечно, Амстронги тоже пойдут послушать, только болезнь или смерть могла бы им помешать. Правда, Беннет еще не совсем знал, как ему справиться с работой, чтобы вечером не опоздать в церковь. Он лучше будет работать из последних сил, но зато никто из братьев не скажет, что его не было. Почему вообще Беннет Амстронг так охотно посещал церковь, уже могло послужить темой для целой дискуссии. Но мы избежим разговора на эту тему, только отметим, что он всегда был на месте. Палмер Тремер был не только внешне симпатичный человек, но и блестящий оратор. Таких проповедей Иосиф до сих пор еще не слышал. Уже в начале своего выступления проповедник объявил о трех целях своего приезда. Во-первых, пробудить к вере. Во-вторых, вызвать больше интереса к работе над Библией. И в-третьих, всем присутствующим сделать более очевидными грехи этого времени. Иосиф словно замер. Переполненный радостью, он какое-то время слушал библейскую историю. Потом его сердце снова наполнилось каким-то непонятным страхом. Что может случиться, если он не будет готов предстать пред лицом Всевышнего? Чем дольше он слушал проповедь этого человека, тем яснее ему становилось, что он грешник. Не потому, что он был особенно своенравный или упрямый мальчишка, и уж совсем не потому, что он что-то безобразное натворил, но одно лишь потому, что ему в первый раз по-настоящему объяснили, что он обречен на вечную погибель, если не изберет себе Иисуса Христа личным спасителем. В этом брат Тремер не сомневался. Иосифу очень хотелось узнать, что по этому поводу думает Фредди. Чувствует ли он то же самое, что он? Он также хотел бы знать, как отец может слушать эти волнующие слова без того, чтобы в будущем быть ласковее к его матери. Но нет, в конце каждого богослужения Беннет Амстронг вместе со всеми братьями пожимал проповеднику руку и согласно кивал. Это была лучшая проповедь из всех, что мы когда-либо слышали. Да он и сам даже пожимал брату Тремеру руку и говорил при этом: «Благослови тебя, Господь, за эту прекрасную проповедь». Иосиф. Это был дядя Том Брэдли. Он завлек Иосифа в боковую комнату и серьезным голосом сказал: «Сынок, ты не задумался? Может, и тебя Господь зовет к себе?» Иосиф посмотрел на него удивленно и благодарно. Почему Том Брэдли обращается к нему «сынок» и почему он о нем заботится? Иосиф был задет за самое больное. Жизнь часто как недописанная картина, и лишь один мазок искусного мастера иногда восполняет все, чего ей не хватало. Иосиф носил свой первый костюм. До него этот костюм несколько лет носил отец. Аня его искусно перешила. Он был еще немного великоват, но Иосиф со временем врастет в него. Он взволнованно перекладывал расческу в кармане своего пиджака. Дядя Том слышал, как Иосиф проводил ногтем большого пальца по зубьям, и он вспомнил, что он в свое время также реагировал, когда его дедушка спросил, не хочет ли он доверить свою жизнь Господу. Но с тех пор прошло более 20 лет, и вскоре после этого он женился. Тогда еще не было принято в юные годы принимать такие решения. Конечно, многое зависело от того, что тогда евангелизации проходили гораздо реже, да и в воскресных школах ученики учились всего один раз в месяц. Но и тогда уже многие юноши, как Иосиф, страдали от своих грехов, не осознавая, что, собственно, их мучит. Покаяние – это что-то необыкновенное, на что человек однажды должен решиться. Провиниться перед законом, а потом перед всем обществом получить заслуженное наказание – это одно дело. Другое дело – открыто признать грехи, о которых никто не знает, для которых нет явных свидетелей. Борьба между человеком и его совестью – самая тяжелая борьба, какая когда-либо происходила.
Иосиф откашлялся и посмотрел в загорелое лицо дяди Тома. Его добрые глаза ждали откровенного, искреннего ответа. «Может быть», — сказал Иосиф. «Тогда не откладывай это в долгий ящик, сынок». Дядя Том пожал ему руку и вышел. Иосиф не мог спать всю ночь. Всю ночь его мысли снова и снова возвращались к тому голосу, который он когда-то слышал во дворе. А потом он опять чувствовал теплое рукопожатие дяди Тома Брэдли. Но отец дал ему недвусмысленно понять, что желание более высокого образования для него равносильно путевке в ад. Что ему делать? И что он может сделать? Что, если голос во дворе действительно был голос Божий? И что, если ответить на него «да»? Что случится, если он однажды скажет отцу, что должен уехать в Индию или в Китай, или в другую отдаленную область где-то в горах? Если он должен будет уехать в Индию, то надо будет расстаться с матерью, и тогда... И тогда он ее уже, возможно, никогда больше не увидит. Иосиф вертелся в постели. Нерешительность и страх не давали ему покоя. Эти страшные давящие чувства готовы были его свести с ума. На что бы он ни решился, все выглядело совершенно безнадежным. Разве только он полностью предаст свою жизнь в руки Божьи и сам открыто покается, иначе он обречен на вечную погибель. Ведь Палмер Тремер оба эти пути описал до самой тонкости. Другого пути нет, надо решаться. Иосифу было совершенно ясно, что он грешник, который осужден на смерть. А предупреждение его отца? Если голос Божий его действительно зовет, а он ему не последует, что тогда? Тогда он будет чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Он вел себя, как пахарь, который положил руку на плуг, а сам смотрит назад. Брат Тремер сказал, что такие люди Царствия Божьего не обретут, а его отец, он же категорически отказывается посылать его дальше учиться. Этот путь отец ему перекрыл. Если Господь действительно призывает его на службу к себе, то нужно лучше изучать Библию. Откуда только брат Гризли все так хорошо знает? Он, наверное, тоже школу посещал, а брат Тремер, он проповедует с большой силой. Другая мысль, как страшный сон, ложилась ему на душу. Не обратит ли отец все его переживания в смех? Пусть делает, что хочет. До сих пор Иосиф еще ни в одном вопросе не получал согласия отца. Если он попробует рассказать отцу, что он слышал голос Божий, зовущий его на службу к себе, то он же его безжалостно высмеет. А почему его отец не похож хоть чуть-чуть на Амоса Пеннивелла или Тома Брэдли? У него было горячее желание на цыпочках прократься вниз к матери, разбудить ее и все ей рассказать. Она его, конечно, не высмеет. Она поймет его переживания и не будет в нем сомневаться. Осторожно он высвободил одну ногу из-под одеяла, потом другую. Было холодно. Он сел на кровати и содрогнулся. Под ним внизу кто-то кашлянул. Это был отец. Тогда Иосиф понял, что тот не спит. Иосиф снова залез под теплое одеяло. Луна светила прямо в его окна. Иосиф мог отчетливо видеть картину над своей кроватью. И хотя теперь он был почти вдвое старше, чем тогда, когда мать привезла эту картину, он все еще относил ее к самым большим сокровищам. Иосиф стоял у ворот церкви и ожидал прихода Фредди. В воскресенье утром они всегда сидели рядом. Вдруг он увидел, как Долорес Бейс вышла из коляски и пошла по выложенной каменной дорожке. Ее длинные светлые волосы доставали ей до самой талии. В одной руке она держала свой песенник в синей обложке. Ее круглое, приветливое лицо украшали несколько веселых веснушек. Поверх веселого праздничного платья, на котором ярче других цветов выделялись розы, на ней была теплая вязаная кофточка.
Иосиф видел Долорес Бенс и раньше, но сегодня ему вдруг открылось что-то другое, когда она так шла одна по направлению к церкви. Она шла медленно и грациозно. Поравнявшись с ним, она улыбнулась ему. Евангелизация подходила к концу, а Иосиф все еще не принял окончательного решения. Но чем дольше тянулось время, тем сильнее становилась его внутренняя борьба. Он жил с постоянной надеждой, что Бог ему еще даст достаточно времени, чтобы принять окончательное решение. Обычная дуэль между двумя противниками проводится с пистолетами или шпагами. Поединок между двух животных состоит в присутствии секундантов. А эта борьба не была оборудована шпагами или другими видами оружия. Она происходила между двумя силами, которые сильнее всех вооружений мира, взятых вместе. Весной следующего года руководители церкви договорились о проведении новой евангелизации. Особенно брат Грисли Стеварт был убежден, что такой возможности нельзя упускать. «Дорогие братья и сестры», — сказал он однажды в воскресенье во время богослужения. Брат Ядзон Мейерс, который провел уже много успешных евангелизаций на Западе, написал мне, что первые 10 дней апреля он может быть у нас. Хотим мы пригласить его или нет? Пусть решают братья. Все, кто за его приезд, поднимите, пожалуйста, руку. Много рук поднялось, в том числе и рука Бенета Амстронга. Лишь два вечера Иосиф не мог принять участие в евангелизации. Погода испортилась, и возникло много трудностей с транспортом. В эти вечера он ложился особенно рано, чтобы никто не мешал ему думать. Он со всей серьезностью молился, чтобы Бог открыл, что ему делать. Если бы отношение отца к нему хоть немного изменилось, то он бы уже тут же решился, но поведение Бенета по отношению к Иосифу оставалось по-прежнему жестким. Совсем редко его сын слышал от отца нормальные слова, в основном это были лишь приказы. Иосиф получал одно замечание за другим, так как якобы недостаточно работает, хотя он каждый день так выкладывался, как только мог. Бенет, казалось, хотел от него невозможного. Только под влиянием Духа Святого Иосиф мог не ожесточать своего сердца против отца. Теперь Иосифу становилось все яснее, что рассказать отцу о его призвании служить Богу – это значило быть вызванным на смех и негодование. И маленькие дети любят, когда их поощряют или хвалят за что-то, но Бенет так относился к Иосифу, как будто он начисто был лишен здравого человеческого рассудка. Часто Иосиф не мог это сносить, хотя очень старался. Все лето Иосиф тяжело работал. Во время сева пшеницы, при рубке дров или пахоте, когда он шел за плугом, он теперь выдерживал нагрузку почти наравне с Ирни. Ни единого раза Иосиф не услышал похвалу за свою работу. И ни одного пенни денег он никогда за это не получал. Вместо этого ему было запрещено в субботу ездить вместе с матерью в город. Хорошо, что Виргиния подросла и могла сопровождать мать, а он должен был с утра до вечера работать в поле. Так он надеялся в октябре снова пойти в школу, чтобы в 7 классе сдать экзамен по английскому, но отец сказал «нет», и на этом все стало. Английский не давался Иосифу так легко, как математика или история, но у него было горячее внутреннее желание сдать экзамены по всем преподаваемым предметам. Амос Пеннивелл возлагал особенно большие надежды на Иосифа Амстронга и всем сердцем сочувствовал ему. Хотя он никогда открыто об этом не говорил, но он много раз давал Иосифу понять, что понимает его и поведение его отца он видит насквозь. Но не все были так проницательны, как Амос Пеннивелл. Иосиф еще совсем недавно пришел в школу, как приехал в их общину новый проповедник. Каждый вечер церковь была переполнена. Иосиф, это опять был дядя Том Брэдли, он отвел его в сторону. «Ты не думаешь, что и тебя Бог призывает?»
Глаза Иосифа наполнились слезами. Он отвернулся. «Ах, если бы он только мог дяде Тому объяснить, что он чувствует!» «Да, думаю, дядя Том», — согласился он. Ему тяжело было говорить дальше, его голос прервался. «Но почему ты тогда говоришь «но», Иосиф? Я за тебя молюсь, подумай об этом. Я тоже был когда-то молод и знаю, как ты себя чувствуешь». Дядя Том крепко, сочувственно пожал ему руку. Наступившая ночь казалась бесконечной. Ему вспомнились библейская история, рассказанная матерью, когда они однажды воскресным вечером не могли пойти в церковь, и он услышал снова ее столь любимый голос. «На твоего дедушку Стокс произвела особое впечатление, что Бог послал с небес сияние, поток света, чтобы ободрить Иосифа, когда его бросили в глубокую темную яму». Иосиф резко сел и глубоко вдохнул воздух. На протяжении всего богослужения, от первой до последней песни, Иосиф плакал. Лавел сидел рядом с отцом на три ряда впереди Иосифа. Виргиния же сидела рядом с матерью в центральной части церкви. Около 300 человек сидели, словно очарованные, и слушали с серьезными и взволнованными лицами проповедь евангелиста. Он объяснял каждую, на первый взгляд, мелочь. Он был когда-то учителем. Он высвечивал каждую деталь так яственно, такими простыми и убедительными словами, как будто хотел расстелить и сделать все очевидным прямо здесь, на кафедре. Большую часть времени Иосиф сидел, наклонив голову, глаза его на минуту сделались сухими. Но внутренняя борьба продолжалась в нем. Фредди неподвижно сидел рядом с ним. Один раз он легко тронул локоть Иосифа. Он не знал, как ему выразить свое сочувствие. «Мне хочется прочесть еще раз вам текст», — сказал проповедник. Открыл Библию и остановил палец левой руки на избранном месте. Он сделал два шага вперед, и когда Иосиф поднял глаза, взгляд его как раз встретился со взглядом евангелиста. «Дорогие братья и сестры, я сделал все, что мог, чтобы довести до вашего внимания понимание всех слов Библии. Я вижу, что Дух Святой сегодня коснулся многих сердец. Я это чувствую и вижу по некоторым лицам. Прежде чем мы сегодня вместе будем петь, я хочу спросить, есть ли среди вас те, кто сегодня вечером хочет начать новую жизнь с Богом?» Иосиф будто сжался на какое-то время. Потом он ухватился за спинку стоящего перед ним стула и поднялся. В это самое время перед ним встал другой юноша, несколько выше его ростом, так что евангелист не мог видеть Иосифа. Но мать видела. Видела, как он встал, и слезы радости наполнили ее глаза. Никто не пожал Иосифу руки. Дядя Том тоже его не увидел. Смущенный и с разбитым сердцем, он выходил из церкви. «Я так радуюсь за тебя, Иосиф!» — шепнула ему мать, когда они вышли на улицу. Иосиф всю ночь проплакал. Не потому, что чувствовал себя грешником, нет, его грех теперь прощен, а потому, что никто даже не обратил внимания на то, что он встал. Его отец с ним не разговаривал, дядя Том ничего не заметил, а евангелист тоже. Его охватило разочарование. Чем темнее становилась ночь, тем больше становилась давящая его душу тяжесть. Разочарованиями такого рода искусно умеет пользоваться дьявол. Если ему удается убедить молодого, добропорядочного богоискателя, что ведь всем было все равно, встал он или нет, то он в высшей степени рад. А если он еще и сможет теперь сдерживать его рост веры, то он будет рад вдвойне. На следующее утро Иосиф себя чувствовал робким и смущенным. Длинная бессонная ночь принесла с собой слабость и темные круги под глазами. Если бы он всю ночь не мог спать от переполняющей его радости, что тоже не раз встречается, он бы как на крыльях промчался по ступенькам вниз. Но чувство унижения и разочарования ослабляет не только дух, но и тело.
Бинет стоял, прислонившись спиной к стене кухни, руки глубоко в карманах, плечи опущены. Надо сказать, обычно он так не стоит. Это случалось лишь тогда, когда его кто-то сильно рассердил. Когда Иосиф вошел с полными ведрами молока, Бинет звучно втянул в себя воздух. Завтракали молча. Иосиф ел без видимого аппетита. Мама взяла его за руку и слегка пожала ее. «Иосиф», — сказала она взволнованно после того, как Бинет вышел из комнаты, — «я вчера вечером отцу рассказала». Она помедлила немного и сделала несколько глотательных движений, словно ей что-то мешало говорить. Казалось, что-то застряло у нее в горле. «Он думает, ты не знаешь, что ты делаешь». Лицо Иосифа покрылось легким румянцем, который постепенно становился все гуще. Мать могла отчетливо видеть биение его пульса на висках. «Но я-то уверена, Иосиф, что ты точно знаешь, что ты делаешь!» Она коснулась его кончиками пальцев. «Он говорит, что ты ни за что не выдержишь, но с Божьей помощью ты устоишь, Иосиф!» добавила она, не отводя от него глаз. «Я буду продолжать о тебе молиться», сказала она с глубоким чувством. «Может, он с тобой об этом ни словом и не обмолвится, но ты не расстраивайся и не придавай значения, пожалуйста». Она притронулась к его локтю. «Не расстраивайся, пожалуйста, но, пожалуйста, Иосиф». Он не мог это дольше выдержать. Он был так изранен, что не в состоянии был дольше сдерживать вскипающие в нем слезы. «Почему? Почему?» Иосиф безуспешно старался держать свои чувства под контролем. «Почему отец мне вообще нисколько не доверяет?» «Я это тоже не могу понять. Из-за него я сомневался и тянул до последней евангелизации. Я все знаю». «А теперь я не могу дольше терпеть, мама!» — плакал он. «Я так боялся, что он меня высмеет!» «Иосиф, этого не надо бояться. Я так за тебя переживаю, я тебе верю. Ты же знаешь, что я не стану над тобой смеяться. Ой, вон Бинет идет. Иосиф, иди теперь, беги наверх, пока твое лицо... Вот, возьми мокрую тряпку». Прошло 2 недели. Бинет не проронил ни слова о том, что его сын во время евангелизации обратился к Богу. Дядя Том подошел к Иосифу и сказал, как он за него рад. Брат Крисли Стеварт пожал ему руку и сказал сердечно: «Благослови тебя Господь, мой сынок». Лотти Вудс и энергичная сестра Иронс, которые не раз восхищались Иосифом, когда он еще был совсем маленьким, обе сказали ему несколько слов одобрения. Фредди особенно радовался, потому что они теперь будут вместе принимать крещение. Когда евангелист узнал, что он сам, того не желая, просмотрел Иосифа, следующим вечером он вел с ним более продолжительный разговор. Только его отец, его собственный отец, у которого из всех было больше всего основания пожать ему руку, поцеловать, вместе склонить колено и поблагодарить Бога, он его игнорировал, и тем более его покаяние. Это Иосифа страшно удручало. Иногда ему казалось, что все позади, но вдруг его переживания нахлынули на него с новой силой. Анни не могла видеть, как ее сын страдает. Каждый вечер она уединялась в свою спальню и все в молитве изливала Господу. Однажды вечером Иосиф сказал: «Мама, помнишь, ты говорила, что для тебя могут настать дни, когда я буду чувствовать себя словно брошенный в глубокую темную яму? Помнишь?» «Кажется, да. Я себя иногда так и чувствую, когда отец...» «Но Иосиф...» — прервал его любящий голос, который часто его ободрял. «Ты же не один. Я же с тобой всегда. Мама!» И он обвил руки вокруг ее шеи. «Думай о том и никогда не забывай, что свет Божий всегда нам путь освещает, Иосиф!» Ее душили слезы. «Я думаю, я давно бы уже не жила, если бы у меня не было тебя. Мысли о тебе держат меня на ногах.
если мне дано будет дожить до тех дней, когда я увижу тебя сильным в вере и счастливым, тогда уже я смогу и спокойно умереть». Эту их беседу Иосиф Армстронг никогда в своей жизни не забудет. Она была как еще один мозаичный камешек в фундаменте его характера.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Мы хотим начать эту кассету со слов, что мы благодарны Господу, что Господь призвал нас из мира и поставил на труд свой, что мы когда-то были не помилованы, но теперь помилованы, когда-то не избраны, но теперь избранным народом Божьим. Пусть несется хвала, честь и поклонение Господу в небеса за то, что Он нас всех спас и назвал нас своими детьми.

каждую минуту кто-то покидает этот мир. Мы уже встали в эту очередь, даже если не догадываемся об этом. Мы никогда не узнаем, сколько людей впереди нас. Мы не сможем встать снова в конец очереди, и мы не сможем выйти из этой очереди. Мы не можем избежать очереди. Поэтому, пока стоим в этой очереди, замечайте хорошие моменты. Жизнь полна маленьких радостей. Цените свое время. Время — наш самый ценный ресурс. Уважайте других людей. В дороге жизни мы все находимся вместе. Поэтому проявляйте доброту, терпение и уважение к ближним. Любите. Любовь способна сделать наш мир лучше. Не бойтесь меняться и расти. Прощайте. Обиды и разногласия — неизбежная часть жизни. Поэтому научитесь прощать других и самих себя, чтобы освободиться от груза обид и злости. Делайте добро и будьте верны Богу. Помните, здесь все можно изменить, там уже нет. Хотите прожить счастливую жизнь? Научитесь прощать, понимать, промолчать, когда надо, говорить правду и просто любить.

шепчешь и кричишь, в молитве плачешь и молчишь. Молитва — это диалог, где обязательно есть Бог. Молитвой сердце задышало, Иисус любимый, плеть и гвозди, поток крови бесценной, алой, и слез поток, какой он поздний. Прошу, мой друг, не уходи от голоса любви небесной, когда почувствуешь в груди так хорошо, тепло и тесно. Ему Всевышнему скорей и поклонись, и помолись. Ему, Христу, Царю царей, за свет, за радость и за жизнь, за все божественные блага, которых нам не перечесть. До смерти было лишь полшага, но Иисус — благая весть. О, как мне хочется уйти не в сад, усыпанный цветами, туда ж, где может расцвести молитвы трепетное пламя. Молитвой жить, в молитву кануть и этим морем вечно плыть. В Христе сердца не могут вянуть, а без Христа не могут жить. Не в летний сад я тороплюсь, не к аромату нежных роз, за город гибнущий молюсь, чтоб посетил его Христос. И не в рассветах голубых, не в трельях птиц хочу тонуть, в молитве пламенной прибыть за нашу я хочу страну. И в снегопады, и в метели хочу спешить к несчастным, что на дне. Хочу, чтоб люди захотели молиться даже и во сне. За встречу с трепетом молюсь моей планеты с Божьим Сыном. Земля, мы все тебя покинем, но не об этом наша грусть. Молитва — чудная река, молитва — здравый пульс планеты. И если сердце дышит этим, не умолкай, не умолкай. Аминь.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дети, ведите себя как следует, а то придется вас закрыть в спальне. Аня, Петя, потише. Взрослые разговаривают. Родители Пети и Ани были заняты с гостями, приглашенными к обеду. Взрослые были увлечены разговором, а дети становились все более и более неугомонными. «Дети, потише!» «Предупреждаю последний раз!» Мы, взрослые, очень часто думаем, что дети должны быть видны, но их не должно быть слышно. Дети должны быть там где-то на заднем плане, в тени, откуда они не смогут побеспокоить или прервать нас, взрослых. Кроме того, ведь у нас множество дел гораздо более важных. Обстановка в семье, в которой живут Петя с Аней, очень типична, хотя абсолютно не нова. Я вспоминаю о подобных обстоятельствах почти 2000 лет тому назад, во времена Иисуса Христа. В Евангелии от Марка мы читаем, что Иисус с учениками находился в одном из домов. Они вели серьезный разговор на очень важную тему. Ученики задавали Иисусу вопросы и внимательно прислушивались к его ответам. Затем, неожиданно, в самый разгар беседы, группа детей ворвалась в дом. Я не думаю, что в течение 2000 лет что-то существенно изменилось в характере детей. Я уверен, что они разговаривали, смеялись и, согласно мнению учеников, мешали. Ученики хотели прогнать детей. Но мы читаем, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Иисус придавал детям большое значение. Он знал, насколько важно провести время с детьми и уделить им внимание. И это именно то, о чем мы хотим поговорить сегодня в этой программе. Как нам, взрослым, родителям, научиться уделять детям внимание, в котором они так нуждаются.
2: Существует множество непохожих друг на друга путей выражения любви к детям. Различные ситуации требуют, чтобы в каждой из них любовь была выражена по-разному. Иногда это всего лишь взгляд в сторону ребенка, когда он обращается к вам. Бывают моменты, когда ребенок нуждается в легком прикосновении к плечам, в нежных объятиях или в улыбке. Это по-разному выраженное расположение имеет большое значение, но требует немного времени или жертв со стороны родителей. Сегодня нам хотелось бы обсудить еще один важный метод выражения любви к ребенку. Этот метод требует большого количества времени и сил. Я имею в виду то, что мы назовем сегодня сосредоточенным вниманием. Что такое сосредоточенное внимание? Сосредоточенное внимание — это проявление к ребенку полного, безраздельного внимания таким образом, что у него не остается никаких сомнений в том, что он любим. Я повторю. Сосредоточенное внимание — это проявление к ребенку полного, безраздельного внимания таким образом, что у него не остается никаких сомнений в том, что он любим. Это значит, что ребенок ощущает полную заинтересованность со стороны взрослого, признательность и, если хотите, даже уважение. Короче, сосредоточенное внимание позволяет ребенку чувствовать, что в глазах его родителей для них он наиболее важный человек на свете. Не слишком ли это много? Я не думаю. Особенно, когда читаю о том, как обращался с детьми Иисус. Библия говорит о детях как о дарах от Господа, щедрых дарах. В очах Божьих дети имеют величайшую ценность, и они нуждаются в сосредоточенном внимании своих родителей. Ребенок нуждается в правильном эмоциональном, физическом и духовном развитии. Также это отражается на способности ребенка общаться с другими людьми, любить людей. Но прежде чем продолжить, мне хотелось бы кое-что пояснить. Под сосредоточенным вниманием мы не имеем в виду покупку ребенку мороженого или конфет. Подарки и сладости никогда не должны занимать место искреннего, заботливого внимания. Сосредоточенное внимание вовсе не значит давать ребенку все, что ему захочется. Сосредоточенное внимание – это скорее отношение и отклик, чем какие-то определенные действия. Это скорее улыбка и готовность выслушать, чем подарок или кулек конфет.
1: Еще в самом начале мы отметили, что проявить к ребенку сосредоточенное внимание трудно. Почему это так трудно? Потому что для этого необходимо время. Я думаю, все вы согласитесь, что время – это одно из наиболее драгоценных сокровищ, принадлежащих нам. И кажется, что всем нам его недостает. Имея 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, фактически невозможно справиться со всеми нашими обязанностями. Остановитесь и подумайте об этом. Невозможно справиться с каждой обязанностью и с любой ответственностью, если вам захочется успеть все. Для этого просто нет необходимого времени. От того, что так сильно ощущается недостаток времени, мы, или, по крайней мере, я, склонен время, предназначенное для одного дела, использовать, чтобы успеть сделать другое. Например, я хорошо знаю, что должен заниматься зарядкой для того, чтобы быть здоровым. Но я ненавижу зарядку. Зато я очень люблю читать. А так как мне всегда недостает времени для чтения, я занимаю им то время, которое должен был бы использовать для физических упражнений. Каждый из нас может привести подобный пример из своей жизни, не так ли? К сожалению, подобное явление находит место и при исполнении наших семейных обязанностей. Для этого легко отыскать причины и сказать: «Ну что ж, как-нибудь в другой раз я постараюсь найти время для детей, но сейчас у меня срочные, неотложные дела». Действительно, у вас может быть масса неотложных дел. Но как быть с детьми? Придется ли им когда-нибудь дождаться времени и внимания, которые вы отнимаете у них, чтобы управиться с делами, кажущимися вам гораздо более важными? Ребенок нуждается в сосредоточенном внимании. И на это уходит время. Много времени. В таком случае, что же нам делать? Существует единственный ответ на этот вопрос, и он не из простых и не из легких. Необходимо определить, что является первоочередным для нас, и следовать этому определению. Что является первоочередным в вашей жизни? Задумывались ли вы над этим? Что наиболее значимо в вашей жизни? Что второстепенно? Что третьестепенно? И так далее. Неплохо было бы сесть и внимательно, с молитвой, подумать о своих обязанностях и о порядке их очередности. Что наиболее важно? Работа? Церковь? Супруг или супруга, дом, дети, друзья. У нас нет времени для того, чтобы подробно обсудить все это сегодня. Но Библия дает указание, что для нас должно быть первостепенным. Мы находим, что семье принадлежат первые места. Во-первых, это наша небесная семья. Первоочередным и наиболее важным для меня должен быть Бог и взаимоотношения с моим небесным Отцом. Мои взаимоотношения с Ним окажут влияние на все другие виды отношений. Вторым по значимости для меня является моя земная семья, супруг или супруга. И третьим – дети. Только после семьи можно назвать церковь, работу, друзей, дом и все остальное. Бог, супруг или супруга, дети. Это самое главное и должно быть на первом месте. После того, как проведено время с Господом, а затем с вашими супругой или супругом, следующее, наиболее важное, это ваши дети. Бог, супруг или супруга, дети. Теперь, подумайте, возможно, что-либо еще вклинилось между только что перечисленным. Ваша работа, может быть. Ваши друзья. А может быть, даже церковь. Тогда, согласно Божьим принципам, очередность, установленная вами, ошибочна.
2: Недавно я читала об одном отце. Находясь в крайне раздраженном настроении, он сидел в гостиной и читал. Был день его рождения. Ему исполнилось 50. Вдруг в комнату вбежал его 11-летний сын и стал целовать отца поочередно, то в левую, то в правую щеку. Мальчик продолжал целовать отца, пока тот резко не оборвал его вопросом: «Что ты делаешь?» «Я дарю тебе 50 поцелуев в честь твоего дня рождения». При другом настроении отец был бы тронут таким проявлением любви и расположения. К сожалению, потому что сегодня он был раздражен и занят чтением, взрослый оттолкнул ребенка и сказал: «Сделаешь это в другой раз». Мальчик был сражен. В слезах он выбежал из дома, а через несколько минут мальчик был сбит машиной и умер. Представьте себе горе и раскаяние бедного отца. «Если бы только я задержал его и провел с ним хотя бы несколько минут». Дети очень чувствительны. И мы должны понимать, что каждый ребенок — это ярко выраженная индивидуальность. Каждый ребенок реагирует по-своему, имеет свои нужды. Но все дети, без исключения, имеют общую нужду, чтобы родители уделяли им полное внимание.
1: Мы подходим к концу нашего разбора. И вы заметите, что не было предложено особенно много советов, как проявить к ребенку сосредоточенное внимание. Это потому, что все дети и все родители очень отличаются друг от друга. Бог сотворил всех нас очень разными личностями и поместил в разные обстоятельства жизни. Но еще Бог дает нам мудрость и способность быть хорошими родителями. Сегодня мы были предупреждены о необходимости уделять детям внимание и время. Также мы были предупреждены о стоимости, которая выражается во времени и затраченных силах. С помощью трагического примера нам напомнили о краткости времени. И теперь, родители, вам предоставлено право поступать согласно тому, что вы слышали. Начните с посвящения своей семьи Господу. Попросите Его быть отцом в вашем доме. Сядьте и с Божьей помощью постарайтесь определить, что для вас является первостепенным. Проверьте, соответствует ли установленная вами очередность обязанностей Слову Божьему. Хорошо, полезно проводите время со своими детьми, даря им не вещи, а себя. Они хотят быть с вами, и нуждается в вас, а не только в подарках, игрушках и сладостях. И, наконец, уделите им ничем не отвлекаемое, безраздельное и полное внимание. И вы будете наслаждаться результатами приложенных усилий, когда увидите, как ваши дети вырастают здоровыми и уравновешенными людьми. Да поможет нам Бог быть хорошими, любящими родителями.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 8-9 стих. Хорошая и плохая почва. Последний тип почвы – хорошая земля. Она не твердая, без терния и без больших камней. Упав на нее, семя попало в идеальные условия и принесло плод. Великолепный процесс. Поясняя, Господь Иисус так говорит об этом. Посеянное же на доброй земле означает слушающего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Это значит слышать и понимать Слово Бога, то есть быть готовым принять Его и позволить Ему повлиять на мое сердце и сознание так, чтобы моя жизнь изменилась. Плод является доказательством того, что наша вера искренняя. Те, о ком идет речь, действительно возрождены от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Не все дети Божии приносят Богу одинаковое количество плода. Кто-то во 100 крат, кто-то в 60, а кто-то в 30. Но все они приносят плод в терпении. Ожесточено ли мое сердце так, что Слово Бога просто отвергается мной? Может, я одобряю Его, но не позволяю Ему влиять на свою жизнь? А может, что-то приходящее, земное заглушает Его? Или я действительно слушаю Бога и Его Слово, и оно оказывает на меня воздействие, что я приношу плод для Бога? Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 43 стих.

привыкли думать, что есть хорошие и плохие люди. И с хорошими нам хочется вести себя хорошо, а плохих даже видеть не хочется. Но на самом деле все люди хорошие, просто ведут себя по-разному, в силу разных обстоятельств. И к ним тоже нужен свой подход. Об этом наша сегодняшняя история. Раньше меня раздражала фраза «Если тебя ударят, подставь вторую щеку». «Я что, терпилка какая-то?» — думалось мне. Но с возрастом и пришедшей, надеюсь, надолго мудростью, поняла, как это работает. В прошлом году подруга открыла стоматологическую клинику. И все никак не могла раскрутиться. Попросила меня ей помочь. Я начала с регистратуры. Сама встречала и провожала пациентов. И вот однажды пришла очень агрессивно настроенная дама. Начала раздражаться с порога и отказываться одевать бахилы. Придиралась к типовому договору на лечение и к цене. Все ей было не так. Но дочь свою все-таки в кабинет на лечение отправила. И я держалась из последних сил и старалась быть вежливой. Но так хотелось высказать прямым текстом все, что о ней думаю, и выкинуть на улицу. Пока я во всех красках представляла это действо, ей кто-то позвонил. И по разговору я поняла, что у нее какая-то беда в семье. И потом, присмотревшись, заметила, что она вся как натянутая струна, и все ее движения на каком-то надрыве. И когда я опять обратилась к ней по поводу лечебной карты, она снова мне нахамила. Я подошла, присела рядом и мягким, спокойным голосом сказала: «Послушайте, что бы там у вас плохого ни происходило, это все временно. Все наладится, все будет хорошо. Дайте я вас обниму». И ее прорвало. Она припала ко мне и рыдала в голос. Оказалось, муж попал в аварию и балансировал на грани жизни и смерти. Вся ее привычная жизнь рухнула, как карточный домик, и она просто не понимала, как дальше жить. Она наплакалась, выговорилась и извинилась за свое поведение. Через пару недель она снова привела свою дочь на лечение. И с порога, увидев меня, с улыбкой произнесла: «Дайте, я вас обниму».

всі гріхи свої покинув, не пытайся их вернуть. В небо к Иерусалиму собирайся в долгий путь. Шаг за шагом постепенно, крепко за руки держась, мы пойдем тропой спасения, чтобы в небо нам попасть. В долгий путь, далекий путь нас Христос зовет. Друг, всегда ты верным будь, без награды ждет. Свет Господний золотистый ярко светит впереди, но путь долгий и тернистый нужно каждому пройти. Камни, пыль, траву сухую по дороге встретишь ты, но, войдя в страну родную, соберешь в букет цветы. Окружен благоуханием, наконец-то отдохнешь, и Господнее призвание ты навеки обретешь. Если Бог тебе взывает, ты к Нему всегда иди, и тебе Он пожелает лишь

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Теперь говорю вам, прежде нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Евангелие Иоанна, глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам? Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой больше Меня. И вот Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. Ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

сына, Бог дарит дочь, день благодатный, звездную ночь. Раннее утро с первым лучом, в трудной дороге чье-то плечо, в жаркой пустыне тень и родник, с первым дыханием радостный крик. Бог дарит сердцу каждый толчок, каждый на поле дарит росток. Солнце и ветры, рек глубину, и за зимою дарит весну. Дарит здоровье, родину, дом, в молодости силы все нипочем. В старости мудрость и седину, дарит победу и не одну. Дарит общение праздничных дней, дарит хороших и верных друзей. Дарит способность знать и учить, строить, готовить, петь и лечить. Плакать, смеяться, видеть, прощать, можно и дальше перечислять. И назови я все, чем горжусь, даром от Бога не ошибусь. Бог дарит столько, что не объять, что не измерить, не сосчитать. Все, без чего нам просто не жить, Он безвозмездно смог подарить. Кто-то, быть может, скажет, Он мог, что ему стоит, Он же ведь Бог. Да, это верно, и потому было под силу только Ему даром спасение каждому дать, даром прощение и благодать, даром надежду, радость, покой, веру живую, рай неземной, мир, вдохновение, жизнь без забот вместе с любовью Бог отдает. Правда, как трудно все же ценить то, что ты даром смог получить. То, что не стоит нам ничего, вовсе не значит, что для него просто ненужным был его сын. Нет, он был нужен, он был один, единородный, близкий, родной, самый любимый и дорогой. Бог высшей меры нас возлюбил, Сыном единым нас оценил. Бог дарит Сына, и оттого, как же не даст Он с ними всего? Вечность навеки, жизнь без конца. Кто примет Сына, тот чтит Отца. Если коснулась тебя благодать, Бог и тебе хочет Сына отдать. Он сможет даром быть и твоим, даром поскольку неоценим. Бог дарит Сына, сердце свое. Бог дарит Сына, Бог дарит все. Аминь. Слава Ему.

мудрого царя спросили, много ли законов нужно стране для благополучия и процветания. «Всего три», — ответил царь. «Первый закон — серпы и плуги должны сверкать, как зеркало. Второй закон — дорога к суду должна быть покрыта зеленой травой. И третий закон — пороги Божьих храмов должны быть истертыми».

Если вы хотите закончить свою жизнь победителем, следуйте примеру Исаака. Никогда не оглядывайтесь на те колодцы, которые у вас отобрали. Никогда не оглядывайтесь на ту боль, которую вам причинили. Никогда не оглядывайтесь на те болезненные слова, которые были сказаны вам. Смотрите вперед. Стремитесь к почести Вышнего призвания Божьего. Возьмите свою лопату и выкопайте еще один колодец. Настоящая любовь — это не то, что мгновенно вспыхивает, а потом со временем угасает. Настоящая любовь — это когда с каждым днем, по мере того, как ты узнаешь человека, он становится все дороже и ближе, хотя изначально был тебе безразличен. Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 8-9 стих. Хорошая и плохая почва. Последний тип почвы – хорошая земля. Она не твердая, без терния и без больших камней. Упав на нее, семя попало в идеальные условия и принесло плод. Великолепно.

Те, о ком идет речь, действительно возрождены от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Не все дети Божии приносят Богу одинаковое количество плода. Кто-то во 100 крат, кто-то в 60, а кто-то в 30. Но все они приносят плод в терпении. Ожесточено ли мое сердце так, что Слово Бога просто отвергается мной? Может, я одобряю его, но не позволяю ему влиять на свою жизнь? А может, что-то приходящее, земное заглушает его? Или я действительно слушаю Бога и Его Слово, и оно оказывает на меня воздействие, что я приношу плод для Бога? Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 43 стих.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Передача «Это интересно». Интересные факты о морях и океанах. 3/4 самых крупных городов в мире находятся на побережье морей и океанов. Удивительно, но факт, что во время шторма волны оказывают давление от 3 до 30 тысяч килограммов на 1 квадратный сантиметр. Волны прибоя иногда выбрасывают обломки скал весом до 13 тонн на высоту 20 метров. Рекорд прозрачности морской воды на планете отмечен у берегов Антарктиды, в море Уэделла. Здесь вода самая чистая, почти как дистиллированная. Белый предмет, опущенный на глубину 79 метров, остается еще видимым невооруженным глазом. Долгое время свечение моря в темное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для ученых. Оказалось, что оно вызвано свойствами некоторых морских организмов. В Черном море, например, иногда светящемся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. Самую большую поверхность занимают воды Саргассова моря, около 7 миллионов квадратных километров. Белое море – самое маленькое среди океанских морей. Площадь его водной глади всего 90 тысяч квадратных километров. Средиземное море – самое грязное море в мире. В каждом кубическом метре воды содержится 33 вида различных отходов. На каждый литр приходится 10 грамм нефтепродуктов. На каждый квадратный километр морского дна – более 1900 различных предметов. В море Лаптевых, у самого устья Великой Сибирской реки Лены, находится остров Куба. Но на нем растут не ананасы и бананы, как на всем известном острове Куба в Карибском море, а полярные мхи и лишайники. Мертвое море в 9 раз более соленое, чем Средиземное и Красное моря. Каждый литр воды Мертвого моря в Израиле содержит 275 граммов солей, калия, натрия, брома, магния и кальция. Запасы минерального сырья в море исчисляются в 43 миллиарда тонн. В Мертвом море нельзя утонуть. Насыщенная солью большой плотности вода удерживает человека на поверхности. Заплывающая в море из реки Иордан рыба гибнет уже через минуту. В древности Балтийское море называлось Янтарным из-за обилия в нем янтаря. Океан покрывает 71% нашей планеты. Почти 3,5 миллиарда человек получают от океанов основной источник пищи. Через 20 лет их число может возрасти до 7 миллиардов. Красное море – самое теплое и соленое море на планете. С его поверхности происходит самое сильное испарение морской воды по сравнению с другими морями. Любопытно, что в это открытое море не впадает ни одна река. Каспийское море площадью в 370 тысяч квадратных километров и глубиной до 1000 метров – самый крупный бесточный водоем в мире. В Мировом океане известно 19 глубоководных впадин, глубины которых превышают 7 километров. Из них 15 находятся в Тихом океане, 1 – в Индийском и 3 – в Атлантическом. Характерной особенностью Черного моря является полное, за исключением некоторых бактерий, отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров. Дело в том, что глубинные слои Черного моря насыщены сероводородом. Самое большое содержание золота в морской воде зафиксировано в Балтийском море. Благородного металла здесь содержится в 3 раза больше, чем в водах Северного моря и в 5 раз Черного моря. Вода – активный поглотитель света. На глубину 10 сантиметров проникает 80% световых лучей, падающих на поверхность. Под слоем воды в 100 метров распространяется всего 0,002% света, а ниже – царство вечной тьмы.
Горы вокруг Черного моря постоянно растут, а само море увеличивается. И если горы подрастают всего на несколько сантиметров в столетие, то море наступает со скоростью 20-25 сантиметров за 100 лет. В Антарктиде содержится столько льда, сколько воды в Атлантическом океане. В Атлантическом океане под течением Гольфстрим на глубине 1300 метров обнаружено новое течение. Оно более медленное и движется в противоположном направлении. Самые высокие приливы в мире происходят в заливе Фанди на побережье Канады. В некоторые времена года разница между приливом и отливом составляет 16,3 метра, что выше, чем трехэтажное здание. Тихий океан является самой большой водной единицей, занимает треть земной поверхности. В Тихом океане содержится около 25 тысяч островов, больше, чем во всех остальных океанах мира вместе взятых, почти все из которых находятся к югу от экватора. Тихий океан занимает поверхность в 179,7 миллионов квадратных километров.

объединены все вместе под именем Христовых слуг. Мы пытаемся довести евангелизацию мира до ее полного завершения. Мы никто, иными словами, слуги Христа. Помощь для этой работы будет приходить только от Господа. На наших собраниях не будет никаких сборов денег. Так говорил Стад по возвращению из Судана в Англию. Он был полон планов для новой поездки. Ему удалось собрать группу христианских лидеров, всей душой поддерживающих его идею и готовых вместе с ним принимать необходимые решения. Затем была создана финансовая миссия «Христовы слуги». Работа эта продолжается в Центральной Африке и до настоящего времени. Сейчас эта миссия входит в организацию под названием «Всемирный евангелистический поход», которая выросла из нее и будет описана ниже. Организация «Христовы слуги» — это миссия, работающая в самом сердце Африки. Первые экземпляры журнала этой миссии были отредактированы Сицилой Стад и отпечатаны в форме сердца. Переплетенные тома этих журналов можно найти в библиотеке, находящейся в главном офисе миссии. Стад определил принципы, которыми следовало руководствоваться всем желающим принять участие в новом крестовом походе. По его мнению, Христовы слуги представляют собой христианскую объединенную миссию и не принадлежат ни одной определенной церкви. Создалось широкомасштабное миссионерское движение. Они должны искать и находить те места на земном шаре, где еще не слышали о Святом Писании, а затем своей верой в Христа, молитвой Господу, покорностью Святому Духу, своим мужеством, решительностью и величайшим самопожертвованием осуществлять евангелизацию этих мест. И эта работа не терпит отлагательства. Потому становится очевидным, что в рядах Христовых слуг нет места для тех, кто нерешителен или полон противоречивых чувств. Этот человек должен служить Господу и не знать никакого другого хозяина. У него не должно быть никаких сомнений в отношении того, как обеспечить свое существование. Он знает, что Господь позаботится за него обо всем. Человек из организации «Христовы слуги» должен всегда иметь при себе свою чековую книжку, свою Библию. Он не должен бояться того, что чеки будут возвращены ему как недействительные. Господь для миссионера из «Христовых слуг» — это мультимиллионер, самый богатый в мире, который всегда его поддержит. Господь побудил его почерпнуть из Божественного банка и уверил, что этот источник никогда не иссякнет. Миссионеры из этой организации предпочтут 1000 раз умереть с верой только в Господа, чем жить с верой в людей. Подводя итог словесного портрета такого миссионера, Стад сказал: «У нас будет святость Господа, а не сентиментальные разговоры, уточненная речь и красивые мысли. У нас будет мужественная святость, отважная вера в Иисуса Христа». И накануне отплытия в Африку он произнес слова, которым суждено было стать девизом нового крестового похода: «Если Иисус, Бог, умер за меня, то нет такой жертвы, которую я не совершил бы для Него». Шли годы, и в разных частях света миссионеры вспоминали этот девиз. Когда их вера временами ослабевала, этот девиз их укреплял. Примерно в то время, когда создавалась организация, Стад ощутил, что Господь хочет, чтобы он приобрел дом под номером 17, расположенный на улице Хейден-Роуд, и сделал его штаб-квартирой миссии. Очень скоро он достал необходимые средства для приобретения этого дома, а на аукционах по удивительно низкой цене он купил нужную мебель. Со временем возникла необходимость расширить помещение миссии. Шла Первая мировая война, и Чарли чувствовал, что он не может позволить себе расходовать деньги. Потому, когда на соседнем доме появилось объявление «Сдается в наем», он не проявил к этому интереса. Постепенно дом превратился в убежище для кошек и собак, а хозяйничала в нем эксцентричная старая леди, которая не могла обеспечить уход за животными. Стад ругал себя за потерю этого дома.
У меня не хватило веры, чтобы довериться Господу и потратить еще 100 футов в год. У меня, который всегда говорил, что Господь позаботится обо всех наших нуждах. Прошло немного времени, и по соседству снова появилось объявление. Сдается в наем. На этот раз стат не упустил такой возможности, и к штаб-квартире миссии был присоединен дом под номером 19. Со всех концов света на Хайленд-Роуд поступали пожертвования, и ко времени кончины стада они превысили 146 тысяч фунтов стерлингов, что было в 6 раз больше той суммы, которую стад отдал на миссионерскую деятельность, когда вступил во владение большей частью отцовского наследства. И еще одна важная деталь, которую до сих пор не было упомянуто. Штаб-квартирой должен был кто-то руководить. В организации «Христовые слуги» таким человеком была Сицила Стад, которая принялась за эту работу с первых шагов возникновения миссии. Несмотря на то, что она отличалась слабым здоровьем, она не только все эти годы осуществляла руководство миссией, но и много путешествовала, рассказывая о работе миссии, призывая мужчин и женщин поступать на служение Господу в тех местах, где о нем ничего не знали. Хотя стад надеялся, что Господь хочет, чтобы его жена работала здесь, он позже вынужден был признать, что это было не так. У Господа было другое, не менее важное задание для Сицилии. И это задание было на родине. И только незадолго до смерти Чарльза она провела с ним около 2 недель на одном из пунктов миссии в Африке. Работа Сицилы в миссии сочеталась с ее домашними делами, семейными заботами и воспитанием детей, поддержавших и защищавших свою мать на протяжении всех тех лет, которые она провела вдали от своего любимого мужа и их любимого отца. Характер Сицилы можно было бы описать с разных сторон и в разных аспектах. Но вот цитата одного ее выступления, которое было названо «5 насыщенных минут в безумной миссии». Просто послушайте этот отрывок из письма друга. «Мы с интересом читаем ваш журнал. Вы, по-человечески говоря, представляете одно из самых безумных миссионерских обществ, которые когда-либо существовали. Но если здравый смысл означает модернизм и ни слова о спасении души, то пусть Господь не допустит, чтобы у вас оставался этот здравый смысл. И так говорим мы все». Вот эта фраза. «И так говорим мы все». «Все» подытоживает. А теперь, после того, как мы некоторое внимание уделили штаб-квартире миссии, настало время вернуться в 1913 год, когда первопроходцы Христовых слуг, которому в то время было 52 года, и Альфред Бакстон, не отличавшийся крепким здоровьем, которому не исполнилось и 21, он был, кстати, сыном старого друга стада, отправились в свой первый крестовый поход. Начался переход через Кению и Уганду по направлению к Конго, расположенному на другой стороне от озера Альберт. Там они начали работу, которой суждено было преобразить бескрайние джунгли, болота и выжженную землю Конго, наполненную злыми духами.

«Вы англичане, и бельгийцы не впустят вас в эту страну». Так говорили Стаду и Альфреду Британской Восточной Африки, когда стало известно об их намерении попасть в бельгийское Конго. На это Стад отвечал: «Посмотрим», и добавлял, что он докажет, что он попадет в Конго, и как он оказался прав. Еще в Восточной Африке, на пути к озеру Альберта, Альфред свалился с тяжелым приступом лихорадки и пролежал в постели целую неделю. Но как только ему стало легче, они двинулись дальше, в основном на велосипедах, направляясь в сторону Мессинди. В дороге с ними случились серьезные неприятности. Сначала занялась огнем одна из палаток, а затем они столкнулись со львом-людоедом. В добавление ко всему, Альфред получил телеграмму из Англии, в которой его уведомляли, что он не в состоянии выполнять предпринятое дело, и приказывали вернуться домой. Но он решил, что призван Господом для этой миссионерской работы и должен подчиняться только ему, а не своим соотечественникам. И действительно, в течение последующих 2 лет у него ни разу не было приступов лихорадки. У них ушло 3 дня на то, чтобы добраться до британского берега озера Альберта. Переправившись через озеро, они ступили на землю бельгийского Конго, которую они называли своей обетованной землей. Они были хорошо приняты местными представителями и получили приглашение остаться. «Жаль, Альфред», — с улыбкой сказал Стад своему товарищу, «что тут нет тех, кто уверен, что нас сюда никогда не впустят. Это им бы послужило хорошим уроком». В ту ночь они разбили лагерь вблизи берега озера. На ужин у них была каша и тучи москитов и мух. Немало страху они натерпелись, слушая хрюкающие или лающие звуки, издаваемые крокодилами, которых, однако, держал на расстоянии большой костер. На следующее утро они двинулись вперед в сторону Кила. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы нанять местных носильщиков. Им все же удалось договориться с несколькими. К удивлению миссионеров, туземцы согласились на эту работу. По их словам, они согласились только для того, чтобы быть рядом с белыми людьми. К сожалению, очень скоро Стад и Альфред остались без носильщиков и впервые вкусили все трудности, связанные с переходом. Неправильно выбрав дорогу, они потратили 3 часа, поднимаясь и спускаясь с велосипедами по очень крутым холмам. У них не осталось еды и денег, они не знали местного языка, а знание французского было очень скромным, то, что помнилось из школы. Обессиленные и изголодавшиеся, они не смогли сдержать радости при виде туземца, который нес корзину с маисом и сладким картофелем. Они уговорили туземца дать им часть провизии, но тут же задумались над тем, как им с ним рассчитаться. И тут Стаду пришла в голову блестящая идея. «Зачем на бриджах столько пуговиц?» Задал он сам себе вопрос и тут же ответил. «Конечно же, для того, чтобы можно было бы их отрезать и использовать их вместо денег в дебрях Африки». В следующей деревне они нашли человека, который умел готовить, и несмотря на то, что их рюкзак по стандартам сегодняшнего дня был довольно тощ, в нем не было ни сковородки, ни кастрюли. Спустя 1/2 часа они ели с большим удовольствием, хотя пища и была приготовлена прямо на огне. Кила оказался центром прииска. Им пришлось задержаться там на 3 месяца из-за сложностей с транспортом. Но в то же время там, в Кила, они испытали радостное волнение, получив свою первую почту. Им сообщали, что Дороти Стад, которая вышла замуж за преподобного Джильберта Бакеля, родила дочь Анну. «Моя первая внучка!» — воскликнул Стад, запрыгав от радости. «Я так благодарен Господу за его доброту!» Их путь лежал дальше, в Ареби, а затем в Дунгу, где они собирались начать свою евангельскую работу. Там они встретились с графом Фердинандом, официальным католическим представителем из Рима,
который стал для них самым верным другом и помощником. Для него не существовало ничего, что могло бы помешать ему оказать нам помощь, говорил о нем Стад. Благодаря содействию графа, миссионеры получили хорошие концессии на землю под строительство миссионерских пунктов в разных районах, в том числе и на месте их первой стоянки, которая вместо Дунга стала Наянгара, которая была расположена в самом центре Африки. Наянгара была землей с богатой и буйной растительностью. Среди пальмовых и банановых плантаций находились небольшие деревни, представляющие собой ряд крытых травой хижин. 16 октября 1913 года, после своего первого и трудного перехода, Чарльз и Альфред разбили лагерь в том месте, где они наметили построить свой первый миссионерский пункт и назвать его Букингемский дворец. Он был построен за несколько недель и обошелся в 6 фунтов. Он был 75 футов в длину, 35 футов в ширину. Там было также круглое, похожее на сарай здание, предназначенное для собраний и дискуссий. Когда эти события рассказываются так кратко, создается впечатление, что все складывалось очень просто. Но будет большой ошибкой считать, что только потому, что человек занят миссионерской работой, все у него получается с первого раза. Хотя, в конце концов, действительно все осуществляется так, как он задумывает. Так было и в этом месте, расположенном в одном из самых густонаселенных районов Конго. Большая часть местного населения состояла из пигмеев, живших в дремучих лесах, и было чрезвычайно трудно установить с ними контакт. Чарльз и Альфред занялись поисками подходящего места для строительства, но столкнулись с большими трудностями, и им пришлось углубиться в лес гораздо дальше, чем они рассчитывали. Когда они уже были почти готовы отказаться от поиска, то обнаружили прекрасную пальмовую рощу. «Вот то, что нужно!» — воскликнул Стад. «Мы вернемся завтра и начнем расчищать это место». Как только они принялись за работу, появился старейшина из близлежащей деревни и сказал, что они не могут получить эту землю. Миссионеры не могли скрыть своего разочарования, и тогда туземец пообещал показать им лучшее место, которое расположено выше. Стад поблагодарил его, и старейшина повел их туда. Когда Стад увидел новое место, его глаза засверкали от радости. «Это место для нас, Альфред», — сказал он своему товарищу. «Тут есть ручей, хорошая почва, много чудесных пальмовых деревьев. Завтра мы вернемся сюда и начнем расчищать участок». Как только они принялись за дело, появилась группа туземцев и недвусмысленно дала им понять, что они незваные гости и строить ничего нельзя. Чарльз и Альфред провели военный совет и решили отправиться в Налу, о которой они слышали много хорошего. Она находилась в 5 днях перехода на юг. Когда Стад прибыл туда, ему там очень понравилось, и он сразу же обратился к власти за разрешением получить землю под строительство. Не прошло и нескольких дней, как он получил разрешение на строительство сразу в 2 местах. В этом ему оказал содействие граф. Договорившись о начале строительства, они отправились вглубь лесов, чтобы добраться до Меджи и Напола. По пути они встречались с племенами, которые за несколько месяцев до этого вели между собою войну, а сейчас были дружески настроены по отношению друг к другу. Велосипеды вызывали у них больше интерес, чем сами миссионеры. День за днем они бежали впереди и позади наших велосипедов, кричали, смеялись, пели песни. «Вы никогда не слышали такого шума и такого энтузиазма», — писал Стад. Это напоминало возбужденную толпу, бурлящую после решающего матча. Туземцы боролись друг с другом за право перенести велосипеды через ручьи, реки и заброшенные мосты, которые, казалось, вот-вот развалятся под тяжестью возбужденной толпы.
Они выпрашивали разрешение переносить велосипеды через овраги и ущелья. Иногда толпа достигала до 500 человек, и белым людям приходилось поспевать за ними, с трудом переводя дыхание. Как только наступила короткая передышка для отдыха, оба миссионера использовали любую возможность для того, чтобы рассказать дикарям что-нибудь из жизни Иисуса, а также Его любви к людям. Стат подвел всему этому итог, говоря Альфреду: «Ну вот, мы и нашли свое Эльдорадо. Вот земли и народ, который никогда не слышал имени Иисуса. Неужели мы их так оставим? Никогда. Они обязательно узнают о Евангелии, и многие из них обратят внимание на призыв Спасителя». Но Стат и Альфред очень нуждались в помощниках. Велика была их радость, когда однажды они узнали, что их молитвы были услышаны, и что им в помощь выехали из Англии еще 5 миссионеров. Тогда Стат принял решение оставить Альфреда вместо себя, а самому отправиться на 700 миль вниз по реке Конго до ее устья. Оттуда он отплыл в Англию, чтобы там привлечь новых членов в свою организацию. Альфред вернулся в район Найангары, и он обнаружил, что местные жители стали проявлять гораздо больше интереса, чем раньше, к жизни Иисуса и Его любви. И какую радость он почувствовал, когда провел первое крещение в миссионерском пункте Найангары. Он крестил 12 человек. 6 месяцев спустя Бакстон испытал еще большее счастье, когда крестил 18 туземцев, первыми из которых был бывший каннибал по имени Салеба. Среди этой группы были еще бывшие каннибалы, убийцы, пьяницы, воры, преступники на сексуальной почве и клятвопреступники. Некоторые из признаний, которые Бакстон услышал, показывают, какая разительная перемена произошла с этими людьми. «Мой отец убил человека, и я помог съесть его. Я помню, что когда мне было 3 года, мой отец убил человека. Это был мой брат, и мы вместе его съели. Я совершил греха больше, чем есть для него место в моей груди». Один из новообращенных использовал свой опыт каннибала, чтобы спасти стадо от верной смерти. Однажды стад переправлялся на каноэ по реке Арувими. На веслах сидели туземцы из дикого речного племени, и они стали проявлять агрессивность по отношению к миссионеру. Дикари угрожающе кричали на него, и каноэ стало раскачиваться из стороны в сторону. В самый опасный момент новообращенный сказал гребцам: «Гребите, ребята, и знайте, что мне приходилось есть и не таких людей, как вы». После этого дикари сразу же утихли. Стат благополучно добрался до Англии, а в июне 1916 года вернулся в свои любимые африканские джунгли. Вместе с ним прибыло еще 7 человек, и среди них была его дочь Эдит, которая собиралась выйти замуж за Альфреда Бакстона. Отряду миссионеров была устроена великолепная встреча в Нале, где в то время уже было свыше 60 христиан. Старый Самбо целый день шел пешком, чтобы не пропустить этой встречи. А саму церемонию Стат сравнил с церемонией вступления в должность лорда. Особый восторг у него вызвала процессия из 4 туземцев, которые на головах несли огромный деревянный барабан, а чернокожий мальчик изо всех сил бил в него. Затем началось богослужение, и Стат был просто поражен тишиной, которая наступила. После этого последовало еще одно событие, необычное для этих мест. Первая свадьба белых людей в самом сердце Африки, и она проходила в Букингемском дворце. После службы состоялось пиршество для туземцев, а затем в течение 20 минут продолжалась церемония, на которой присутствовали в полной парадной форме с медалями и орденами бельгийские официальные лица в знак расположения к Альфреду и Эдит и отдавая должное стаду за его руководство христианской миссией на этих территориях.
дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

момент творения. Мальчик или девочка? Ученые выяснили, что некоторые рыбы обладают удивительной особенностью, которая в значительной

матки. С другой стороны, потомство, появившееся на свет весной, обычно выводится в холодной воде. Это в основном самки, у которых впереди достаточно времени, чтобы вырасти до наступления зимы. Исследователи отмечают, что эта информация принесет большую пользу тем, кто занимается промышленным разведением рыб и желает научиться регулировать их численность. Наш Создатель в мудрости своей позаботился о своих творениях, наделив их свойствами, которые мы, люди, можем использовать как во благо планеты и всего, что ее наполняет, так и для своей пользы. Вряд ли можно найти лучшее свидетельство существования нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы открываем новую тему «Бог – создатель брачной четы». Другими словами, мы будем беседовать о том, как найти свою половину, назначенную тебе. Я вступал в брак дважды, и каждый из них был счастливым, поэтому я буду делиться с вами не теорией, а личным практическим опытом. Даже если вы уже женаты или замужем, я нахожу, что то, о чем мы будем беседовать сегодня и в течение многих дней от сегодня, будет для вас помощью и благословением. Сегодня я желаю показать вам важность брака, которую сам Бог открывает нам в Библии. Даже многие верующие в Библию христиане не имеют правильного понимания уникальной важности брака в Библии. Недооценка оценки важности брака имеет ужасные последствия. Она автоматически приводит к понижению качества семейной жизни, а это, в свою очередь, понижает жизнь и культуру общества в целом. Существует три пути, которыми Библия подчеркивает важность брака, о которых мы будем говорить. Во-первых, Библия подчеркивает важность брака той позицией, которую она представляет браку в человеческой истории. Если вы смотрите на обзор человеческой истории, открытой в Библии, вы найдете, что информация о человеческой истории начинается и заканчивается браком. Давайте прежде всего взглянем на начало человеческой истории, как оно представлено в книге «Бытие», 2 главе, в стихах 18 до 23. Читаю. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Когда мы смотрим на эту информацию, мы видим, что когда Бог представил Адаму все творение, все было совершенным. Все, в чем он имел нужду, он был всем снабжен. Он был окружен богатством, обилием, красотой и величайшим многообразием творения. И ему была дана привилегия называть всех созданных Богом животных. И вот в этом прекрасном всеобъемлющем окружении Адама был один гнетущий недостаток. Не было Адаму подобной ему личности, не было помощника, соответствовавшего ему. И Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному. Каким же образом Бог восполнил этот недостаток, этот брак в данной ситуации? Ответ – Бог сам обеспечил Адама женой. Мое личное убеждение состоит в том, что Бог умышленно позволил Адаму прочувствовать этот недостаток чего-то, чтобы потом полнее оценить то, что дал ему потом Бог, то есть его жену. Поэтому Бог, Господь всей истории, является первым
сводным агентом, приведшим первому человеку первую жену. Он решил, что Адам должен быть женатым. Он сформировал ему жену, невесту, и представил ее Адаму. А теперь взглянем на кульминацию человеческой истории. Об этом повествует книга Откровения, 19 глава, стихи 6 до 9. Бытие – это начало, а Откровение – это завершение этой истории. Читаю. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и святой. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Как мы видим, завершение всей человеческой истории и всех благословений находится в брачной вечере Агнца. В определенном смысле, в течение всей человеческой истории Бог достигал одну высшую цель – приготовить невесту, достойную Его Сына, Господа Иисуса Христа. Таким образом, кульминация начинается, когда невеста Христа готова и представлена Божьему Сыну. И все творение говорит – возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Итак, мы видим, что история человечества начинается браком и кончается браком, а все пространство между этими двумя браками – это раскрытие результата первого брака и подготовка к другому браку. Это первый способ, которым Библия подчеркивает важность брака. А теперь я желаю указать другой способ величайшей важности, а это следующее. Брак символизирует взаимоотношение Христа к Его Церкви. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Ефесянам, 5 главе, в стихах от 25 до 27. Цитирую. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством Слова, чтобы представить ее себя славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Таким образом, любовь человеческого мужа, его любовь к жене, является отражением, символом любви, которую Иисус Христос, Сын Божий, имеет по отношению к своей невесте, то есть Церкви. И в конце этой главы апостол Павел пишет, послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 31 и 32. «Посему оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Другими словами, человеческий брак является тайной, которая содержит в себе картину взаимоотношения Христа с Его Церковью. Наиболее святым и священным из всех взаимоотношений есть взаимоотношение Христа с Его Церковью. Какую важность это дает браку? Это мое личное убеждение, что до тех пор, пока христиане не поймут брака во свете Библии, они не могут полностью понять своего личного отношения к Иисусу Христу, так как брачные отношения – это образец этих высших и вечных взаимоотношений, взаимоотношений между Иисусом Христом и Его невестой, то есть Церковью. А теперь я укажу на третий способ, которым Библия подчеркивает важность брака, а этот способ, которым сам Бог защитил брак. Он окружен его собственными установлениями защиты брака, как чего-то священного, каким он должен быть.
Послание к евреям, 13 глава, 4 стих, читаю. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Мы видим, что Бог требует, чтобы все люди соблюдали брак на его высоком уровне. Он требует, чтобы все чтили и почитали институцию брака. Это универсальное, всеобщее требование Бога среди всех рас, всех народов. Бог защитил святость брака своей собственной декларацией своего суда над всеми теми, кто каким-либо путем нарушат или запачкают его своей порочной жизнью. Текст, который мы прочли, гласит: «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Речь идет о людях, которые не чтут брака. Блудники – это люди, которые ищут половой связи вне или без брачного союза. Прелюбодеи же – это те, которые вступили в брачный союз и затем уничтожают этот союз и ищут половой связи вне своего разбитого брака. Как первые, так и другие виновны в непочитании установления брака, и Бог определил в Своем Слове защиту этой священной установки. Вот почему сказано, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Для меня это очень сильное положение. Они не просто будут судимы, но сам Бог будет судить блудников и прелюбодеев. Одной из наибольших проблем нашей цивилизации есть отсутствие почитания и уважения к божественной институции брака. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

движении руки Твоей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня. Исаии 49:2. Всем нам временами приходится бывать в тени. Блеск сильного дневного света иногда вредит глазам, и они теряют способность различать нежные тона и оценивать оттенки. Нам просто необходима тень, полумрак больничного покоя, мрак, постигнутой горем семьи, жизнь в тени, а не в блеске лучей. Не бойся, это тень от руки Божьей, которая ведет тебя. Есть уроки, которым можно научиться только там. Не думай, что Он устранил тебя. Ты все еще в Его колчане, ты не выброшен им. Он хранит тебя там до того времени, когда Он найдет нужным выслать тебя с поручением, в котором прославится Он. О, одинокая, находящаяся в тени душа! Вспомни, ведь очень близко, прямо под рукой находится колчан уратника, и он тщательно охраняется. Некоторые растения растут лучше в тени. Кукуруза, например, лучше всего растет теплой летней ночью, а под палящими лучами дня листья ее съеживаются, оживая только когда набегает туча. Бывает служение, которое совершается только в тени. Его невозможно сделать при блеске солнца. Красота звезд ведь видна только ночью. Есть цветы, которые цветут только ночью, раскрывая свои лепестки тогда, когда тень вечера опускается на землю. Есть прекрасные качества, которые проявляются не на солнце, а именно в тени. Всех сокрытых в мощных Божьих руках не прельстит лукавый, не настигнет враг. Не коснутся сердца, ни печали гнет, ни соблазн неправды и ни тень забот.

Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. Мы призваны в беде любой благословлять, благословлять. Нам право не дано с тобой не осудить, не промолчать. Мы Богом призваны сюда не обвинять, не проклинать. Ученикам Христа всегда благословлять, благословлять. Бог изливает в каждом дне нам благодать, нам благодать. Его рука к тебе и мне опять протянута, опять. И в сердце вновь слова: друзья, благословлять, благословлять. Ученикам Христа нельзя свое призвание оставлять. Бог верит нам, что будем мы благословлять, благословлять. Среди кромешной злобной тьмы путь освещать, любовь являть. Кто, как не мы, сумеет здесь, боль проходя, благословлять? Кому же, как не нам, с небес Бог обещает силу дать? И кто же будет на земле, как ученик Христа, стоять, когда все силы ада злей добром кто будет побеждать? Тебе и мне Христос сказал, что наш удел не проклинать. Он на кресте нам показал, как может Бог благословлять. Кто будет в муках и скорбях себе пример с Иисуса брать? Кто сможет, позабыв себя, врагов своих благословлять? Кто сможет слово проявить, благословлять, любить, прощать? Ну, не Христу же приходить на крест опять, на крест опять.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВ. И сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Да благословит

После богослужения было объявлено, что в будущее воскресенье приехавший чужой проповедник Палмер Тремер начнет ряд своих выступлений. Конечно, Амстронги тоже пойдут послушать, только болезнь или смерть могла бы им помешать. Правда, Бинет еще не совсем знал, как ему справиться с работой, чтобы вечером не опоздать в церковь. Он лучше будет работать из последних сил, но зато никто из братьев не скажет, что его не было. Почему вообще Бинет Амстронг так охотно посещал церковь, уже могло послужить темой для целой дискуссии. Но мы избежим разговора на эту тему, только отметим, что он всегда был на месте. Палмер Тремер был не только внешне симпатичный человек, но и блестящий оратор. Таких проповедей Иосиф до сих пор еще не слышал. Уже в начале своего выступления проповедник объявил о трех целях своего приезда. Во-первых, пробудить к вере. Во-вторых, вызвать больше интереса к работе над Библией. И в-третьих, всем присутствующим сделать более очевидными грехи этого времени. Иосиф словно замер. Переполненный радостью, он какое-то время слушал библейскую историю. Потом его сердце снова наполнилось каким-то непонятным страхом. Что может случиться, если он не будет готов предстать пред лицом Всевышнего? Чем дольше он слушал проповедь этого человека, тем яснее ему становилось, что он грешник. Не потому, что он был особенно своенравный или упрямый мальчишка, и уж совсем не потому, что он что-то безобразное натворил, но одно лишь потому, что ему в первый раз по-настоящему объяснили, что он обречен на вечную погибель, если не изберет себе Иисуса Христа личным спасителем. В этом брат Тремер не сомневался. Иосифу очень хотелось узнать, что по этому поводу думает Фредди. Чувствует ли он то же самое, что он? Он также хотел бы знать, как отец может слушать эти волнующие слова без того, чтобы в будущем быть ласковее к его матери. Но нет, в конце каждого богослужения Бинет Амстронг вместе со всеми братьями пожимал проповеднику руку и согласно кивал. Это была лучшая проповедь из всех, что мы когда-либо слышали. Да он и сам даже пожимал брату Тремеру руку и говорил при этом: «Благослови тебя, Господь, за эту прекрасную проповедь». Иосиф. Это был дядя Том Брэдли. Он завлек Иосифа в боковую комнату и серьезным голосом сказал: «Сынок, ты не задумался, может, и тебя Господь зовет к себе?» Иосиф посмотрел на него удивленно и благодарно. Почему Том Брэдли обращается к нему «сынок» и почему он о нем заботится? Иосиф был задет за самое больное. Жизнь часто как недоописанная картина, и лишь один мазок искусного мастера иногда восполняет все, чего ей не хватало. Иосиф носил свой первый костюм. До него этот костюм несколько лет носил отец. Аня его искусно перешила. Он был еще немного великоват, но Иосиф со временем врастет в него. Он взволнованно перекладывал расческу в кармане своего пиджака. Дядя Том слышал, как Иосиф проводил ногтем большого пальца по зубьям, и он вспомнил, что он в свое время также реагировал, когда его дедушка спросил, не хочет ли он доверить свою жизнь Господу. Но с тех пор прошло более 20 лет, и вскоре после этого он женился. Тогда еще не было принято в юные годы принимать такие решения. Конечно, многое зависело от того, что тогда евангелизации проходили гораздо реже, да и в воскресных школах ученики учились всего один раз в месяц. Но и тогда уже многие юноши, как Иосиф, страдали от своих грехов, не осознавая, что, собственно, их мучит. Покаяние – это что-то необыкновенное, на что человек однажды должен решиться. Провиниться перед законом, а потом перед всем обществом получить заслуженное наказание – это одно дело. Другое дело – открыто признать грехи, о которых никто не знает, для которых нет явных свидетелей. Борьба между человеком и его совестью – самая тяжелая борьба, какая когда-либо происходила.
Иосиф откашлялся и посмотрел в загорелое лицо дяди Тома. Его добрые глаза ждали откровенного, искреннего ответа. «Может быть», — сказал Иосиф. «Тогда не откладывай это в долгий ящик, сынок». Дядя Том пожал ему руку и вышел. Иосиф не мог спать всю ночь. Всю ночь его мысли снова и снова возвращались к тому голосу, который он когда-то слышал во дворе. А потом он опять чувствовал теплое рукопожатие дяди Тома Брэдли. Но отец дал ему недвусмысленно понять, что желание более высокого образования для него равносильно путевке в ад. Что ему делать? И что он может сделать? Что, если голос во дворе действительно был голос Божий? И что, если ответить на него «да»? Что случится, если он однажды скажет отцу, что должен уехать в Индию или в Китай, или в другую отдаленную область где-то в горах? Если он должен будет уехать в Индию, то надо будет расстаться с матерью, и тогда он ее уже, возможно, никогда больше не увидит. Иосиф вертелся в постели. Нерешительность и страх не давали ему покоя. Эти страшные, давящие чувства готовы были его свести с ума. На что бы он ни решился, все выглядело совершенно безнадежным. Разве только он полностью предаст свою жизнь в руки Божьи и сам открыто покается, иначе он обречен на вечную погибель. Ведь Палмер Тремер оба эти пути описал до самой тонкости. Другого пути нет. Надо решаться. Иосифу было совершенно ясно, что он грешник, который осужден на смерть. А предупреждение его отца? Если голос Божий его действительно зовет, а он ему не последует, что тогда? Тогда он будет чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Он вел себя как пахарь, который положил руку на плуг, а сам смотрит назад. Брат Тремер сказал, что такие люди Царствия Божьего не обретут, а его отец, он же категорически отказывается посылать его дальше учиться. Этот путь отец ему перекрыл. Если Господь действительно призывает его на службу к себе, то нужно лучше изучать Библию. Откуда только брат Гризли все так хорошо знает? Он, наверное, тоже школу посещал, а брат Тремер... Он проповедует с большой силой. Другая мысль, как страшный сон, ложилась ему на душу. Не обратит ли отец все его переживания в смех? Пусть делает, что хочет. До сих пор Иосиф еще ни в одном вопросе не получал согласия отца. Если он попробует рассказать отцу, что он слышал голос Божий, зовущий его на службу к себе, то он же его безжалостно высмеет. А почему его отец не похож хоть чуть-чуть на Амоса Пеневела или Тома Брэдли? У него было горячее желание на цыпочках прократься вниз к матери, разбудить ее и все ей рассказать. Она его, конечно, не высмеет. Она поймет его переживания и не будет в нем сомневаться. Осторожно он высвободил одну ногу из-под одеяла, потом другую. Было холодно. Он сел на кровати и содрогнулся. Под ним внизу кто-то кашлянул. Это был отец. Тогда Иосиф понял, что тот не спит. Иосиф снова залез под теплое одеяло. Луна светила прямо в его окна. Иосиф мог отчетливо видеть картину над своей кроватью. И хотя теперь он был почти вдвое старше, чем тогда, когда мать привезла эту картину, он все еще относил ее к самым большим сокровищам. Иосиф стоял у ворот церкви и ожидал прихода Фредди. В воскресенье утром они всегда сидели рядом. Вдруг он увидел, как Долорес Бейс вышла из коляски и пошла по выложенной каменной дорожке. Ее длинные светлые волосы доставали ей до самой талии. В одной руке она держала свой песенник в синей обложке. Ее круглое, приветливое лицо украшали несколько веселых веснушек. Поверх веселого праздничного платья, на котором ярче других цветов выделялись розы, на ней была теплая вязаная кофточка.
Иосиф видел Долорес Бенс и раньше, но сегодня ему вдруг открылось что-то другое, когда она так шла одна по направлению к церкви. Она шла медленно и грациозно. Поравнявшись с ним, она улыбнулась ему. Евангелизация подходила к концу, а Иосиф все еще не принял окончательного решения. Но чем дольше тянулось время, тем сильнее становилась его внутренняя борьба. Он жил с постоянной надеждой, что Бог ему еще даст достаточно времени, чтобы принять окончательное решение. Обычная дуэль между двумя противниками проводится с пистолетами или шпагами. Поединок между двух животных состоит в присутствии секундантов. А эта борьба не была оборудована шпагами или другими видами оружия. Она происходила между двумя силами, которые сильнее всех вооружений мира, взятых вместе. Весной следующего года руководители церкви договорились о проведении новой евангелизации. Особенно брат Грисли Стеварт был убежден, что такой возможности нельзя упускать. «Дорогие братья и сестры», — сказал он однажды в воскресенье во время богослужения. Брат Ядзон Мейерс, который провел уже много успешных евангелизаций на Западе, написал мне, что первые 10 дней апреля он может быть у нас. Хотим мы пригласить его или нет? Пусть решают братья. Все, кто за его приезд, поднимите, пожалуйста, руку. Много рук поднялось, в том числе и рука Бенета Амстронга. Лишь два вечера Иосиф не мог принять участие в евангелизации. Погода испортилась, и возникло много трудностей с транспортом. В эти вечера он ложился особенно рано, чтобы никто не мешал ему думать. Он со всей серьезностью молился, чтобы Бог открыл, что ему делать. Если бы отношение отца к нему хоть немного изменилось, то он бы уже тут же решился, но поведение Бенета по отношению к Иосифу оставалось по-прежнему жестким. Совсем редко его сын слышал от отца нормальные слова, в основном это были лишь приказы. Иосиф получал одно замечание за другим, так как якобы недостаточно работает, хотя он каждый день так выкладывался, как только мог. Бенет, казалось, хотел от него невозможного. Только под влиянием Духа Святого Иосиф мог не ожесточать своего сердца против отца. Теперь Иосифу становилось все яснее, что рассказать отцу о его призвании служить Богу – это значило быть вызванным на смех и негодование. И маленькие дети любят, когда их поощряют или хвалят за что-то, но Бенет так относился к Иосифу, как будто он начисто был лишен здравого человеческого рассудка. Часто Иосиф не мог это сносить, хотя очень старался. Все лето Иосиф тяжело работал. Во время сева пшеницы, при рубке дров или пахоте, когда он шел за плугом, он теперь выдерживал нагрузку почти наравне с Ирни. Ни единого раза Иосиф не услышал похвалу за свою работу. И ни одного пенни денег он никогда за это не получал. Вместо этого ему было запрещено в субботу ездить вместе с матерью в город. Хорошо, что Виргиния подросла и могла сопровождать мать, а он должен был с утра до вечера работать в поле. Так он надеялся в октябре снова пойти в школу, чтобы в 7-м классе сдать экзамен по английскому, но отец сказал «нет», и на этом все стало. Английский не давался Иосифу так легко, как математика или история, но у него было горячее внутреннее желание сдать экзамены по всем преподаваемым предметам. Амос Пеннивелл возлагал особенно большие надежды на Иосифа Амстронга и всем сердцем сочувствовал ему. Хотя он никогда открыто об этом не говорил, но он много раз давал Иосифу понять, что понимает его и поведение его отца, он видит насквозь. Но не все были так проницательны, как Амос Пеннивелл. Иосиф еще совсем недавно пришел в школу, как приехал в их общину новый проповедник. Каждый вечер церковь была переполнена. Иосиф, это опять был дядя Том Брэдли, он отвел его в сторону. «Ты не думаешь, что и тебя Бог призывает?»
Глаза Иосифа наполнились слезами. Он отвернулся. «Ах, если бы он только мог дяде Тому объяснить, что он чувствует!» «Да, думаю, дядя Том», — согласился он. Ему тяжело было говорить дальше, его голос прервался. «Но почему ты тогда говоришь «но», Иосиф? Я за тебя молюсь, подумай об этом. Я тоже был когда-то молод и знаю, как ты себя чувствуешь». Дядя Том крепко сочувственно пожал ему руку. Наступившая ночь казалась бесконечной. Ему вспомнились библейская история, рассказанная матерью, когда они однажды воскресным вечером не могли пойти в церковь, и он услышал снова ее столь любимый голос. «На твоего дедушку Стокс произвела особое впечатление, что Бог послал с небес сияние, поток света, чтобы ободрить Иосифа, когда его бросили в глубокую темную яму». Иосиф резко сел и глубоко вдохнул воздух. На протяжении всего богослужения, от первой до последней песни, Иосиф плакал. Лавел сидел рядом с отцом на три ряда впереди Иосифа. Виргиния же сидела рядом с матерью в центральной части церкви. Около 300 человек сидели словно очарованные и слушали с серьезными и взволнованными лицами проповедь евангелиста. Он объяснял каждую, на первый взгляд, мелочь. Он был когда-то учителем. Он высвечивал каждую деталь так явственно, такими простыми и убедительными словами, как будто хотел расстелить и сделать все очевидным прямо здесь, на кафедре. Большую часть времени Иосиф сидел, наклонив голову. Глаза его на минуту сделались сухими. Но внутренняя борьба продолжалась в нем. Фредди неподвижно сидел рядом с ним. Один раз он легко тронул локоть Иосифа. Он не знал, как ему выразить свое сочувствие. «Мне хочется прочесть еще раз вам текст», — сказал проповедник. Открыл Библию и остановил палец левой руки на избранном месте. Он сделал два шага вперед, и когда Иосиф поднял глаза, взгляд его как раз встретился со взглядом евангелиста. «Дорогие братья и сестры, я сделал все, что мог, чтобы довести до вашего внимания понимание всех слов Библии. Я вижу, что Дух Святой сегодня коснулся многих сердец. Я это чувствую и вижу по некоторым лицам. Прежде чем мы сегодня вместе будем петь, я хочу спросить, есть ли среди вас те, кто сегодня вечером хочет начать новую жизнь с Богом?» Иосиф будто сжался на какое-то время. Потом он ухватился за спинку стоящего перед ним стула и поднялся. В это самое время перед ним встал другой юноша, несколько выше его ростом, так что евангелист не мог видеть Иосифа. Но мать видела. Видела, как он встал, и слезы радости наполнили ее глаза. Никто не пожал Иосифу руки. Дядя Том тоже его не увидел. Смущенный и с разбитым сердцем, он выходил из церкви. «Я так радуюсь за тебя, Иосиф!» — шепнула ему мать, когда они вышли на улицу. Иосиф всю ночь проплакал. Не потому, что чувствовал себя грешником, нет, его грех теперь прощен, а потому, что никто даже не обратил внимания на то, что он встал. Его отец с ним не разговаривал, дядя Том ничего не заметил, а евангелист тоже. Его охватило разочарование. Чем темнее становилась ночь, тем больше становилась давящая его душу тяжесть. Разочарованиями такого рода искусно умеет пользоваться дьявол. Если ему удается убедить молодого, добропорядочного богоискателя, что ведь всем было все равно, встал он или нет, то он в высшей степени рад. А если он еще и сможет теперь сдерживать его рост веры, то он будет рад вдвойне. На следующее утро Иосиф себя чувствовал робким и смущенным. Длинная бессонная ночь принесла с собой слабость и темные круги под глазами. Если бы он всю ночь не мог спать от переполняющей его радости, что тоже не раз встречается, он бы как на крыльях промчался по ступенькам вниз. Но чувство унижения и разочарования ослабляет не только дух, но и тело.
Бинет стоял, прислонившись спиной к стене кухни, руки глубоко в карманах, плечи опущены. Надо сказать, обычно он так не стоит. Это случалось лишь тогда, когда его кто-то сильно рассердил. Когда Иосиф вошел с полными ведрами молока, Бинет звучно втянул в себя воздух. Завтракали молча. Иосиф ел без видимого аппетита. Мама взяла его за руку и слегка пожала ее. «Иосиф», — сказала она взволнованно после того, как Бинет вышел из комнаты, — «я вчера вечером отцу рассказала». Она помедлила немного и сделала несколько глотательных движений, словно ей что-то мешало говорить. Казалось, что-то застряло у нее в горле. Он думает, ты не знаешь, что ты делаешь. Лицо Иосифа покрылось легким румянцем, который постепенно становился все гуще. Мать могла отчетливо видеть биение его пульса на висках. Но я-то уверена, Иосиф, что ты точно знаешь, что ты делаешь. Она коснулась его кончиками пальцев. Он говорит, что ты ни за что не выдержишь. Но с Божьей помощью ты устоишь, Иосиф, — добавила она, не отводя от него глаз. «Я буду продолжать о тебе молиться», — сказала она с глубоким чувством. «Может, он с тобой об этом ни словом и не обмолвится, но ты не расстраивайся и не придавай значения, пожалуйста». Она притронулась к его локтю. «Не расстраивайся, пожалуйста! Ну, пожалуйста, Иосиф!» Он не мог это дольше выдержать. Он был так изранен, что не в состоянии был дольше сдерживать вскипающие в нем слезы. «Почему? Почему?» Иосиф безуспешно старался держать свои чувства под контролем. «Почему отец мне вообще нисколько не доверяет?» «Я это тоже не могу понять». «Из-за него я сомневался и тянул до последней евангелизации. Я все знаю. А теперь я не могу дольше терпеть, мама!» Плакал он. «Я так боялся, что он меня высмеет!» «Иосиф, этого не надо бояться. Я так за тебя переживаю. Я тебе верю. Ты же знаешь, что я не стану над тобой смеяться. Ой!» «Вон Бинет идет. Иосиф, иди теперь, беги наверх, пока твое лицо... Вот, возьми мокрую тряпку!» Прошло 2 недели. Бинет не проронил ни слова о том, что его сын во время евангелизации обратился к Богу. Дядя Том подошел к Иосифу и сказал, как он за него рад. Брат Крисли Стеварт пожал ему руку и сказал сердечно, «Благослови тебя Господь, мой сынок!» Лотти Вудс и энергичная сестра Иронс, которые не раз восхищались Иосифом, когда он еще был совсем маленьким, обе сказали ему несколько слов одобрения. Фредди особенно радовался, потому что они теперь будут вместе принимать крещение. Когда евангелист узнал, что он сам, того не желая, просмотрел Иосифа, следующим вечером он вел с ним более продолжительный разговор. Только его отец, его собственный отец, у которого из всех было больше всего основания пожать ему руку, поцеловать, вместе склонить колено и поблагодарить Бога, он его игнорировал и тем более его покаяние. Это Иосифа страшно удручало. Иногда ему казалось, что все позади, но вдруг его переживания нахлынули на него с новой силой. Анни не могла видеть, как ее сын страдает. Каждый вечер она уединялась в свою спальню и все в молитве изливала Господу. Однажды вечером Иосиф сказал, «Мама, помнишь, ты говорила, что для тебя могут настать дни, когда я буду чувствовать себя словно брошенный в глубокую темную яму? Помнишь?» «Кажется, да. Я себя иногда так и чувствую, когда отец...» «Но Иосиф!» — прервал его любящий голос, который часто его ободрял. «Ты же не один! Я же с тобой всегда!» «Мама!» — и он обвил руки вокруг ее шеи. «Думай о том и никогда не забывай, что свет Божий всегда нам путь освещает, Иосиф!» Ее душили слезы. «Я думаю, я давно бы уже не жила, если бы у меня не было тебя!» «Мысли о тебе держат меня на ногах.
если мне дано будет дожить до тех дней, когда я увижу тебя сильным в вере и счастливым, тогда уже я смогу и спокойно умереть». Эту их беседу Иосиф Армстронг никогда в своей жизни не забудет. Она была как еще один мозаичный камешек в фундаменте его характера.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Больница для души. Смотрела на других и спотыкалась. Хотелось видеть в людях идеал. Реальность же иная представлялась, и дух внутри мой все ответ искал. И почему все так? Не понимала, и боль пронзала остро грудь мою, пока любовь Христа не подсказала, как правильно на все это взглянуть. Ведь церковь или Божий дом молитвы — не просто дом, больница для души, куда приходит раненый, избитый, чтоб корень всяких бед себе решить. А самый главный врач сидит в приемной и принимает каждого к себе, без перерыва служит неуемно, не допуская в деле сём пробел. Здоровому в больницу путь заказан, ее он в километр обойдет, ведь думает, что болью он не связан, или мала она, сама собой пройдет. А кто страдает долго и в мучениях, не может больше сделать даже шаг. Успех не принесло самолечение, и жизнь уж еле дышит на весах. Нуждается он в докторе хорошем, в больнице и в уходе за собой. Такому в дом молитвы путь проложен, ему уже не поможет кто другой. Но есть большое «но». Больница — это режим и дисциплина для больных. Курортных там удобств, комфорта нету, и все стоит на принципах простых. И первое — лечиться, дать согласие, все процедуры молча принимать. Пилюли пить, микстуры и ни разу назначенное, чтоб не пропускать. И если исполнять все это точно, с дистанции в сторонку не сходить, здоровье может стать довольно прочным, душа уж по-другому будет жить. Но человек, увы, непостоянен, в своих стремлениях часто терпит крах. Ведь только результат лечения явен, так сразу пропадает к смерти страх. Он чувствует себя вполне здоровым, лекарства не желает принимать. И незаметно так проказа снова вернулась, стала душу покрывать. Своих детей мы учим послушанию, но Бога часто слушать не хотим. Не служим мы объектом подражания и жизнью, кого хочешь, соблазним. И хорошо, что врач наш терпит долго и возится, и носится с душой. Бывает ласков к ней, бывает строгий, но не бросает раненой больной. Мы сами здесь решение принимаем, каким же пациентом в жизни быть. Свой путь, судьбу вперед определяем и выбираем, как нам поступить. Никто пилюли веры не навяжет, укол смирения силою не даст и к назначениям свыше не привяжет, на сердце не положит мира пласт. Лишь если захотим предельно ясно иметь победу духа над душой, то Бог помочь сумеет нам прекрасно и приведет в край жизни за собой».

Причина истоков болезненного воображения заключается в том, что человеку свойственно быть недовольным действительностью. И вместо того, чтобы строить реальные планы, ставить определенные цели и осуществлять их, ленивая душа погружается в мягкую трясину несбыточных грез. Возведение воздушных замков обязывает такого мечтателя жить в нереальном мире. Окунаясь же в действительность, такая душа становится совершенно непригодной для повседневных добрых дел. Если у человека нет высокой цели, он предрасположен к праздности, и его мысли блуждают в воображаемом мире. Но если ставить перед собой достаточно важную задачу, все умственные способности начинают непроизвольно действовать в одном направлении. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, слава Господу! Я бы хотел начать свою проповедь с того, что мы прочитаем 41 и 42 псалом. Почему мы прочитаем их два? Потому что, скорее всего, это одна молитва. Ее просто разделили на два псалма. В одной псалме 12 стишков, в другом их 5. Это молитва человека, который проходит определенные обстоятельства своей жизни. Но я бы хотел, чтобы вы сами почувствовали, вот через какой этап своей жизни проходит человек, который таким образом молится. Но перед тем, как мы прочитаем 41-й, 42-й псалом, я бы хотел несколько мыслей сказать. Если вам интересно, вы можете исследовать это больше и глубже, но книгу «Псалтырь» делят на 5 разделов. Это не то, что делают современные богословы, а в самом тексте, в псалмах есть для этого довольно такие сильные предпосылки. Первый раздел – это больше молитвы и псалмы царя Давида. Это его личные переживания, личная его борьба. Дальше идет вот следующий раздел, второй раздел, и там идет еще 30 псалмов. После этого идет третий, четвертый и пятый раздел. Пятый раздел, он, наверное, такой самый, вот, где больше хвалы и благодарения Богу, и больше где поклонение. Это вот как бы вот восход к победе. Но книгу «Псалтырь», если вы читали, там есть разные переживания, через которые проходит человек. Второй раздел начинается с 41 и 42 глава или 41 и 42 псалом, это как раз вот та молитва, которую я хочу, чтобы мы разобрали. Точно исследователи не знают, кто поделил книгу «Псалтырь» на 5 книг и почему это было сделано. Некоторые думают, что может быть, вот как есть 5 книг Моисея, вот точно так была попытка сделать 5 книг царя Давида. Но так или нет, точно мы не знаем. Но каждый раздел, он заканчивается хвалой, и каждый раздел, он вот начинается как-то по-новому, и в каждом разделе есть своя тематика. И вот этот псалом, который или молитва, которую мы читаем, он тоже не случайный. Мы сейчас вместе попробуем его прочитать и посмотреть, с каким настроением он был написан. Мы будем читать внимательно. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой, вспоминая об этом, изливаю душу мою. Потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ним в дом Божий с согласом радости и словословия празднующего сонно. Что ты, душа, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя. Посему я воспоминаю о тебе земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои. когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже. Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Вот такая молитва. Она не случайная. И почему-то именно эту молитву выбрали, чтобы начать второй раздел или вторую книгу. Книгу Псалмов. А кем она была написана? Ну, мы точно не знаем. Написано учение сынов Кореевых. Возможно, это были потомки человека, которого звали Корей. Если вы помните, это человек, который о себе много подумал, пришел к Моисею и говорит, что неужели вот только с тобой Бог разговаривает? И Бог судился с этим человеком. Но, возможно, у этого человека были потомки, может быть, дети маленькие. И вот потомство этого человека — это люди, которые служили при храме. И в книге «Псалтырь» ими написано 10 псалмов. Один из них мы только что прочитали. И вот здесь у меня вопрос. Мы, когда читали эту молитву, кем она написана? Написано вот человеком, кто является ее автор? Человеком, который находится сейчас вот в такой победоносном, может быть, этапе своей жизни? Или когда человеку тяжело? Или тогда, когда человек находится в какой-то борьбе? Какое у вас сложилось впечатление? В борьбе, да? Человеку тяжело. Мы в 4 стишке 41 главы прочитали: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Это автор этой молитвы — человек, который находится в скорби. Человек проходит через какие-то трудности. Мы не знаем характер этих переживаний и трудностей. Мы не знаем, с чем связано то, что он находится в таких сильных переживаниях. Но этот человек плачет и плачет много. Он говорит, что слезы, они стали для меня хлебом. Хлеб — это то, что человек кушает, ну, несколько раз в день. А здесь и день, и ночь. Автор этой молитвы о чем-то сильно скорбит. И это не просто скорбь, но здесь мы прочитали не только то, что слезы были хлебом день и ночь, но это человек, который переживает оскорбление, человек, которого ранят, человек, над которым смеются. Когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Это человек, который переживает унижение. Дальше в 11 стихе: «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Это молитва не только скорбящего человека, но человека израненного. Мы не знаем, кто эти враги. Мы не знаем, это буквально или это какая-то аллегория. Потому что нашими врагами могут быть даже те мысли, которые посещают нас иногда. Но это израненный человек. Это человек, который очень сильно скорбит. Мы опять и опять читаем здесь о том, что это человек, который находится в таком эмоционально подавленном состоянии. Он говорит, 6 стишок, что унываешь, ты, душа моя? А перед этим он в 5 стихе пишет, вспоминая об этом, то есть он вспоминает добрые, хорошие времена в своей жизни. И иногда, вспоминая добрые и хорошие времена своей жизни, мы радуемся. Но когда человеку тяжело, и он вспоминает добрые и хорошие времена, иногда вот эти переживания становятся еще более тяжелыми. Этот человек вот приходит еще в такое более глубокое отчаяние. И он унывает. Это человек, который эмоционально подавлен, расстроен. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Наверное, самое тяжелое, что переживает автор этой молитвы, это то, что у него вот какая-то борьба с тем, что видит и понимает ли его Бог, и где Бог находится в это время. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня?» Это 10 стих. «Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага?» 42 глава во 2 стихе. «Для чего ты отринул меня?» Это человек, который плачет. Это человек, который скорбит. Это израненный человек. Это человек эмоционально подавленный. Как это назвать более современным языком? Депрессия? Плохое настроение? Я точно не знаю. Это человек, которому тяжело. И вот в то время, когда ему тяжело, ему приходит много разных мыслей о том, что Бог забыл его. О том, что Бог отверг его. Бог не слышит его. И вот это автор этой молитвы. Знаете, что мне нравится? Мне нравится, что Слово Божье, оно красиво передает реальность, в которой человек живет здесь на земле. Мы, люди, иногда хотим показать очень такую красивую картинку своей жизни. Если выйти в социальные сети, такие как Инстаграм, то там ты видишь, что люди ходят в кофешоп, люди едут куда-то в отпуск, люди себе что-то новое купили. Кто-то там, можно сказать, он занимается спортом, и он там преодолевает какие-то препятствия. И мы видим вот такую очень красивую жизнь. И кто-то, вот, смотря на картинку в Инстаграме, думает, вот везет же людям. Но Писание, оно более честно показывает реальность жизни. Я, когда готовился к этой проповеди, я в чат GPT сделал такой запрос. А сколько из 150 псалмов, вот псалмы о человеческой борьбе и таких грустных псалмов? И чат GPT подсчитал, что не меньше, чем 60. Это значит больше, чем 1/3 псалмов – это там, где люди плачут. Это там, где люди проходят через какие-то трудности. А когда людям тяжело, когда люди не чувствуют, что Бог рядом, когда люди находятся в борьбе. И, наверное, это лучше отражает реальность человеческой жизни. Не тогда, когда все хорошо, как в Инстаграме, а когда есть победа, а есть и такие вот отрезки жизни, когда человеку трудно, когда человек... Он находится вот в каком-то одиночестве. Мы здесь прочитали о том, что он пишет этот псалом, и он пишет его из какого-то такого места. Он говорит, «Унывает во мне душа моя, 7 стих, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар». Мы точно не знаем вообще, это какая-то аллегория или такое место вообще существует. Но так или иначе, этот человек, он находится вот на каком-то расстоянии от того места, где пребывает Бог. И вот читая эту молитву, вот эти два псалма, наверное, первый урок, на который я хотел обратить внимание, это то, что духовные люди, люди, которые в правильных отношениях с Богом, иногда проходят через какую-то темную долину, когда им тяжело. Люди, которые в правильных отношениях с Богом, люди, чьи молитвы Дух Святой позаботится, чтобы оставить в Святом Слове, иногда проходят отрезки жизни, когда слезы становятся их хлебом, когда они черпят унижение, оскорбление, насмешки. Человек Божий иногда проходит такие моменты, когда он эмоционально такой раздавленный, когда он не чувствует, что Бог находится рядом с ним. И Писание, оно, вот молитвы этих людей ставит для нас в пример. И если мы проходили, проходим или будем проходить, то не нужно разочаровываться. Но, может быть, вот в те моменты имеет смысл почитать молитвы тех людей, кто проходил, и как духовный человек, он проходит через этапы своей жизни. И тут важный урок. Это не человек, который притворяется, что у него все хорошо. Это человек, который не живет в самообмане, что у меня все хорошо, когда на самом деле не очень хорошо. Мы иногда у друг друга спрашиваем, как дела. И у нас есть дежурные ответы. Слава Богу, или все хорошо? Я иногда разговариваю со своим папой. И он говорит, как дела? Я говорю, все хорошо. И он, отвечая, говорит, хорошо у нас уже было. И я знаю, на что он намекает. Потому что один близкий для нас человек переживал какие-то трудности. Это была такая очень личная ситуация. И когда у этого человека спрашивали, как дела, то ответ был дежурный, все хорошо. А через какое-то время, обнаружилось, что там было все очень даже нехорошо. Это человек, который не прячется от реальности, он не притворяется, он называет вещи своими именами. Он говорит, что унываешь во мне, душа моя. Я думаю, что нам не всегда нужно стараться показать себя сильными, успешными, потому что есть разные отрезки в нашей жизни. И человек, который молится этой молитвой, которую мы читаем, он этого не делает. Второй урок, это то, что вот в своих переживаниях, 5 стихе мы читаем, что «изливаю душу мою». Человеку тяжело, человеку трудно. И человек это не держит в самом себе. Но вот свои переживания этот человек рассказывает Богу. Этот человек открывает свое сердце. Он рассказывает о своих переживаниях. И я думаю, что вы согласитесь, что когда мы вот что-то копим, держим внутри, человек может очень сильно томиться. Но когда мы найдем время для того, чтобы поплакать, в первую очередь, наверное, это перед Богом. Может быть, это также Бог в жизнь каждого из нас, Бог в жизнь каждого из нас дал людей, которые нас любят. Бог в жизнь каждого из нас дал людей, которые способны нас понять и поддержать. Это Бог сделал. Мы можем что-то рассказать этим людям. Помните, была женщина, которую звали Анна, мама Самуила. Она была тоже женщина, скорбящая духом. И она пришла в храм и излила свое сердце перед Богом. И даже тогда, когда проблема ее не решилась, она не стала еще мамой. она не рассталась со своей соперницей. Но вот тот факт, что она излила свое сердце перед Богом, это то, что вот дало ей облегчение. И человек, который пишет, он очень честно и открыто рассказывает о своих переживаниях. Он говорит, что он плачет. Он говорит о том, что он унывает. Он говорит о том, что он сомневается в том, что Бог его слышит. Он честно говорит о своих чувствах. Духовная молитва – это не неправильная молитва, это не громкая молитва. А, наверное, вот по-настоящему духовная молитва – это честная молитва. Это когда человек честно может рассказать о своих внутренних переживаниях. И этот человек, он честно рассказывает, ему тяжело. И рассказывая о своих внутренних переживаниях, он говорит: «Господи, это следующий урок, третий урок. Господи, мне нужен Ты». Есть псалом, который мне очень нравится, известный: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Мне кажется, в юности это был мой самый любимый псалом. Он на английском написан: «As the deer panteth for the water». И я помню, очень часто, когда я пел этот псалом, я сокрушался перед Богом. Я думаю, что вы тоже переживали. И вот человек со своими переживаниями, он прежде всего просит не решения вот обстоятельств, которые привели к тому, что ему стало тяжело. Но в первую очередь, во втором стихе: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Мне иногда нравится посмотреть какие-то документальные съемки вот из мира животных. И особенно вот в тех южных местах, где климат очень жаркий, животные иногда должны преодолеть огромное расстояние для того, чтобы попить воды. И туда собираются очень-очень много разных людей, потому что, особенно там в Африке, где вода — это не то, что доступно, все идут для того, чтобы напиться. И Израиль, где, я так думаю, что было написано этот псалом, он тоже находится намного южнее. Там тоже есть пустыня, там жарко. И он говорит: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Почему мы можем сказать, что это духовный человек? Потому что в тот момент, когда ему тяжело, когда он скорбит, терпит унижение, он ищет Бога. Он ищет вот близости с Богом. Он говорит: «Мне сейчас тяжело, Боже, и прежде всего я прошу не чтобы Ты успокоил моих врагов. Прежде всего я прошу, чтобы не Ты изменил мои обстоятельства. Прежде всего я хочу, чтобы Ты решил не мои, может быть, материальные проблемы. Прежде всего я хочу напитаться Тобой. Прежде всего, Господи, мне нужен Ты». Мы переживаем каждый свои переживания и трудности. У кого-то, может быть, это с финансами. Кто-то переживает за свою личную жизнь. У кого-то, может быть, в семье какие-то проблемы. У кого-то еще какой-то кризис. И прежде всего, когда мы проходим через наши трудности и переживания, прежде всего, нам в этих трудностях нужен Бог. И это то, с чего начинается эта молитва. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Следующее, что делает этот человек, он говорит, 6 стих, и он повторяет это несколько раз: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я такой вопрос задам. Вы когда-нибудь сами с собой разговариваете или нет? У кого-то бывает. Вот я так думаю, что, наверное, вот сами с собой мы общаемся больше всего. Так или нет? Человек ночью просыпается, и он начинает сам с собой разговаривать. Человек проснулся, день проходит, и человек сам с собой разговаривает. Приходят какие-то мысли, и человек вот аргументирует, человек решает какие-то задачи. Человек вот что-то взвешивает. У человека внутри есть какой-то диалог. И здесь этот псалмопевец, он тоже разговаривает с самим собой. У него есть какие-то мысли уныния. У него есть мысли какие-то разочарования. Но смотрите, как он ведет вот этот внутренний диалог. Его, с одной стороны посещает мысль о том, что все очень плохо. Все безнадежно. Но он отвечает самому себе: уповай на Бога. У него с одной стороны мысли приходят, что Бог про тебя забыл. Богу до тебя дела нет. А он себе отвечает: нет, Спаситель мой и Бог мой. У него, может быть, посещает мысли, что ничего не изменится, так будет всегда. Но он сам себя убеждает и говорит внутри: нет, нет, нет, я еще буду его славить. И вот этот внутренний диалог, который происходит внутри, это то, что вот меняет наше эмоциональное состояние. К этому диалогу очень часто подключается еще знаете кто? Враг души человеческой. Он туда тоже подбрасывает. Он говорит: посмотри, тебя никто не любит. Посмотри, у тебя ничего не получается. Посмотри, вот у тебя ты вообще бездарный человек. И вот этот диалог внутри происходит. И от того, как мы ведем этот диалог, но здесь опять и опять этот человек говорит: нет, я буду уповать на него, я буду еще славить. А что значит славить? Есть разница между благодарить и славить. А какая разница между благодарить и славить? Благодарить – это когда мы осознаем те благословения, которые Бог нам дал. Мы их осознаем, и мы говорим: Боже, спасибо Тебе за то, что у меня есть две ноги. Боже, спасибо, что у меня есть две руки рабочие. У меня брат мой младший, у него есть животные. И барашка бежала, и он эту барашку схватил, чтобы она не убежала. И этот баран так рванул, что у него вырвало мышцу на левой руке. Ему делали операцию, и сейчас он проходит реабилитацию, но он говорит, у него рука не работает. И он говорит: левая рука. Но, говорит, я даже не знал, вот насколько она полезная. И говорит: вот как инвалид себя чувствуешь? Благодарность – это когда мы осознаем то, что нам Бог дал, и мы воздаем Ему благодарность. Но славить – это немножко по-другому. Это когда мы осознаем то, кем является Бог. Он является добрым Богом. Это не то, что Он сделал, это то, кто Он есть. Я говорю: Боже, Ты добрый. Боже, Ты верный. Боже, Ты любящий. И когда мы осознаем, Боже, Ты всемогущий, Ты милостивый, Ты прощающий, Ты заботливый. И мы видим, что опять и опять вот автор этой молитвы, он вспоминает о том, кем Бог является. Когда нам тяжело, когда трудно, когда человек плачет, вот очень важно вспоминать, кем является Бог. Славить Его в это время. Да, мне сейчас трудно, да, мне тяжело. Душа, ты не будешь унывать, потому что я буду славить Его, Спасителя моего. Он говорит, что Бог является его Спасителем. Он сейчас, ему тяжело, у него, но у него есть Спаситель. И он осознает, что есть Спаситель и есть Бог с большой буквы, всемогущий. И у него внутри он себя перестраивает. Эмоции ему кричат одно, он говорит, нет-нет, я буду славить. Нет-нет, я буду уповать. И он перестраивает свой внутренний диалог. Он начинает вот по-другому думать. Он начинает вот корни пускать. Он начинает пить от этого источника живой воды. Вот он питает тем, что дает жизнь, а не убивает ее. И пятое, это 42 глава, 3 стих. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». Он пишет, чтобы Бог, он просветил и открыл ему истину свою, чтобы ему выйти вот из того места, в которое он попал. Он молится о Божьем водительстве. Когда тяжело, когда трудно, когда приходит какой-то кризис, можно начать решать кризисы человеческими методами. А можно просить мудрость и видение от Бога. Можно просить, чтобы Бог светом своим, он указал истину, он указал путь, как выйти из того состояния, в которое человек попал. И он молится об этом. Он не понимает. Ему кажется даже, что Бог его не слышит, и Бог его отверг. Но он с верой говорит, Боже, Ты Спаситель мой. И Ты, вот пошли свет свой. Открой мне истину свою. Дай мне мудрости, чтобы я вышел из этого состояния. А в чем цель? У него трудности переживания. Он молится Богу. А какая цель всего этого? Чтобы у него стало хорошее настроение. Чтобы проблемы решились. Давайте прочитаем последние 3 стиха и попробуем обнаружить, вот в чем, я не знаю, это цель Божья или, может быть, это желание вот этого духовного человека. Это будет в 42 главе 3, 4, 5 стишок. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию и к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Куда хочет попасть этот человек? Вот он находится в проблемах, но из этих проблем куда он хочет выйти? Он ищет Божьего присутствия. А он ищет не просто решение своих проблем. Он ищет не просто, чтобы у него настроение стало лучше. Он говорит, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях моих буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Он молится, чтобы вот эти трудности и эти переживания, Они привели его еще в более близкие, глубокие личные отношения с Богом. И, наверное, поэтому эта молитва, она оставлена для того, чтобы мы здесь ее читали, исследовали и чему-то учились в ней. Мы прочитали о том, что это не просто псалом, это учение начальнику хора, учение сынов Кореевых. Я, может быть, так вот просто еще раз. Эта молитва написана человеком, который в скорби. Эта молитва написана человеком, который израненный, эмоционально подавленный. Человек, который чувствует, что Бог его оставил. Но в своей скорби и в своих переживаниях этот человек не притворяется, что все хорошо, а изливает свое сердце перед Богом. Он рассказывает Богу о своих переживаниях, о трудностях. Это очень честно. Может быть, где-то оно вот граничит с какой-то дерзостью, когда он говорит, что «Боже, ты оставил меня или отринул меня». Но он честно рассказывает Богу о своих внутренних переживаниях. Дальше он разговаривает вот сам с собой. И он говорит, что я, хотя мне тяжело, хотя трудно, хотя я Бога не чувствую, он делает решение, что я буду уповать на Бога. Я буду славить Бога. Он не хочет думать о том, что Бог его не слышит. Он хочет думать о верности Божьей, о доброте Божьей, о спасительной благодати Божьей. И он ищет Божьего водительства. Он хочет, чтобы Бог указал путь ему, как выйти, для того, чтобы прийти в более глубокое и личное общение с Богом. Для того, чтобы вернуться туда, где он когда-то был. Он хочет опять, чтобы радостью его стал Господь. И вот эта молитва духовного человека, с одной стороны, она вроде бы какая-то даже грустная. Человеку тяжело, человек теряет надежду. Но если углубиться, она вдохновляет, потому что она показывает выход из эмоциональных переживаний, в которые попадает когда-то человек. Мы сейчас будем молиться, друзья. И мы не знаем переживания друг друга очень глубоко. Мы стараемся держать форму. У нас всегда все хорошо. У нас всегда за все слава Богу. А когда мы наедине, бывает по-разному. Но если мы не можем быть открытыми и честными всегда друг с другом, мы всегда можем быть честными с Богом. Мы всегда можем рассказать Ему, как мы переживаем. И на примере этого человека мы можем искать решение своих переживаний в близости с Богом. Мы можем искать решение в своих переживаниях через то, что Бог откроет нам путь, как выйти и прийти в более глубокие отношения с Ним. Пусть Бог благословит и поможет каждому из нас. Я приглашаю нас преклонить перед Богом колени. Не колени, а свое сердце. Аминь.

В доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово ту душу, как хлеб, укрепляет, силы дает и в скорбях утешает. Слово ту меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает, гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он и грешных, и падших, не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы сестры и братья, наши открыты друг другу объятия, беды и радости прошлой недели поровну между собою разделим, и наставления примем от старших, не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться или побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас двое или трое, Бог обещание дал нам благое быть вместе с нами в общениях наших. Не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова, и сами дом из себя устрояем, как камни Божии, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте, будьте в святом ожидании. Верой поправим светильники наши. Не оставляйте собраний ваши. Клич прозвучит. Вот жених среди ночи. Дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой. На светлом облаке, в славе небесной, от сотворения праздника краше не было. Дай Бог, чтоб был он и нашим.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Людям волей всей благого сила дивная дана, верой Божией живою эта сила названа. Вера в юности мятежной нам погибнуть не дает, к пристани небес надежной крепко за руку ведет. Вера в жизни облегчает бремя тяжкое забот, вера горы переставляет и героев создает. И по возрасту, в утратах, бедствиях души больной, с лаской любящего брата нам несет она покой. Вера нас не покидает, и в последний смертный час светом вечным озаряет тьму могильную для нас. Вера — Божий светоч ясный, путеводная звезда. Тот блажен, кому не гаснет этот светоч никогда.

Дорогие дети, ну вот мы снова собрались для того, чтобы слушать Божье Слово. Обо всем, что нам нужно для жизни, мы узнаем из других книг, но о том, что нужно нам для нашей души, для нашей вечной жизни, мы узнаем ни из какой другой книги, кроме Библии, и потому нам так важно читать именно ее. Мы прошли с вами через пустыню вместе с израильским народом и пережили с ними разные приключения. В прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне одержали победу над теми народами, которые были у них на пути, и остановились в одной из этих лежащих на пути стран. По другую сторону Иордана лежала обетованная страна, и до нее было, как говорится, рукой подать. Два племени израильтян, потомки Рувима и Гада, имели много стад и нашли, что пастбища страны, в которой они теперь остановились, вполне хороши для них, и попросили Моисея позволить им не идти дальше, а остаться здесь навсегда. Их не интересовала обетованная страна. Но когда Моисей спросил их, готовы ли они помогать занимать Ханаан, они пообещали, что помогут, и возвратятся сюда только после того, как Ханаан будет взят, и народ израильский поселится в нем. Моисей согласился, и земли, которые раньше принадлежали амореям и другим народам, стали принадлежностью племен Рувима, Гада и Манассии. Они поселились на восточной стороне Иордана, построили загоны для скота и временные жилища, чтобы возвратиться в них после занятия Ханаана. Моисей был теперь глубоким стариком и знал, что смерть близка. Он хотел, чтобы кто-то особенный и сильный заменил его, когда он умрет. Он обратился в молитве Господу и сказал: «Избери человека, способного вести народ, чтобы он не остался, как овечье стадо, без пастуха». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, у которого есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед священником Илиазаром и всем обществом, и наставь его пред всем народом, чтобы все знали, что я поручаю ему вести народ дальше в Ханаан». Моисей поступил так, как повелел ему Господь, и назначил Иисуса Навина руководителем народа, и все знали, что это от Господа, и слушались его, как Моисея. Моисей не ушел, не попрощавшись. Он произнес длинное благословение на все поколение израильского народа, на каждое в отдельности племя, и сказал: «Мне много лет, и я должен умереть, а вы идите дальше в страну, которую обещал вам Бог, и успеете во всем, потому что Он будет с вами». Народ стоял и слушал, и знал, что Моисей покидает их навсегда. Каким он был верным! Он любил их, как отец, и заботился о них, как мать. Он руководил ими такое долгое время. Когда Моисей окончил свою длинную прощальную речь, он медленно пошел на гору, которую указал ему Господь. Люди смотрели ему вслед глазами полными слез. Они полюбили его, привязались к нему, и им было больно прощаться с ним. Он медленно поднимался на гору и, наконец, исчез из виду, и народ не видел его больше. На вершине горы Моисей сел и осмотрел страну, которая простиралась перед ним по другую сторону Иордана. Какая это была прекрасная страна! Моисей смотрел на поросшие кустарником холмы и зеленые долины и радовался, что путь его народа пришел к концу, и скоро они войдут в обетованную страну. Ему хотелось, чтобы хотя бы тут народ стал действительно послушным Богу, потому что от этого приходит благословение. На вершине горы Моисей умер, и Бог похоронил его где-то на ровном месте. Он был величайшим из людей и единственным человеком, говорившим с Богом лицом к лицу, как с человеком. 40 дней израильтяне оплакивали Моисея. Такой обычай был у этого народа, и они в точности придерживались этого обычая. Есть великие люди, великие вожди, но из всех них Моисей выделялся как особенно значительный и важный, потому что заботился не только о том, чтобы люди жили хорошо на земле, но и о том, чтобы их души стремились к Богу и любили Его. Проходя дальше историю израильского народа, мы увидим, что у него были разные вожди, и были такие, которые сами отступали от Бога и уводили за собой народ. Господь наказывал таких вождей, а Христос называл их вождями слепыми, заводящими народ в погибель. Я рада, что могла познакомить вас с Моисеем, кратчайшим из людей, послушным Богу во всем,
Я рада, что могу знакомить вас также с нашим Богом, Его любящим, но строгим ко греху характером. Вы заметили, что Моисей и Аарон не вошли в обетованную страну, хотя долго и верно служили Господу. Их грех был в том, что один раз они не отдали славы Богу перед народом, а сделали вид, что делают что-то сами. Вы помните, когда они высекали воду из скалы? Вся слава принадлежит Господу, и мы не должны брать ее на себя. Ведь без Него мы не можем делать ничего. Запомним это, дети, и будем всегда отдавать Господу честь и славу, которых Он вполне достоин. Дорогие дети, я всегда проводила для вас параллель между путешествием израильтян в Ханаан и нашим путешествием в обетованную страну, в небо, которое приготовил для нас наш Спаситель. Мы все любим много мечтать, особенно дети. Я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Мечты». Я в детстве много мечтала о том и о всем, и все получалось не совсем так, как я предполагала. Мы когда-то мечтали о теплых безоблачных странах, где лимоны и мирты, и плещется берег прибой, где свободные чайки парят над волной голубой, а в тенистых садах созревают желтее бананы. И морозная наледь на окнах казалась нам пышной зарослью пальм и зубчатую горной грядою, и дыханием согретый лед талый прохладной струею протекал через рощи, журча по подводным камням. И фантазией детской согретое билось сердечко, и от радости тихой румянец горел на щеках, и, усевшись, как кресло у мамы своей на руках, засыпали беспечно, свернувшись удобно колечком. В детстве все было сказкой и легкой, как пена мечтой, а действительность жизни коснулась безжалостно позже, и от детского сна разбудила нас грубо, и все же исполнение сна мы найдем за последней чертой. Жизни моря с размаху ударило больно волною, захлестнуло, залило, покрыло почти с головой, но Спаситель стоял за ближайшей высокой скалой и поставил на камень могучую твердой рукою. Мы достигнем страны превосходнее радужной сказки. И прекраснее стран, что мороз на земле начертал. Не видало ни ока, ни слух наш того не слыхал, и художника кисть не смешает так весело краски. Хоть прекрасны земные, далекие, теплые страны, не сравнится им с Божьей, ни здешней, небесной страной, где хоть может не плещется белою пеной прибой, но зато там нет слез и навеки излечены раны. Да, дети, дивная, обетованная, небесная страна. Наш небесный Ханаан, вот что манит нас куда-то вперед, и ничто на земле не может заменить ее. Я побывала в странах, где зреют бананы, и в январе я срываю апельсины собственного дерева в саду. Но мечта о вечной стране не покидает меня. Я все еще хочу видеть тот обетованный Богом край. Я не боюсь, что как Моисей не войду туда, потому что не отдала славы Богу, когда это было нужно. Я не иду туда по моим заслугам, но по заслугам моего Спасителя. Я славлю Его за то, что Он взял на Себя мои грехи, и теперь путь в обетованную страну открыт мне. И вы тоже войдете туда, если примете в сердце Спасителя Иисуса Христа. Все это, что нужно сделать, принять Его и никогда не стараться попасть на небо своими силами. Это не значит, что мы можем вести себя как угодно, лишь бы мы верили в Господа Иисуса Христа. Нет, если мы будем действительно любить Господа, мы не сможем вести себя плохо, потому что не будем хотеть огорчать Его. Мы будем делать добро из любви к Нему. Есть истинная и ложная любовь. Вот вы, например, держите в руках большое яблоко и хотите откусить от него кусочек. И в это время подходит знакомый мальчик или девочка, и, заглядывая вам в глаза, говорит: «Ты знаешь, ты мой самый лучший друг, я люблю тебя». Вы знаете, что это любовь из-за яблока, а не из-за вас, потому что когда нет яблока, нет и любви. Проверьте свою любовь к папе, к маме, к родственникам, к знакомым. Любите ли вы их всегда или только тогда, когда они дают вам подарки? Одна женщина очень любила своего мальчика, но вот она заболела и должна была лечь в больницу.
Пока она лежала там, она все время молилась о своем мальчике, скучала о нем, плакала по ночам. Наконец наступил желанный день, и она могла идти домой. Когда автомобиль подвез ее к дому, она с нетерпением ожидала своего малютку, и он действительно выбежал ей навстречу. Первый вопрос, который он задал ей, не был «Как ты поживаешь? Как себя чувствуешь?» Нет, но он спросил: «Мама, что ты мне привезла?» Мама опечалилась. Она холодно сказала мальчику: «Пойди, возьми бумагу и шнурок и сделай себе пакет и люби его». Он понял, что поступил неправильно, и весь день не имел покоя. Вечером, когда мама укладывала его спать, он прижался к ней и сказал: «Я люблю тебя больше подарков. Я рад, что ты пришла домой». Мама обняла его, и слезы радости выступили на ее глазах. Она видела, как мальчик действительно любит ее. «Истинной любовью возлюбил нас наш Спаситель. Он ничего не имел от нас, и все же был готов ради нашего спасения пойти на страшную смерть на Голгофском кресте. Как можем мы не ответить ему любовью на такую любовь?»

смелость. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Екклесиаст 7:9. Смелость с мудростью во всем сделать может много. Смело действуй только в том, что прославит Бога.

0: В начале сентября на одном из уроков чтения старушка Потс неожиданно сказала:
1: «Твой учитель будет тобой очень доволен, когда в школе снова начнутся занятия».
0: Джек был вынужден признаться, что действительно с радостью ожидает начала учебного года. Но спустя всего неделю жизнь Джека изменилась до неузнаваемости. Придя в школу, он узнал, что господин Перси будет теперь преподавать в другом классе. С отстающими же учениками отныне должен был заниматься новый широкоплечий преподаватель по имени Паркер. Первое, что сделал новый преподаватель, это запер в шкафу все микрокалькуляторы и магнитофонные записи учебного материала и извлек из другого шкафа груду потрепанных учебников.
1: «Слушайте меня внимательно, тупое стадо!» В голосе Паркера звучала угроза. «Алфавит и таблицы умножения я вколочу вас старыми испытанными методами. Школу вы покинете не раньше, чем научитесь читать и считать. Всем ясно?»
0: Джек возненавидел его с первой же секунды, а поэтому демонстративно положил ноги на парту и вытащил сигарету. Над ним тут же угрожающе нависла громоздкая фигура господина Паркера.
1: «Я подробно ознакомился с твоим делом, Джонсон», — сказал он.
0: А взгляд его покрасневших глаз, казалось, пронзил Джека насквозь.
1: «Я тебе еще вправлю мозги, мой милый».
0: «Значит, по рукам», — думал Джек, глядя на растоптанную каблуком Паркера сигарету.
1: «Я тебе тоже спуску не дам».
0: С этого дня между ними двоими начались открытые военные действия. Джек не выполнял ни одного задания господина Паркера. Не давал он работать другим. Но все же иногда, когда из окна школьного автобуса Джек видел почтальона, сгребавшего в кучу опавшую листву в саду полковника Уайта, его овладевало отчаяние при мысли об обещанном велосипеде. На уроках физкультуры ситуация была аналогичной. Джек знал, что в футбол он умеет играть лучше всех своих одноклассников, но почему-то всячески скрывал это от физрука, господина Ренсона. Учитель постоянно на него кричал, но толку от этого не было.
2: «Почему ты ведешь себя так глупо, Джек?» – спросил его Питер, когда они однажды встретились в школьном коридоре.
0: Джек слонялся там из конца в конец, хотя вообще-то должен был быть на футбольном поле.
1: «Возможно, когда-нибудь ты мог бы играть за команду Англии, если бы ты не был таким глупцом!»
0: Раздражение господина Паркера росло изо дня в день.
1: «Этого Джонсона следовало бы отправить в спецшколу для детей с отклонениями», – бушевал он однажды в учительской. «Он просто невыносим!»
3: «Я, пожалуй, не вполне с вами согласен», – откликнулся господин Перси, наливая себе кофе.
1: «У меня к концу учебного года он начал довольно усердно заниматься». «Да вы, молодые учителя, все на одно лицо!» Взревел господин Паркер, и его затылок стал багровым. «Вы слишком снисходительны. В этом-то и порог современного воспитания. Я сейчас же иду к директору и поговорю с ним о переводе Джонсона».
0: Он с грохотом захлопнул за собой дверь, оставив господина Перси в тревожном недоумении. На следующий день, когда во время урока физкультуры Джек снова слонялся по коридору, ему в голову пришла великолепная идея, как можно лучше убить время. Он отыскал карточки из белого картона и на каждой написал: «Неисправен! Пользоваться запрещено!» Потом он быстренько прикрепил их на дверях всех туалетов в здании школы. Всеобщее замешательство было поистине огромным, и Джек не стал скрывать, что это дело его рук, только бы увидеть выражение лица господина Паркера.
1: «Ты немедленно пойдешь со мной к директору, дорогой!» – закричал тот и потащил Джека по коридору.
0: Директор, как оказалось, не только обладал чувством юмора, но и был рассержен на господина Паркера. Когда они переступили порог его кабинета, он сказал:
1: Еще вчера вы, Паркер, заявили мне, что мальчик умственно отсталый. Но если это так, то как же он смог так четко и причем много раз написать «Неисправен, пользоваться запрещено»? Тем не менее, Джонсон, по настоянию господина Паркера я записал тебя на прием к школьному психологу. Прочитав с видимой неохотой Джеку нотацию, он коротким взмахом руки отпустил их. Очутившись снова в коридоре, господин Паркер сказал: «Слушай меня внимательно, Джонсон. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты очутился в интернате для детей с отклонениями. Даже если это будет последним распоряжением, которое я подпишу в этих стенах. Для меня это будет великим удовольствием сделать так, чтобы и духу твоего здесь не было». Джек дерзко рассмеялся, хотя ему было совсем не до смеха. Что с ним станет, если ему придется покинуть деревню, семью Джарвисов, старушку Потс, лес и щенков? Он заперся в раздевалке и первый раз в своей жизни начал молиться.
2: «Бог, если ты меня правда любишь, сделай так, чтобы у них из этого ничего не вышло».
4: «Что с тобой сегодня?» – проворчала старушка Потс.
1: Уже темнело, и они сидели у пылающего камина, для которого Джек нарубил дров. Был урок чтения, но буквы расплывались у Джека перед глазами.
2: «Не знаю, буду ли я и дальше приходить сюда читать», – отозвался Джек уныло.
4: «Это еще почему?» – набросилась на него старушка.
2: «В этом просто нет никакого смысла», – пояснил он. «Они хотят отправить меня в приют для детей с отклонениями».
1: Старушка Потс отвела душу в нескольких замысловатых ругательствах, а потом спросила о причине подобных намерений.
2: «Все дело в том, — пояснил Джек, — что в этом учебном году наш новый учитель меня возненавидел, как, впрочем, и я его. А так как я ничего не хочу на его уроках делать, то он позаботился, чтобы пришел какой-то психолог, и меня потом исключили из школы».
4: «А ты так глуп, что действительно этого заслуживаешь!» – проскрипела старушка Потс.
2: «То есть как это?» – спросил Джек обескураженно. «Я ведь уже умею хорошо читать, или нет?»
4: «Никто не говорит, что ты этого не умеешь!» – набросилась она на него в ответ. «Но, отказываясь работать, ты своими руками расчищаешь этому тирану путь. Ты ведь можешь все устроить так, что, показав все, что умеешь, ты выставишь учителя полным глупцом. Увидев твои тетради, этот твой психолог непременно выскажет твоему учителю все, что о нем думает, раз из-за него он потерял впустую столько времени. Это самый лучший способ отомстить ему», – заключила она и начала возбужденно шуровать кочергой в камине. Чем дольше Джек размышлял над этим планом боевых действий, тем больше он ему нравился. На следующий день господина Паркера ожидал в школе сюрприз. Не успел он раздать тетради, как Джек раскрыл свою и углубился в работу. Весь день он просидел за своей партой и выполнил огромное количество заданий и упражнений. К вечеру господин Паркер пришел в состояние безмерного удивления и растерянности. Война между ними не затихала. Господин Паркер отводил душу, давая Джеку задания, которые считал для того непосильными. Джек, в свою очередь, учился так, что ему казалось, что его голова вот-вот лопнет, но всегда находил правильные ответы или решения. Он получал домашние задания, над которыми сидел целыми часами. К урокам он готовился у старушки Потс, которая ему в этом с удовольствием помогала. Директор школы проинформировал господина Джарвиса, что 4 декабря у Джека состоится беседа с психологом. С Джеком господин Джарвис не обмолвился об этом ни единым словом. Однако же в тот день утром, разнеся письма и проводив взглядом скрывшийся за поворотом школьный автобус, он вознес к небу короткую молитву о Джеке.
1: Психолог оказался невысоким, плотным мужчиной с веселыми искорками в глазах. Когда в 11 часов Джека провели в его кабинет, у него тут же исчез всякий страх перед ним.
4: «Присаживайся», – дружелюбно обратился к нему психолог. Он шелестел множеством папок, писем, школьных тетрадей и свидетельств, на которых было написано имя Джека.
5: «Создается впечатление, что господин Паркер немного обеспокоен по твоему поводу», – сказал он наконец. «Как ты думаешь, почему?»
4: «Господин Паркер – хам», – спокойно объяснил Джек.
1: За те 10 минут, которые психолог этим утром провел в беседе с Паркером, он пришел к выводу, очень сходному с этим выражением.
4: «Но ведь в прошлом учебном году ты довольно неплохо ладил с господином Перси. Тут вот у меня лежит его рапорт, в котором он пишет, что с определенного момента ты начал усиленно заниматься. С чего бы это?»
1: Психолог нравился Джеку все больше, поэтому он сказал:
4: «Мой приемный отец пообещал подарить мне велосипед».
1: Психолог дружелюбно улыбнулся. Джек почувствовал, как исчезла последняя напряженность, и он играючи выполнил все задания, которые за этим последовали. Веселый толстяк, просмотрев работы Джека за последнее время, с огромным интересом тихонько присвистнул, пожал Джеку руку и отослал его назад в класс.
4: «Ну, каково ваше мнение об этом мальчишке?»
1: – спросил его директор, когда они позже встретились за чашкой кофе.
4: Психолог усмехнулся. «Ему действительно нечего делать в классе для отстающих», – сказал он.
1: «Его коэффициент интеллектуальности минимум 115, а читает он лучше, чем некоторые 15-летние. Не удивлюсь, если в аттестате у него будут самые высокие оценки.
4: Но вот Паркера...» Он резко поставил чашку на стол. «И я на вашем месте не стал бы здесь держать даже на должности ночного сторожа».
1: Коричневый конверт в свой почтовый ящик почтальон опустил собственноручно. Но ему не хватало духа открыть его до тех пор, пока после обеда он не уединился со своей женой в гостиной.
5: «Это из школы», —
1: сказал он, взволнованно теребя конверт.
5: «Я знаю их конверты. Они наверняка пишут, что Джека придется поместить в интернат для детей с отклонениями. По этому поводу с ним в понедельник беседовал психолог».
2: «Но мы ведь ни в коем случае не можем допустить, чтобы его от нас забрали, не так ли?» –
1: подавленно спросила его жена.
5: «С ним, конечно, было намного труднее, чем со всеми другими детьми, которых мы брали на воспитание», – вздохнув, сказал он. «И все равно мне бы его не хватало, если бы они у нас его забрали».
2: Он прочитал письмо про себя, а потом протянул его через стол своей жене.
1: Ах, как жаль, что Джек не видел выражения облегчения, появившееся на лице госпожи Джарвис. К тому времени, когда школьный автобус появился на центральной площади деревни, почтальон уже закончил работу в саду полковника Уайта. Он поставил свою старую машину возле автобусной остановки.
4: Когда Джек и Питер вышли из автобуса, он опустил стекло и позвал: «Садитесь-ка, ребята, мы едем назад, в город».
1: Он отказался отвечать на какие-либо вопросы. Спустя полчаса они стояли в лучшем велосипедном магазине округи. И через 10 минут Джек стал гордым обладателем гоночного велосипеда с рамой из сверхлегкого металла и звонком с двумя милыми.

0: давайте сегодня вместе с вами послушаем рассказ «Белое платье».
1: Лена, проснувшись, быстро соскочила с кровати и, подбежав к окну, открыла штору. Было солнечное майское утро, да еще и воскресенье. Лена была в восторге.
2: Значит, мама разрешит мне надеть новое платье.
1: Лене так хотелось поскорее показаться в новом наряде перед друзьями, что от нетерпения она даже раньше встала. Умылась, заправила постель и вышла на кухню, где мама готовила завтрак. На столе стояла тарелка с нарезанными кусками пирога с яблоками и распространялся приятный аромат кофе. Лена подошла к маме и прижалась к ней.
2: Доброе утро, мамочка!
3: Доброе утро, доченька! Ты раньше всех встала сегодня. Помоги мне, пожалуйста, накрыть на стол. У тебя это так красиво получается.
1: Пока Лена расставляла посуду на столе, в кухню пришли отец и брат, и все уселись за стол. Помолившись, позавтракали, и Лена стала помогать маме убирать посуду. Даже кухню подмела без напоминания матери, чтобы скорее управиться. Наконец, мать вытерла руки и повела Лену в комнату. Там она открыла шкаф и достала новое платье.
2: Ой, какое оно красивое!
1: Платье было белое, с тонкими кружевами вокруг воротника и на рукавах. У Лены от восхищения дух захватило.
2: Вот теперь все будут смотреть на меня.
3: Давай сначала наденем, а потом я причешу тебя.
1: Когда Лена наконец подошла к зеркалу и увидела себя в своем новом белоснежном платье и большим бантом на голове, она не поверила своим глазам. Неужели это она? В церкви она в этот день плохо слышала, о чем говорил пастор. Она вертелась, все отдергивала свое платье, да оглядывалась, кто как одет и не смотрят ли на нее. Девочки еще в пятницу договорились пойти в воскресенье после обеда в лес за цветами. После богослужения Лена вышла вместе со сверстницами, и когда они уже собрались разойтись по домам, к Лене подошла мама.
3: «Леночка, вы домой идите одни с Максимом, без нас. Нас с папой пригласили в гости. А придешь домой, доченька, сразу сними свое новое платье, а то запачкаешь его, а надень другое, голубое. Побереги свое белое платье, ведь скоро праздник».
1: Но Лена почти не слышала слов матери. Ей не хотелось расставаться с платьем. Она с восторгом подумала.
2: «Как хорошо, что родителей не будет дома. Мама не узнает, если я в новом платье пойду в рощу. Пока она вернется с вечернего собрания, я уже буду дома. Платье будет висеть в шкафу».
1: Прибежав домой, Лена предусмотрительно надела поверх нового платья передник. Подогрела обед и, не дождавшись брата, наспех поела. Затем она сняла передник и вышла из дому. Она подождала у ворот, пока подошли ее подружки. Веселой гурьбой они отправились к роще, которая была на окраине села. Лену немного смутило, что никто из девочек не обратил внимания на ее наряд. Но она себя успокоила, подумав.
2: «Завидуют, наверное, но ничего, пусть видят, какая я красивая».
1: И она, подпрыгивая и кружась, побежала, опережая всех. В роще было по-воскресному тихо и торжественно. Не шевелясь, тихо стояли березы. Только листья осины тихо трепетали. Девочки направились к ручью. Там, на лужке, они всегда играли. Вдруг из-за кустов выбежала ватага мальчишек. От неожиданности девочки сначала остановились, а потом с визгом разбежались. Началась веселая игра в догонялки. А потом они стали играть в казаков-разбойников. Девочки убегали, мальчики догоняли и брали в плен, а другие отбивали их от разбойников. Ох, и досталось же новому платью! Лену выбрали принцессой и устроили за ней настоящую погоню. Она спотыкалась, падала, поднималась и бежала дальше, цепляясь за кусты. Ее хватали за одежду, за руки, освобождали, вырывая из цепких рук разбойников. Играя, Лена забыла о своем новом платье. Когда же после игры она остановилась и оглядела свое платье, то очень испугалась.
2: «Ой, какой ужас! Как же я могла так порвать его?»
1: Действительно, в двух местах висели клочья. От белизны почти ничего не осталось. Платье было грязным спереди и сзади. Кружева оборваны. Лена подошла к ручью, чтобы вымыть руки, и пыталась почистить платье. Но от этого грязные пятна еще больше расплывались. Наигравшись, ребята уселись на траву отдохнуть. Они рассказывали что-то веселое, смеялись. Лене было не до смеха. Она сидела, ничего не слыша и не видя вокруг себя. Она искала выход.
2: «Что делать? Может быть, спрятать платье, чтобы мама его больше никогда не увидела?» «Ах, но она все равно узнает. От нее ничего не скроешь».
1: Лена поднялась, незаметно отошла от ребят и побрела домой. Слезы катились по ее щекам.

0: Почему я не послушала маму? Играла бы сейчас с ребятами, и платье было бы мое новым, и маму не огорчила бы.
1: С тяжелым сердцем Лена открыла калитку и увидела на крыльце дома маму. Лена подбежала к ней, обхватила ее обеими руками и горько зарыдала.
0: Прости, мамочка, прости.
1: Мама дала ей выплакаться, а потом обняла ее.
2: Успокойся, я тебя простила. Пойди, сними платье и умойся.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, мы говорили о том, что значит быть святым. Мы говорили о том, что значит быть святым к душим, вот это выражение из 19 главы Левит, которое можно перевести «быть возвышенным», то есть это указание на пребывание в духовном росте человека. Если само понятие освящения, оно предполагает начальное отделение от того, что нечисто, хотя, конечно, освящение в нашей жизни продолжается, мы по-прежнему отделяемся, но все-таки от того, что явно нечисто, мы должны отделиться при уверовании нашем. То есть, удалившись от господствующего в мире растления похотью, говорит апостол Петр. То есть, мы удаляемся. Так вот, быть святым – это уже приближение к Богу, это духовный рост, это возможность выбирать лучшее в нашей жизни. И порой даже мы поднимаемся над тем, что не запрещено, следуя вот тем словам, которые апостол Павел оставил для нас: «Все мне позволительно», все, что позволяет Бог, разумеется, из того, что позволяет Бог. Но из того, что позволяет Бог, не всегда все для нас полезно. Мы много об этом рассуждали на каком-то этапе. Нельзя злоупотреблять даже тем, что позволительно. Не все назидает в какой-то определенный момент, и ничто не должно обладать нами. Не буду повторять, мы знаем об этом уже хорошо и рассуждали. И мы понимаем, что рост духовный – это не рост физический. И хотя мы говорим, что духовный рост – это и есть приближение к Богу, мы, конечно же, понимаем, что это не пространственное приближение. Это обретение тех же качеств чувствования. Каким путем? Апостол Павел скажет Римлянам, Ефесянам 5:1: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные», да? То есть мы подражаем божественным качествам милосердия, любви, прощения, все, что Бог являет в себе, как чада возлюбленные, подражайте Богу. Мы подражаем в Его отношении к людям. Филиппийцам 2:5 написано о Христе, написано: «Единородный Сын Божий, Он явил все, что можно знать о Боге». И сказано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть мы должны стремиться к тому, чтобы мыслить, чувствовать. Русское библейское общество вот так перевели: «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса». Обратите внимание, друг к другу мысли и чувства, мыслить, помышлять, рассуждать, думать. И действительно, порой люди говорят, и мы, я слышал даже, когда проводил семинар, говорят люди так: звучит-то все это хорошо, но вряд ли это невозможно, говорили люди. Все, о чем мы рассуждали, и все, что было еще заповедано, думайтесь только. Все, что было заповедано еще в Ветхом Завете, многие считают, это невозможно исполнить, да? Ну, вот такая мысль, то есть Бог дает такие заповеди, надсмехаясь над людьми, которых исполнить невозможно. Возможно, и в те времена можно было быть на этом пути, потому как бы в Библии определены люди, которые названы праведниками. И в псалмах мы читаем о праведнике, а праведники – это те, кому стало это возможным. Праведник не значит, что он не может упасть, оступившись в своей жизни. Но он продолжает идти, поэтому сказано: семь раз упадет и встанет. То есть праведник – это человек, стремящийся жить по заповедям Божьим. Но мы-то живем в Новом Завете, друзья мои, с лучшими обетованиями, как сказано. И вот апостол Петр утверждает, второе послание, первая глава, с 3 стиха, вслушаемся только, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Вот мы просто не верим, что нам божественной силой даровано все. То есть суть благодати не только в милости, что Бог нас прощает, Он еще и силу дает, но ее нужно востребовать, осилит идущий дорогу. Написано, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот стих такой большой, объемный, а мы видим в нем, смотрите, какую логику, которую мы с вами уже заметили в наших рассуждениях и отметили раньше. Во-первых, сказано, что даровано все, но приходит через что? Через познание. А слово познание, я осмелюсь сказать, не означает знание только. То есть знание и познание, есть несколько различий в этих понятиях. Познание в библейском контексте – это не просто знание о предмете, это связь, которая осуществляется, это близость. Не зря используется это слово в брачных отношениях. Так вот, мы познаем Бога, мы приближаемся к Нему, познаем Христа, и через это мы делаемся причастниками божественного естества, то есть тех качеств, которые мы с вами хотим иметь и которые должны иметь. Но условия освящения, это первое, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Видите, даже в этом стихе Петр знал ту раскладку, которую я предложу вам, или предложил, что есть две стороны, да? Освящение, отделение от того, что запрещено, явно, открыто. И есть быть святым, это духовный рост, уже осуществление. И то, и другое взаимосвязано, без сомнения. Одно не может быть без другого. Но, к сожалению, в церквах бывает так, что люди кичатся своим освящением. И дальше не продвигаются в духовной жизни. И сбывается поверная пословица: мы не курим и не пьем, и здоровыми умрем. Но при этом совершенно не выросшими духовно, не исполнившими свое предназначение. Человек не должен делать того и другого, что было мною названо, и многих вещей, от которых он должен отделиться в жизни, но это только для того, чтобы встать на правильный путь. А это не есть сам путь, а только вход в этот путь, точнее, выход из тупика. Потому он говорит дальше, то вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель. То есть, смотрите, удалившись, а теперь давай, показывай, действуй. Покажите в вере вашей добродетель. Мы говорили, что добродетель... Такое слово сегодня забытое, но добродетель – это совершенные качества характера. То есть правильный Божий характер человека. Добродетель – это качество чувствования, такие же, как во Христе Иисусе. В добродетели, я не буду сейчас цели нет раскрывать этот стих, рассудительность, то есть возможность думать, рассуждать о чем-то, смотреть, как применять в жизни то или иное, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. И дальше он говорит, если это у вас есть и умножается, то есть и умножается, чтобы подняться от одной ступени к другой, нужно стоять на этой ступени, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! А в ком сего нет, тот слеп. То есть те, кто думают, что они закончили свой путь, они слепые. Причем страшно сказано, закрыл глаза. В каком смысле слепые? Не кто-то их ослепил, это не болезнь. Это что? Закрыл глаза. Вот так я решил. А мне больше ничего и не надо. Я этим живу. К сожалению, множество верующих живет в таком состоянии. К сожалению. В неком фарисейском состоянии вот этот диагноз можно поставить людям очень точно и самим себе. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Вот наше состояние души. Заметьте. Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие. Убийцы, насильники, грабители, наркоманы, пьяницы. Я хороший. И Бог вменит этому фарисею, а мытарь уйдет оправданным, потому что он бил себя в грудь и не имел такого состояния самоправедности, как бы мы сказали современным языком. То есть правильно, да, пощусь, то, другое делаю, но есть еще удивительные качества, которые нам нужно развивать. Посему он говорит, а в ком сего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. То есть для чего тебя очищали? Посему, братья и сестры тоже, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнете, слушайте внимательно, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так значит, он еще не для всех открыт? Вот такие вот у нас апостолы, которые противоречат доктринам сегодняшним о том, что уже все совершилось, все случилось, Христос все за меня сделал, и мне ничего делать не надо. Мне нужно только пребывать. То есть, что это такое? Умозрительное понимание, состояние. Что значит не надо? То есть, как не надо? Ну, хорошо, это отдельная тема, но для этого мы и проповедуем, чтобы объяснить, что все-таки надо. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Оказывается, какие-то вещи нужно повторять. Точно так же, как сказано, что ты должен внушать детям своим, да, когда ты идешь там по пути, слова Божьего закона. И мы, дети, в духовном смысле, мы нуждаемся, чтобы повторялось одно и то же много раз. Из нашего исследования мы увидели, что возможно возвыситься, духовно вырасти, приблизиться к Богу при одном условии, если ты помогаешь подняться ближнему. Нет святости вне этого. Вот почему все, что говорилось в 19 главе, преподносится как квинтэссенция духовности «возлюби ближнего, как самого себя». И это высочайшая, благороднейшая задача, и, как мы видим, она выполнимая, и все ступени восхождения к ее реализации описаны действительно нами. Но в чем же разница учения Иисуса Христа и тех требований, которые были предъявлены в законе, данном через Моисея? Если разница? Если разницы нет, то какой смысл в учении Иисуса Христа? А если все-таки есть разница, нам нужно будет ее определить и увидеть. И мы увидели с вами, во-первых, я сейчас не буду зачитывать текст, но слова Иисуса, которые мы хорошо знаем, «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». Это слово «исполнить» очень многогранное слово, и оно означает не то, как многие думают, «выполнить». Во-первых, исполнить предназначение закона в очищении греха, можно сказать, в этом кроется это. Но все-таки это слово означает как наполненный сосуд, который наполнен до краев. То есть наполнить, раскрыть понимание Божьих заповедей должен был Христос, Мессия. И все евреи это знали. И даже те, кто отвергают сегодня Христа в еврейском народе, они верят, что когда придет Мессия, Он раскроет нам более глубокий смысл понимания заповедей. Вот то, что произошло в Иисусе Христе. И мы с вами видели на примере этой заповеди, если в древности существовало понимание, толкование этой заповеди как запретительное, а мы говорили, чтобы предписание исполнить, нужно сначала что? Запрет. Осуществить запрет. И мы понимали, чтобы быть святым, нужно сначала что? Осветиться. Не делать того, другого, третьего. А потом уже что? Делать. Потому что невозможно оставаться идолопоклонником, например, и при этом пытаться быть святым для Бога. Мы понимаем, что есть определенные ступени и этапы, нужно отделиться. Так вот, в древности существовало какое понятие? Не делай другим того, что не хочешь себе, как сказал Гилель, мы приводили цитату, то, что тебе ненавистно, из Тавита книги. Так вот, мы видим, да, то есть не делать другим. Что делает Христос? Он вводит позитивное, то есть он вводит предписывающее толкование этой заповеди. Как ты хочешь, то есть с тобой поступали люди, так ты поступай. Поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. И мы с вами говорили на эту тему подробно, что это не означает, что люди будут так поступать. Не для того, чтобы люди с тобой поступали так, ты поступать должен. Не все будут в ответ тебе делать тоже добро, мы понимаем, да? Но здесь совсем другой смысл. Здесь смысл в том, что ты меряешь, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой, если ты был бы в том же положении, в котором ближний твой находится. И вот что бы ты для себя хотел, то ты так и делаешь, и в этом есть разница. Мы говорили, одно дело, человек исполняет все требования движения автомобильного, имея водительские права, исполняя предписания, чтобы не принести вреда никому. Это одно, а другое, он проезжает мимо человека, стоящего на дороге, голосующего или просто стоящего, он проезжает аккуратненько, чтобы не обрызгать его. Но другое дело взять и подвести в своей машине человека. Разница ощутимая, да? Если существует только запрет не делать, хотя это, конечно, этическая норма вообще для человечества, то можно при этом все равно остаться бесполезным. То есть ты просто не делаешь ничего злого, но не делаешь ничего и доброго. И в этом есть разница. Но Иисус открывает нам вот эту сторону. Я хочу сказать, что если сегодня будет возможность и время, мы будем говорить, и в следующий раз, я так чувствую, придется еще, мы увидим, что есть расширение этой заповеди, как и многих других. Во-первых, мы увидим, что есть расширение в понятии ближний. То есть Иисус расширяет это понятие, хотя в те времена у израильтян, изучающих слово пророков, предвкушение уже было. Но он скажет ясно достаточно об этом. Он расширит понятие любви и направленности любви. И он скажет об особой любви, о которой мы сейчас будем с вами говорить. Хотя, по идее, то, о чем я говорю, нужно говорить в завершении всего. Но я думаю, что сейчас просто уместно, потому что мы будем иметь вечерю. Я начну читать текст с Евангелия Иоанна, простите, первое послание Иоанна, 2 глава, 8 стих. Точнее, наверное, с первого стиха, с самого начала. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Теперь важно вот то, что мы с вами должны увидеть. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». То есть здесь контекст подразумевается перед Отцом. Понимаете, да? То есть соблюдаем Его заповеди. «Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Возлюбленную пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя, которую мы изучаем с вами. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. И притом и новую заповедь пишу вам. Вот этот сложный момент мы поймем чуть позже. Что есть истина в нем и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Хочу, чтобы вы увидели, апостол Иоанн противопоставляет любовь ненависти. Он не говорит, любит, не любит. То есть любовь и ненависть, мы с вами говорили, повторяли несколько раз, что ненависть есть что? Отсутствие любви. И она проявляется не в чувствах только, потому что чувства могут прийти позже, но в контексте, которым в данном контексте говорится, она проявляется в делах, так же, как и любовь проявляется в делах, а не словами на языке нашем. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Итак, смотрите, Иоанн говорит нам, что есть новая заповедь, то есть новое понимание заповеди, я подчеркиваю. Когда к Иисусу обратились ученики с просьбой, чтобы Он научил их молиться, помните, в одном из текстов сказано, как Иоанн учил своих учеников. То есть мы понимаем, что каждый есть определенный исторический, ну так скажем, взгляд. Каждый учитель, каждый раввин, он учил своих учеников главному, сконцентрированному в молитве определенному предстоянию прошению, как он понимал. И мы понимаем, что Иоанн Креститель учил своих учеников своей молитвы. До нас она, возможно, не дошла, может, где-то есть какие-то источники. Есть, говорят, в еврейском Сидуре, сохранилась даже молитва, которую приписывают апостолу Петру в современном. То есть есть молитва, сохранившаяся. И вот Иисус учит своих учеников молитве. Да, мы понимаем, что это не было такое, что вот мы никогда не молились, научи нас, как молиться. Они от Него хотят знать, что Он скажет самое главное. То же самое с понятием «новая заповедь». У раввинов существовало понимание, что новые заповеди в данном случае не подразумевается, что отменяется или прибавляется, а раскрывается по-новому, так как было недоступно, непонятно. То есть дается смысл новой заповеди или нового понимания заповеди, которая была когда? От начала. И вот это понимание открывается в Иисусе Господе нашем. Написано, что истина в Нем. То есть это означает, что Он не только научил, но Он и явил ее значение. И в вас, Он говорит, апостол, потому что, видимо, уже Он дает как бы фору христианам, видимо, они уже тоже проявляют в своей жизни то, о чем учил Иисус Христос. Но в Нем эта истина абсолютно, то есть Он явил. И что же это было за значение? Давайте прочитаем несколько текстов. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Смотрите, интересно, правда? Обратите внимание, вообще там использовано слово, действительно, не просто друг дружку, а в прямом смысле друг своего друга. Хочу обратить внимание, чтобы сняли всякие розовые очки. Не сказано даже ближний. И не сказано тем более врага. А сказано, повторю, и в греческом это имеет смысл и ясность. Именно друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То здесь мы видим, что ученики его, они должны между собой быть кем? Друзьями. Да? То есть друзьями. Посмотрим еще один текст. Иоанна 15, 12 стиха. «Сие заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И дальше он раскрывает это. Смотрите, мы читали как самого себя, а здесь по отношению к друзьям он говорит: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И дальше раскрывает: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Ну, кстати, хочу сказать, что «положит» в данном контексте не означает «отдаст». Хотя оно включает в себя это. То есть это не значит, что обязательно тут говорится о смерти. Но «полагать душу» – это очень значимое слово, которое включает в себя и самую высокую жертвенность человека. «Вы, друзья мои, если...» Вот эти «если». Иисус наш друг. «Но и если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал». Помните? «Плод ваш есть святость. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Удивительно. Проповедники Евангелия, так называемого в кавычках преуспевания, искажают Слово Божие самым наглым образом, подразумевая, что чего не попросите, включает все, что ты захочешь. Но Иисус говорит в своих стихах о духовных вещах. Обратите внимание, апостол подтвердит это, он скажет: «Желаете и не имеете». Почему? Потому что просите не на добро для ваших вожделений. То есть, оказывается, дружба с миром, как он скажет, есть вражда против Бога. Прелюбодеи и прелюбодейцы, то есть те, кто все время занимается вот этим прелюбодеянием с миром, заигрыванием. То есть, когда Иисус говорит, Он не говорит о машинах, о домах, хотя мы понимаем, что Бог восполняет наши нужды, а не прихоти. Согласитесь. И потому мы говорим: да будет твоя воля, если тебе угодно, а не как учил некий Хейген, который говорил, что это запретительно, нельзя так вообще молиться, да будет твоя воля, воля уже есть. Это Иисус, вот, мол, не знал и так молился. Ни в коем случае нельзя слушать таких лжеучителей. Мы просим, потому что мы не знаем, что может принести нам благо. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей», говорит Давид, помните? Благость – это что? Это явное благо, как добро, которое мы расцениваем, а милость – это нечто сокрытое. И оно не выглядит как добро. Когда у человека вывихнут сустав, ему больно, тяжело, он переживает. И когда он идет к врачу, и врач его вправляет этот сустав, человеку еще больнее, но это милость. Понимаете? Иначе он останется инвалидом на всю жизнь. Это милость. И Давид говорит: я ни в чем не буду нуждаться, да? Господь пастырь мой. Что же это означает? Что у него не будет никаких нужд, Нет, будут. Понятно, что все иметь невозможно, да? Можно считать, что у тебя достаточно, богат тот, кто рад своей доле. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Но по факту всего даже у царя быть не может. Всего. Потому что один еврей сказал это очень ясно, мудро. Есть то, что чуть-чуть не хватает. Дефицит. Да? Это вот библейская мудрость. Но ощущение будет, что ты ни в чем не нуждаешься. Поэтому, если ты уповаешь на Господа, Господь мой пастырь, значит, то, что у меня есть, даровано от Него. А значит, то, что у меня нет, мне и не надо, потому что Он знает лучше. И если Он что-то забирает от меня в материальном мире, то я не переживаю. Я понимаю, что это тоже милость Божия. Потому что главнее всего моя душа. И вот Иисус учит о душе. Он говорит о духовных плодах в первую очередь, друзья мои, и просьбе к Отцу. И в другом месте сказано, что чего не попросим, получим, если соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Вот две меры и значения. Как я возлюбил вас, кто полагает душу свою. Иоанн говорит, что истина в нем. Нам нужно понять, что любовь Христова, что в нем было истинно. Во-первых, из этой заповеди мы увидим еще вот то раскрытие, которое нам дает. Его любовь не была показной. Вот тут открывается настоящая мотивация нашей любви. Она была жертвенной любовью. Нет больше той любви, когда если кто положит душу свою за друзей своих. И он это сделал, испив до дна эту чашу. Даже враги его свидетельствовали об этом. Во время его страдания они насмехались и говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. В своем старании обвинить его они признавали, что он спасал других. А значит, чтобы спасать других, он должен был отказаться от собственного спасения. Вот в этом величие жертвы Христовой. Страдал добровольно. Помните, сказано в пророке, который предвозвещал Исаия, видя страдания Христа, от уст и суда был он взят на смерть, подразумевается. Все в буквальном смысле исполнилось в пророчествах. И страдает он добровольно. И я хочу, чтобы мы увидели это, еще больше возблагодарили Бога за великое милосердие Божие, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я как-то проповедовал на эту тему. Я понимаю, что этот стих классика, но я понимаю, что он, ну, действительно провозглашение. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но все-таки это слово «отдал» в греческом оригинале стоит «дал». Вы слышите? То есть понятно, что Бог дал такую возможность для человечества во Христе, в Своем Сыне. Но никто Его на крест Голгофский не вел. Его на крест вела любовь. Он сам зашел туда. Он страдал добровольно. Он согласился, что нет другого пути искупления человечества, и в Гефсиманском саду, испытывая тягчайшие борения, он сказал, не моя воля, но твоя да будет. Воля Божия была на то, чтобы Христос уплатил. Но воля Божия есть в нашей жизни на многие вещи. Правда? И мы даже знаем об этом. Но мы не делаем, потому что нам приходится чем-то жертвовать. А мы не готовы. Я к чему говорю? То есть мы должны увидеть вот этот подвиг Христа, действительно подвиг добровольного страдания. Иногда люди не понимают сущности природы Христовой. Если мы думаем, как думают некоторые богословы, что Он не мог согрешить, мы обесцениваем жертву Христа и Его величие. Вы понимаете, тогда зачем этот спектакль с искушением в пустыне? Вы понимаете? Зачем все это разыгрывать, причем даже не спектакль, ведь об этом никто не мог знать. К Кто мог знать о том, что он переживал в пустыне? Были ли рядом свидетели? Нет, это означает только одно. Он доверительно кому-то это рассказал. В подробностях мельчайших. То есть рассказал своим ученикам. Это не записано, но другого-то пути нет. Никто не мог фиксировать камерами, записывать с вертолета, как он там разговаривал. Он рассказал то, что он переживал, то, что он испытывал, в чем он был искушаем. Он пережил эти искушения, испытания от дьявола. Искушаем во всем, кроме греха. Опять, ну, нужно понять этот стих правильно. В смысле в том, что не согрешил. Подобно нам, искушаем во всем. Значит, какая велась духовная работа и борьба, чтобы действительно искупление могло совершиться. То есть это не был разыгранный спектакль, когда тут ходит божество, которому не больно, как бы на самом деле, ни о чем разговор, и он не переживает. Ни... Мы всегда исповедуем, что во Христе стопроцентный человек. И полнота божества во Христе, мы исповедуем это. Но стопроцентный человек подразумевает что? Стопроцентный человек. Во всем. Конечно, мы понимаем, что у него, ну, мы об этом говорили, то есть о природе Мессии упоминали, была целая проповедь, я не буду говорить. Понятно, что есть разные передачи, так скажем, греховности человека, но стремления плотские есть у всех. Вы понимаете, да? Это уже другая тема, я не буду туда заходить. Так вот, значит, он должен был все это совершить. Бог дал нам его. Бог дал, а сын совершил то, что должен был, в этом его величие подвига. И поэтому, когда он говорит, как я возлюбил вас, мы знаем, в нем эта истина совершилась. Истина этих слов содержится в жертвенности его души. Его жизнь оставляет нам высочайшее понятие, что есть истинная любовь. Любовь Христова, любовь жертвенная. А потому смысл вот этого нового раскрытия этой заповеди объясняется его жизнью. Опять же, я хочу сказать, все-таки надо быть с пониманиями людьми. Мы не дети, но мы должны иметь в добродетели что? Рассудительность. Заметьте. А это означает, что нам нужно понимать, что к чему прикладывать сегодня. И еще раз подчеркну, мы будем говорить о любви к врагам, о любви к ближнему и о положении души своей. И есть разные отношения и с врагами, которые тоже называются любовью, и с ближним, и с другом. Вы слышите? Не всякий ближний друг. Хотя по жизни он близок, но не всякий друг. Даже родственник, брат, может не быть другом. Это так. Мы с моим братом враждовали очень сильно. То есть он возводил на меня разные детские поклепы такие. Он умелый, я называл его кулацкий подпевало вообще. Он выдавал такие номера, бывало, что... Придет и наябедничает. А что ты ему скажешь? Он сразу губу так надувал потешно. И глаза полные слез. И какая там могла быть дружба? Брат, но далеко не друг. А потом ему стало 17, 18, 19. И вот когда ему стало 19 лет, вдруг какой-то момент я понял, вдруг, что он мне друг. И мне вдруг, хотя между нами было 7 лет разница, вот в тот период жизни оказалось, что с родным братом мне гораздо более интереснее, веселее и радостнее, чем даже с каким-либо другим моим ровесником. Ну вот Бог распорядился так, что он погиб, и я не знаю, как сложилась бы наша жизнь, но я думаю, что те чувства, которые уже возникли, взаимоотношения, дружбы, которые возникли тогда, я думаю, что они могли бы быть сохранены. Потому что это было явно ощутимо мною. Но мы видим в реальности, то есть есть родственники, брат и сестра физические, но отнюдь не друзья, а даже враги. Ну, за этим далеко ходить не надо, все об этом знают, не об этом речь. Так вот, Мы вернемся к заповеди. Я хочу, чтобы мы видели, здесь заповедь, она усиливается, но понятие все-таки здесь «друг». То есть среди учеников есть дружба и любовь. Мы тоже должны расценивать друг друга и стремиться как к дружбе вот такой, понимаете, да? И в другом месте сказано: творите добро всем, а наипаче своим поверьям. Ну, слушайте, это же как бы несправедливо. Люди предпочитают всем. Вот это нормально, да, любить всех – это замечательно. И дешево, ничего не стоит. А вот любить каждого ближнего – это сложно. Поэтому легче, говорит, я люблю всех людей, ха-ха. Ну, мы понимаем, что не бывает так, чтобы перепрыгнуть к любви человечества. Так вот, смысл этой новой заповеди, я заканчиваю, объясняется его жизнью, что это значит. Любить друг друга так, чтобы полагать свою душу. В каких-то аспектах это даже может стоить жизни человеку. Сколько примеров таких удивительных, которые были явлены в жизни. Удивительно, что еврейский народ, не зная Евангелия, не принял этой заповеди. И я помню, как один из раввинов свидетельствовал, писал в своей книге, рассказывая о границах любви, пытаясь комментировать заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Границы эти в свое время установил некий рабби Акива, который жил в первом веке, от него пошло это учение. А он предложил такой пример, что если двое идут в пустыне, абстрактный пример, и у одного есть вода, которой достаточно для того, чтобы дойти и остаться в живых, а у второго воды нет, и если разделить эту воду, то оба не дойдут. Вы слышите? А отдать ему воду ты не должен, говорил Акива, потому что заповедь сохранения твоей жизни, она важнее. То есть ты должен бороться за жизнь. И все века в еврейском народе следуют этой заповеди. И следовали, как сказал этот человек, и во времена Холокоста в лагерях, когда многие прятали, беря крайность от другого, скрывали и никогда не делились ничем. Ни хлебом, ни водой в лагерях. И от этого происходили страшные трагедии между людьми. Обратите внимание. Но Иисус как-то все это перечеркнул, сказав, что нет больше любви, когда кто положит душу. И мы сегодня видим, что это действительно так. И Его любовь, она стоила Его жизни. Его жизнь объясняет смысл этой заповеди «любить так, что это может стоить самого тебя». Конечно, если такие ситуации в жизни происходят, они говорят только лишь о том, что Бог удостоил человека такой кончины. И из нас, может быть, никто из других не будет удостоен такой же возможности, как и мученичество. Это тоже награда от Господа. То есть быть удостоенным. А самое высокое удостоение – положить свою душу за кого-то. И мы понимаем, что это не фанатичное движение, это действительно то, что должно быть как бы случаем, мы бы сказали, да, если говорить о крайности. Но в реальности это означает любить порой без взаимности, то есть полагать свою душу. Любить, как мы будем смотреть в следующий раз, даже тех, кто ненавидит себя. Любить, оберегая свой дух от ожесточения, озлобления. Его любовь была доверительной к нам, к людям, согласитесь. Несмотря на то, что его ученики были слабы духовно, действительно слабы, напуганы и, в общем-то, недостойны, он пошел на крест, когда не было ни одного человека, кто сохранил бы веру в него. Все от Него отвернулись, все ученики отошли, испугавшись. Все понимали, ученики. В общем-то, сегодня это главная претензия, которая предъявляется евреями Иисусу Христу. Распятие. То есть, если ты спасал других, спаси себя. Если ты праведник, то почему ты умираешь смертью грешника? Апостол Павел это объяснит потом. Но в тот момент это был конец всему. Еще один крест среди множества крестов, которые стояли в Израиле. Еще один. И там распятый человек, который думал, что он Мессия, и ввел в заблуждение многих. Так могли считать. Потому мы веруем в то, что сказал апостол Павел, что Евангелие не только распятие, но и что и воскресение из мертвых. Потому что если бы Иисус не воскрес, то и вера наша тщетна, и мы еще во грехах наших. То есть нет ничего. Если Он не воскрес, тогда обычная ситуация, которая была замечательная, но не сработала. Так вот, ученики были напуганы и недостойны, а Он верил в своем сердце, что в конце концов они поймут и оценят как саму любовь, так и эту заповедь. Они смогут разобраться, как и произошло. И это являет силу новой заповеди – жертвенность. И мы видим, что такое откровение для человечества было абсолютно новым. Разве что кто, помните, говорил Павел, умрет за благодетеля, да, пострадает. Но не за грешника же. Римлянам 5:6 я завершаю, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам домой.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Интересные факты о морях и океанах. 3/4 самых крупных городов в мире находятся на побережье морей и океанов. Удивительно, но факт, что во время шторма волны оказывают давление от 3 до 30 тысяч килограммов на 1 квадратный сантиметр. Волны прибоя иногда выбрасывают обломки скал весом до 13 тонн на высоту 20 метров. Рекорд прозрачности морской воды на планете отмечен у берегов Антарктиды, в море Уэделла. Здесь вода самая чистая, почти как дистиллированная. Белый предмет, опущенный на глубину 79 метров, остается еще видимым невооруженным глазом. Долгое время свечение моря в темное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для ученых. Оказалось, что оно вызвано свойствами некоторых морских организмов. В Черном море, например, иногда светящемся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. Самую большую поверхность занимают воды Саргассова моря – около 7 миллионов квадратных километров. Белое море – самое маленькое среди океанских морей. Площадь его водной глади – всего 90 тысяч квадратных километров. Средиземное море – самое грязное море в мире. В каждом кубическом метре воды содержится 33 вида различных отходов. На каждый литр приходится 10 грамм нефтепродуктов. На каждый квадратный километр морского дна – более 1900 различных предметов. В море Лаптевых, у самого устья Великой Сибирской реки Лены, находится остров Куба. Но на нем растут не ананасы и бананы, как на всем известном острове Куба в Карибском море, а полярные мхи и лишайники. Мертвое море в 9 раз более соленое, чем Средиземное и Красное моря. Каждый литр воды Мертвого моря в Израиле содержит 275 граммов солей, калия, натрия, брома, магния и кальция. Запасы минерального сырья в море исчисляются в 43 миллиарда тонн. В Мертвом море нельзя утонуть. Насыщенная солью большой плотности вода удерживает человека на поверхности. Заплывающая в море из реки Иордан рыба гибнет уже через минуту. В древности Балтийское море называлось Янтарным из-за обилия в нем янтаря. Океан покрывает 71% нашей планеты. Почти 3,5 миллиарда человек получают от океанов основной источник пищи. Через 20 лет их число может возрасти до 7 миллиардов. Красное море – самое теплое и соленое море на планете. С его поверхности происходит самое сильное испарение морской воды по сравнению с другими морями. Любопытно, что в это открытое море не впадает ни одна река. Каспийское море площадью в 370 тысяч квадратных километров и глубиной до 1000 метров – самый крупный бесточный водоем в мире. В Мировом океане известно 19 глубоководных впадин, глубины которых превышают 7 километров. Из них 15 находятся в Тихом океане, 1 – в Индийском и 3 – в Атлантическом. Характерной особенностью Черного моря является полное, за исключением некоторых бактерий, отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров. Дело в том, что глубинные слои Черного моря насыщены сероводородом. Самое большое содержание золота в морской воде зафиксировано в Балтийском море. Благородного металла здесь содержится в 3 раза больше, чем в водах Северного моря и в 5 раз Черного моря. Вода – активный поглотитель света. На глубину 10 сантиметров проникает 80% световых лучей, падающих на поверхность. Под слоем воды в 100 метров распространяется всего 0,002% света, а ниже – царство вечной тьмы. Горы вокруг Черного моря постоянно растут, а само море увеличивается,
И если горы подрастают всего на несколько сантиметров в столетие, то море наступает со скоростью 20-25 сантиметров за 100 лет. В Антарктиде содержится столько льда, сколько воды в Атлантическом океане. В Атлантическом океане под течением Гольфстрим на глубине 1300 метров обнаружено новое течение. Оно более медленное и движется в противоположном направлении. Самые высокие приливы в мире происходят в заливе Фанди на побережье Канады. В некоторые времена года разница между приливом и отливом составляет 16,3 метра, что выше, чем трехэтажное здание. Тихий океан является самой большой водной единицей, занимает треть земной поверхности. В Тихом океане содержится около 25 тысяч островов, больше, чем во всех остальных океанах мира вместе взятых, почти все из которых находятся к югу от экватора. Тихий океан занимает поверхность в 179,7 миллионов квадратных километров.

объединены все вместе под именем Христовых слуг. Мы пытаемся довести евангелизацию мира до ее полного завершения. Мы никто, иными словами, слуги Христа. Помощь для этой работы будет приходить только от Господа. На наших собраниях не будет никаких сборов денег. Так говорил Стад по возвращению из Судана в Англию. Он был полон планов для новой поездки. Ему удалось собрать группу христианских лидеров, всей душой поддерживающих его идею и готовых вместе с ним принимать необходимые решения. Затем была создана финансовая миссия «Христовы слуги». Работа эта продолжается в Центральной Африке и до настоящего времени. Сейчас эта миссия входит в организацию под названием «Всемирный евангелистический поход», которая выросла из нее и будет описана ниже. Организация «Христовы слуги» — это миссия, работающая в самом сердце Африки. Первые экземпляры журнала этой миссии были отредактированы Сицилой Стад и отпечатаны в форме сердца. Переплетенные тома этих журналов можно найти в библиотеке, находящейся в главном офисе миссии. Стад определил принципы, которыми следовало руководствоваться всем желающим принять участие в новом крестовом походе. По его мнению, Христовы слуги представляют собой христианскую объединенную миссию и не принадлежат ни одной определенной церкви. Создалось широкомасштабное миссионерское движение. Они должны искать и находить те места на земном шаре, где еще не слышали о Святом Писании, а затем своей верой в Христа, молитвой Господу, покорностью Святому Духу, своим мужеством, решительностью и величайшим самопожертвованием осуществлять евангелизацию этих мест. И эта работа не терпит отлагательства, потому становится очевидным, что в рядах Христовых слуг нет места для тех, кто нерешителен или полон противоречивых чувств. Этот человек должен служить Господу и не знать никакого другого хозяина. У него не должно быть никаких сомнений в отношении того, как обеспечить свое существование. Он знает, что Господь позаботится за него обо всем. Человек из организации «Христовы слуги» должен всегда иметь при себе свою чековую книжку, свою Библию. Он не должен бояться того, что чеки будут возвращены ему как недействительные. Господь для миссионера из «Христовых слуг» — это мультимиллионер, самый богатый в мире, который всегда его поддержит. Господь побудил его почерпнуть из Божественного банка и уверил, что этот источник никогда не иссякнет. Миссионеры из этой организации предпочтут 1000 раз умереть с верой только в Господа, чем жить с верой в людей. Подводя итог словесного портрета такого миссионера, Стад сказал: «У нас будет святость Господа, а не сентиментальные разговоры, уточненная речь и красивые мысли. У нас будет мужественная святость, отважная вера в Иисуса Христа». И накануне отплытия в Африку он произнес слова, которым суждено было стать девизом нового крестового похода: «Если Иисус, Бог, умер за меня, то нет такой жертвы, которую я не совершил бы для Него». Шли годы, и в разных частях света миссионеры вспоминали этот девиз. Когда их вера временами ослабевала, этот девиз их укреплял. Примерно в то время, когда создавалась организация, Стад ощутил, что Господь хочет, чтобы он приобрел дом под номером 17, расположенный на улице Хейден-Роуд, и сделал его штаб-квартирой миссии. Очень скоро он достал необходимые средства для приобретения этого дома, а на аукционах по удивительно низкой цене он купил нужную мебель. Со временем возникла необходимость расширить помещение миссии. Шла Первая мировая война, и Чарли чувствовал, что он не может позволить себе расходовать деньги. Потому, когда на соседнем доме появилось объявление «Сдается в наем», он не проявил к этому интереса. Постепенно дом превратился в убежище для кошек и собак, а хозяйничала в нем эксцентричная старая леди, которая не могла обеспечить уход за животными.
Стад ругал себя за потерю этого дома. У меня не хватило веры, чтобы довериться Господу и потратить еще 100 футов в год. У меня, который всегда говорил, что Господь позаботится обо всех наших нуждах. Прошло немного времени, и по соседству снова появилось объявление. Сдается в наем. На этот раз стад не упустил такой возможности, и к штаб-квартире миссии был присоединен дом под номером 19. Со всех концов света на Хайленд-Роуд поступали пожертвования, и ко времени кончины стада они превысили 146 тысяч фунтов стерлингов, что было в 6 раз больше той суммы, которую стад отдал на миссионерскую деятельность, когда вступил во владение большей частью отцовского наследства. И еще одна важная деталь, которую до сих пор не было упомянуто. Штаб-квартирой должен был кто-то руководить. В организации «Христовы слуги» таким человеком была Сицила Стад, которая принялась за эту работу с первых шагов возникновения миссии. Несмотря на то, что она отличалась слабым здоровьем, она не только все эти годы осуществляла руководство миссией, но и много путешествовала, рассказывая о работе миссии, призывая мужчин и женщин поступать на служение Господу в тех местах, где о нем ничего не знали. Хотя стад надеялся, что Господь хочет, чтобы его жена работала здесь, он позже вынужден был признать, что это было не так. У Господа было другое, не менее важное задание для Сицилии, и это задание было на родине. И только незадолго до смерти Чарльза она провела с ним около 2 недель на одном из пунктов миссии в Африке. Работа Сицилы в миссии сочеталась с ее домашними делами, семейными заботами и воспитанием детей, поддержавших и защищавших свою мать на протяжении всех тех лет, которые она провела вдали от своего любимого мужа и их любимого отца. Характер Сицилы можно было бы описать с разных сторон и в разных аспектах. Но вот цитата одного ее выступления, которое было названо «5 насыщенных минут в безумной миссии». Просто послушайте этот отрывок из письма друга. «Мы с интересом читаем ваш журнал. Вы, по-человечески говоря, представляете одно из самых безумных миссионерских обществ, которые когда-либо существовали. Но если здравый смысл означает модернизм и ни слова о спасении души, то пусть Господь не допустит, чтобы у вас оставался этот здравый смысл. И так говорим мы все». Вот эта фраза «И так говорим мы все». «Все» подытоживает. А теперь, после того, как мы некоторое внимание уделили штаб-квартире миссии, настало время вернуться в 1913 год, когда первопроходцы Христовых слуг, которому в то время было 52 года, и Альфред Бакстон, не отличавшийся крепким здоровьем, которому не исполнилось и 21, он был, кстати, сыном старого друга стада, отправились в свой первый крестовый поход. Начался переход через Кению и Уганду по направлению к Конго, расположенному на другой стороне от озера Альберт. Там они начали работу, которой суждено было преобразить бескрайние джунгли, болота и выжженную землю Конго, наполненную злыми духами.

«Вы англичане, и бельгийцы не впустят вас в эту страну». Так говорили Стаду и Альфреду Британской Восточной Африки, когда стало известно об их намерении попасть в бельгийское Конго. На это Стад отвечал: «Посмотрим». И добавлял, что он докажет, что он попадет в Конго, и как он оказался прав. Еще в Восточной Африке, на пути к озеру Альберта, Альфред свалился с тяжелым приступом лихорадки и пролежал в постели целую неделю. Но как только ему стало легче, они двинулись дальше, в основном на велосипедах, направляясь в сторону Мессинди. В дороге с ними случились серьезные неприятности. Сначала занялась огнем одна из палаток, а затем они столкнулись со львом-людоедом. В добавление ко всему, Альфред получил телеграмму из Англии, в которой его уведомляли, что он не в состоянии выполнять предпринятое дело, и приказывали вернуться домой. Но он решил, что призван Господом для этой миссионерской работы и должен подчиняться только ему, а не своим соотечественникам. И действительно, в течение последующих 2 лет у него ни разу не было приступов лихорадки. У них ушло 3 дня на то, чтобы добраться до британского берега озера Альберта. Переправившись через озеро, они ступили на землю бельгийского Конго, которую они называли своей обетованной землей. Они были хорошо приняты местными представителями и получили приглашение остаться. «Жаль, Альфред», — с улыбкой сказал Стад своему товарищу, «что тут нет тех, кто уверен, что нас сюда никогда не впустят. Это им бы послужило хорошим уроком». В ту ночь они разбили лагерь вблизи берега озера. На ужин у них была каша и тучи москитов и мух. Немало страху они натерпелись, слушая хрюкающие или лающие звуки, издаваемые крокодилами, которых, однако, держал на расстоянии большой костер. На следующее утро они двинулись вперед в сторону Кила. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы нанять местных носильщиков. Им все же удалось договориться с несколькими. К удивлению миссионеров, туземцы согласились на эту работу. По их словам, они согласились только для того, чтобы быть рядом с белыми людьми. К сожалению, очень скоро Стад и Альфред остались без носильщиков и впервые вкусили все трудности, связанные с переходом. Неправильно выбрав дорогу, они потратили 3 часа, поднимаясь и спускаясь с велосипедами по очень крутым холмам. У них не осталось еды и денег. Они не знали местного языка, а знание французского было очень скромным. То, что помнилось из школы. Обессиленные и изголодавшиеся, они не смогли сдержать радости при виде туземца, который нес корзину с маисом и сладким картофелем. Они уговорили туземца дать им часть провизии, но тут же задумались над тем, как им с ним рассчитаться. И тут Стаду пришла в голову блестящая идея. «Зачем на бриджах столько пуговиц?» — задал он сам себе вопрос и тут же ответил. «Конечно же, для того, чтобы можно было бы их отрезать и использовать их вместо денег в дебрях Африки». В следующей деревне они нашли человека, который умел готовить, и несмотря на то, что их рюкзак по стандартам сегодняшнего дня был довольно тощ, в нем не было ни сковородки, ни кастрюли. Спустя 1/2 часа они ели с большим удовольствием, хотя пища и была приготовлена прямо на огне. Кила оказался центром прииска. Им пришлось задержаться там на 3 месяца из-за сложностей с транспортом. Но в то же время там, в Кила, они испытали радостное волнение, получив свою первую почту. Им сообщали, что Дороти Стад, которая вышла замуж за преподобного Джильберта Бакеля, родила дочь Анну. «Моя первая внучка!» — воскликнул Стад, запрыгав от радости. «Я так благодарен Господу за его доброту!» Их путь лежал дальше, в Ареби, а затем в Дунгу, где они собирались начать свою евангельскую работу. Там они встретились с графом Фердинандом, официальным католическим представителем из Рима,
который стал для них самым верным другом и помощником. Для него не существовало ничего, что могло бы помешать ему оказать нам помощь, говорил о нем Стад. Благодаря содействию графа, миссионеры получили хорошие концессии на землю под строительство миссионерских пунктов в разных районах, в том числе и на месте их первой стоянки, которая вместо Дунга стала Наянгара, которая была расположена в самом центре Африки. Наянгара была землей с богатой и буйной растительностью. Среди пальмовых и банановых плантаций находились небольшие деревни, представляющие собой ряд крытых травой хижин. 16 октября 1913 года, после своего первого и трудного перехода, Чарльз и Альфред разбили лагерь в том месте, где они наметили построить свой первый миссионерский пункт и назвать его Букингемский дворец. Он был построен за несколько недель и обошелся в 6 фунтов. Он был 75 футов в длину, 35 футов в ширину. Там было также круглое, похожее на сарай здание, предназначенное для собраний и дискуссий. Когда эти события рассказываются так кратко, создается впечатление, что все складывалось очень просто. Но будет большой ошибкой считать, что только потому, что человек занят миссионерской работой, все у него получается с первого раза. Хотя, в конце концов, действительно все осуществляется так, как он задумывает. Так было и в этом месте, расположенном в одном из самых густонаселенных районов Конго. Большая часть местного населения состояла из пигмеев, живших в дремучих лесах, и было чрезвычайно трудно установить с ними контакт. Чарльз и Альфред занялись поисками подходящего места для строительства, но столкнулись с большими трудностями, и им пришлось углубиться в лес гораздо дальше, чем они рассчитывали. Когда они уже были почти готовы отказаться от поиска, то обнаружили прекрасную пальмовую рощу. «Вот то, что нужно!» — воскликнул Стад. «Мы вернемся завтра и начнем расчищать это место». Как только они принялись за работу, появился старейшина из близлежащей деревни и сказал, что они не могут получить эту землю. Миссионеры не могли скрыть своего разочарования, и тогда туземец пообещал показать им лучшее место, которое расположено выше. Стад поблагодарил его, и старейшина повел их туда. Когда Стад увидел новое место, его глаза засверкали от радости. «Это место для нас, Альфред», — сказал он своему товарищу. «Тут есть ручей, хорошая почва, много чудесных пальмовых деревьев. Завтра мы вернемся сюда и начнем расчищать участок». Как только они принялись за дело, появилась группа туземцев и недвусмысленно дала им понять, что они незваные гости и строить ничего нельзя. Чарльз и Альфред провели военный совет и решили отправиться в Налу, о которой они слышали много хорошего. Она находилась в 5 днях перехода на юг. Когда Стад прибыл туда, ему там очень понравилось, и он сразу же обратился к власти за разрешением получить землю под строительство. Не прошло и нескольких дней, как он получил разрешение на строительство сразу в 2 местах. В этом ему оказал содействие граф. Договорившись о начале строительства, они отправились вглубь лесов, чтобы добраться до Меджи и Напола. По пути они встречались с племенами, которые за несколько месяцев до этого вели между собою войну, а сейчас были дружески настроены по отношению друг к другу. Велосипеды вызывали у них больше интерес, чем сами миссионеры. День за днем они бежали впереди и позади наших велосипедов, кричали, смеялись, пели песни. «Вы никогда не слышали такого шума и такого энтузиазма», — писал Стад. Это напоминало возбужденную толпу, бурлящую после решающего матча. Туземцы боролись друг с другом за право перенести велосипеды через ручьи, реки и заброшенные мосты, которые, казалось, вот-вот развалятся под тяжестью возбужденной толпы.
Они выпрашивали разрешение переносить велосипеды через овраги и ущелья. Иногда толпа достигала до 500 человек, и белым людям приходилось поспевать за ними, с трудом переводя дыхание. Как только наступила короткая передышка для отдыха, оба миссионера использовали любую возможность для того, чтобы рассказать дикарям что-нибудь из жизни Иисуса, а также Его любви к людям. Стат подвел всему этому итог, говоря Альфреду: «Ну вот, мы и нашли свое Эльдорадо. Вот земли и народ, который никогда не слышал имени Иисуса. Неужели мы их так оставим? Никогда. Они обязательно узнают о Евангелии, и многие из них обратят внимание на призыв Спасителя». Но Стат и Альфред очень нуждались в помощниках. Велика была их радость, когда однажды они узнали, что их молитвы были услышаны, и что им в помощь выехали из Англии еще 5 миссионеров. Тогда Стат принял решение оставить Альфреда вместо себя, а самому отправиться на 700 миль вниз по реке Конго до ее устья. Оттуда он отплыл в Англию, чтобы там привлечь новых членов в свою организацию. Альфред вернулся в район Найангары, и он обнаружил, что местные жители стали проявлять гораздо больше интереса, чем раньше, к жизни Иисуса и Его любви. И какую радость он почувствовал, когда провел первое крещение в миссионерском пункте Найангары. Он крестил 12 человек. 6 месяцев спустя Бакстон испытал еще большее счастье, когда крестил 18 туземцев, первыми из которых был бывший каннибал по имени Салеба. Среди этой группы были еще бывшие каннибалы, убийцы, пьяницы, воры, преступники на сексуальной почве и клятвопреступники. Некоторые из признаний, которые Бакстон услышал, показывают, какая разительная перемена произошла с этими людьми. «Мой отец убил человека, и я помог съесть его. Я помню, что когда мне было 3 года, мой отец убил человека. Это был мой брат, и мы вместе его съели. Я совершил греха больше, чем есть для него место в моей груди». Один из новообращенных использовал свой опыт каннибала, чтобы спасти стадо от верной смерти. Однажды стад переправлялся на каноэ по реке Арувими. На веслах сидели туземцы из дикого речного племени, и они стали проявлять агрессивность по отношению к миссионеру. Дикари угрожающе кричали на него, и каноэ стало раскачиваться из стороны в сторону. В самый опасный момент новообращенный сказал гребцам: «Гребите, ребята, и знайте, что мне приходилось есть и не таких людей, как вы». После этого дикари сразу же утихли. Стат благополучно добрался до Англии, а в июне 1916 года вернулся в свои любимые африканские джунгли. Вместе с ним прибыло еще 7 человек, и среди них была его дочь Эдит, которая собиралась выйти замуж за Альфреда Бакстона. Отряду миссионеров была устроена великолепная встреча в Нале, где в то время уже было свыше 60 христиан. Старый Самбо целый день шел пешком, чтобы не пропустить этой встречи. А саму церемонию Стат сравнил с церемонией вступления в должность лорда. Особый восторг у него вызвала процессия из 4 туземцев, которые на головах несли огромный деревянный барабан, а чернокожий мальчик изо всех сил бил в него. Затем началось богослужение, и Стат был просто поражен тишиной, которая наступила. После этого последовало еще одно событие, необычное для этих мест. Первая свадьба белых людей в самом сердце Африки, и она проходила в Букингемском дворце. После службы состоялось пиршество для туземцев, а затем в течение 20 минут продолжалась церемония, на которой присутствовали в полной парадной форме с медалями и орденами бельгийские официальные лица в знак расположения к Альфреду и Эдит и отдавая должное стаду за его руководство христианской миссией на этих территориях.
Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

горших видно нет слез на земле, и молитвы той нет горячее, чем когда за детей ты в мольбе, кто на свете всего нам роднее. За их души, за жизненный путь, чтоб разумно он найден был ими. Сколько раз не дают нам уснуть те заботы о дочке и сыне. Только, может быть, мы не правы, если мы их доверили Богу, то доверить, наверное, должны также страхи за них и тревогу. Они в самых надежных руках. У него лишь на все свое время. Свой расчет и свой план мы никак не улучшим его, не изменим. Богу видно важнее всего, чтобы мы были праведны сами. Остальное — все дело Его. Он спасает детей вместе с нами. Это Старый Завет говорит. И проклятие, и благословение всей семье это принадлежит. Бог не делает здесь развлечений. На примере Ахан и Корей. Как они погибают всем домом, и как Ноя и Лота, детей, Бог спасает в ковчеге, в Содоме. Посмотрите на Новый Завет, на слова «Ты спасешься» и «Дом твой». Вот Завхей дает Богу обет, слыша «Ныне пришло всему дому». У святого все святы в семье, все его освещаются светом, даже те, кто пока еще вне. В Слове Божьем читаем об этом. Мы о детях так часто в слезах за спасение их молимся с болью. Но важней будет в наших домах для них светом всегда быть и солью, чтобы наши слова и дела не делились на разные сферы. Лишь святыми плодами кормя мы от них ожидать можем веры. Безусловно, молитвы нужны. Для детей это ангел-хранитель. Но сердца пусть не будут грустны, пусть в них славится с верой Спаситель. Пусть отчаяние он уберет, наделит нестареющей силой верить в то, что детей он спасет, даже если и произойдет у родительской это могилы.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 146. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижают до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. Посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того,

ни к какому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне его, хвалите его на тверди силы его, хвалите его по могуществу его, хвалите его по множеству величия его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных, все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Я знаю, что если я понадеюсь на свои способности и на людей, то и я, и мое упование пойдут на дно. Поэтому лучше возложить надежду на Бога, чем утонуть или упасть. Мы, слабые души, должны стоять на твердом основании и в безопасной пристани. Мы не выстоим, если станем полагаться на себя. Поэтому да будет выбор наш мудрым. Давайте сделаем выбор в пользу Бога и воззовем к Нему о своем счастье, а наше счастье — это упование на Господа. Мы не утратим то, что возложили в сокровищницу Христа на небе. Когда наступит воскресение, мы увидим то, сколько каждый скопил. То, что мы накопили и отправили на небо, не было потеряно. Бог не разрешит никому прокрасться на небо незаметно. Каждому придется бороться и нести свой крест. Христос сделал крест каждому из нас. Он предназначил нам нести его. Если мы несем крест свой, то Бог формирует наш характер и приводит его в соответствие со своим, удаляя зло и пороки. Господи, отрезай! Господи, отделяй! Господи, причиняй раны! Делай все нужное для того, чтобы совершенный образ Твоего Отца отразился в нас. Сделай нас готовыми для встречи с Божьей славой. Господь работает над нами. Он очищает нас от накипи и бросит ее в огонь. Кто из нас знает, как сильно он нуждается в просеивании? Кто знает, сколько в нем есть шлака, от которого он должен очиститься перед тем, как войти в Царство Бога? Вход в небо так тесен, что необходимо отрубить все сучки и ветки гордости, себялюбия, привязанности к идолам и миру. Только тогда мы сможем войти в Царство. Ведь нам придется низко нагнуться и проползти по узкому и тернистому входу. О, в каком долгу мы перед напильником, перед молотком и печью нашего Господа Иисуса Христа! Почему нам следует начать путь с плуга Господина нашего, который проводит глубокие борозды в нашей душе? Я знаю, что он не похож на ленивого земледельца. Он желает, чтобы мы принесли плоды. Бог объявил крест неотъемлемой частью жизни всех святых. Крест — это часть нашего общения со Христом. Каким приятным стало бы для нас время обучения, если бы мы научились делать свое бремя легким? Нужно смириться, поставить спину под ношу и сделать волю нашего Господа своим законом. Мы не должны рассчитывать на то, что Христос подарит нам только добрые дни. Когда мы думаем об этих днях, то нам не надо забывать о самом Христе. Напротив, нам нужно быть готовыми к встрече с невзгодами, которые выпадут на нашу долю. Он проведет нас там, где колючие кусты и заросли, и выведет на простор. Мы станем кроткими тогда, когда перенесем все скорби сей жизни, исполненной несчастий, покоясь на руках Христа. Мудрый Создатель знает, как преобразить Его детей для того, чтобы они вошли в небо, пройдя испытания и тяготы земной жизни. Мы порой задаемся вопросом, отчего в жизни много скорбей? Отчего нам порою непросто понимать даже близких друзей? Почему очень много ошибок допускаем по жизни идя? Почему нет на лицах улыбок у родных, что согрели б тебя?
есть ответ у великого Бога. Что широким стал узкий наш путь, что порою на мир смотрим много, забывая, в чем истинный суть. Оттого посылает страдания в нашей жизни любимый Отец, чтобы тщетными были старания жить богатством для Божьих овец. Для Него мы любимые дети, оттого Он нас учит порой. Через скорби, что в грешные сети нас не мог уловить мир земной. Нам страдания будут во благо, если сердце своим мы поймем, что смотреть на Голгофу лишь надо, и что так только в небо войдем.

на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Долг возьму печаль осени и заплачу в непопад. Может быть, о ранней проседи, что вошла с рассветом в сад. Может быть, о том, что молодость я потратил на счету, а теперь роняю золото, как деревья в пустоту. Смех, веселье — вещь хорошая, но за ними будет плач, словно гость придет непрошенный. Нет, не гость, а злой палач. Если плачешь в покаянии, после ливни горьких слез вместо серого терзания включит радугу Христос.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава нашему Господу, друзья! Мы говорим это вслух и говорили не раз на этом богослужении. Вот я верю, что это на самом деле то, что говорит наше сердце. Сегодняшнее пение и стиль этого пения как нельзя наилучше подходит к тому, о чем я хочу проповедовать. Даже почему, объясню. Где-то в начале 90-х, 91-й, 94-й, вот эти три года, я стоял во главе похожего хора и пытался стать дирижером. Дирижер с меня более-менее получился, но ненадолго. И знаете, что я понял? В хоре, вот у меня были разные хористы, практически никто на то время не понимал ноты. Они все знали, что есть точечка вверху, нужно петь, и точечка внизу, и все. Все, что они читали, слова. Слова они уже знали наизусть, но все равно ноты держали. У всех у них есть разные характеры, или были на то время, как и, впрочем, до сих пор остаются. Но вот каждый имеет какие-то особые претензии к жизни. У всех есть разный уровень достатка, уровень, может быть, потребности, интеллекта. Но когда они все становятся и одевают светлый верх, темный низ, и им дают одни и те же ноты, они могут многого не понимать, многого не знать, но красота пения зависит от силы единства в той идее, которая есть и называется тремя простыми буквами «хор». И когда вот ради этой идеи, чтобы спеть стройно, люди смиряют свой внутренний какой-то потенциал или наоборот его подтягивают, когда они пытаются выучить свою партию, когда они знают свое место, когда они все смотрят на одного человека и по мановению, по движению руки начинают или заканчивают, мы можем с вами сидеть и наслаждаться тем, что мы называем прекрасное пение. Это относится, конечно, к любой музыке, но хор максимально показывает единство, потому что там много людей, потому что там количество большое. Я, друзья, сегодня буду говорить о единстве, которое обязательно нам необходимо, потому что у всех у нас, вот таких вот разных, совершенно может быть не похожих, а иногда даже не понимающих друг друга людей, есть одна дорога. У всех у нас есть один Господь. У всех у нас есть одна цель. И все мы преклоняемся перед тем единственным Богом, который является нашим одним единственным небесным Отцом. Мы его дети. И вот во имя этой идеи, во имя вот этого вот понимания, ради этого, Писание говорит, ради Христа, мы приходим на богослужение, мы исследуем Священное Писание, мы становимся в молитве и очень часто говорим Богу, может быть, даже одни и те же слова. И я знаю, что когда Господь смотрит на свою церковь, как бы о ней ни говорили люди, как бы мы ни относились к этой церкви, но когда Бог на нее смотрит и видит искренних своих детей, он слышит подобное прекрасное пение, продукт славы его детей, которых он возлюбил и за которых он пострадал. Более того, сегодня особый день в церкви, когда мы молимся о семьях, говорим о семьях. И вы знаете, семья – это еще один показатель странности единства. Я не ошибся, потому что я сказал странность. И я понимаю, вот совершенно два разных человека – даже физиологически мужчина и женщина могут расти в совершенно разных обстоятельствах. Они могут кушать разную пищу, как мы иногда с женой шутим. Я говорю, ты росла одна у родителей и кушала пирожную корзиночку, а я рос в многодетной семье, мы говяжьи хвосты ели. Вот. И она говорит, вечно ты меня этими пирожными поддевала.

ваш, я говорю, я тебе тихо, так по-доброму завидую. Мы, может быть, живем в разных городах и в разных селениях. И как ни странно, моя жена говорила, никогда не хочу жить в Барановичах. Живет уже больше 20 лет и радуется. Совершенно может быть разное по взглядам, по отношениям, по талантам. Мы собираемся и начинаем жить вместе. Друзья, я не идеализирую вот эту вот ситуацию, когда два разных человека начинают жить вместе. Но проходя силу единения, особенно если это христиане, мы понимаем рано или поздно, что вот как Бог так устроил, со временем мы начинаем понимать, что мы созданы друг для друга. Кому-то для этого нужно очень коротенький период времени пройти, чтобы понять, так ведь мы же одинаковые. Кому нужно годами идти, десятилетиями, и только потом они пойдут, поймут, что два сапога – это пара. И в семье обычно как, что шло, то и встретилось. Но одним меньше, другим больше времени нужно для того, чтобы понять вот эту вот красоту, странную красоту единства. И она странна в том, что есть какая-то особая связь, и мы называем эту связь любовью. Когда мы соединяемся, и во имя этой любви, наученной Божьей, наполненной Божьей любовью, создаем вот этот продукт единства. Я сегодня буду говорить не только о семье и для семьи, я буду говорить и о церкви, и для церкви в то время, которое у нас есть. И верю, что этого будет достаточно для того, чтобы, собрав все наши мысли, приготовив наше сердце за вот это вот время слушания, после молитвы молиться, или после проповеди молиться Богу и просить о каждой, о своей собственной семье, о своей судьбе, просить о церкви. Я верю, что это одна из наиболее благословеннейших, скажем, причин для молитвы. Потому что, друзья, семья – это единственное место, где человек может быть совершенно незащищенным. Это единственное место, где человек может на самом деле обнажить свои мысли, может обнажить свои внутренние переживания. Потому что как только мы выходим за рамки или за границы нашего дома, мы обязательно живем такой сдерживающей жизнью. Кто-то называет это масками, кто-то назовет это социальной ролью. Но все равно, выходя за стены дома, даже в народе говорят, не нужно выносить ссоры из избы. Люди будут жить немножечко закрытой жизнью, но находясь в семье, вот там, в этой среде, мы можем максимально быть открытыми. И если это благословенный человек, то его открытость созидает. Но если это поврежденный человек, его обнаженность, его открытость в семье будет разрушать. Потому что там человек остается настоящим, самим собой. Потому что только там можно узнать на самом деле, какой человек. И когда к Иисусу пришли и спросили, Раве, где ты живешь? Как ты живешь? Вы знаете, что сказал Иисус? Пойдем, посмотрите. В наше время, когда пастор говорит мужчине и женщине, мужу и жене, я хочу вас посетить на этой неделе. Знаете, что обычно спрашивают? Вы же скажите, когда точно? Зачем? Чтобы приготовиться. И мужчина становится белый, пушистый, хоть к ране прикладывай. И в доме все убрано, все чистенько, пастор пришел. Друзья, а Господь живет в этом доме. И может быть для пастора мы можем создать уютную обстановку. Но для Господа создать невозможно из того, что не бывает искренним. Поэтому мы в христианстве говорим, что семья и церковь – это взаимовключающие обстоятельства. Церковь состоит из маленьких семей, а каждая семья составляет собой большую церковь. Что мы называем в христианстве семьей? Это только мужчина плюс только женщина. Библия так говорит. «Оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене свою, говорится мужчине, и будут одна плоть». Поэтому любая семья начинается с двух ручейков, один из которых называется мужчина, другой – женщина. И соединяясь вместе, только так можно дать начало настоящей семье. Потом, по определению Божьему, Писание говорит, у этой семьи, у этого соединения появляется наследие. И Библия наследием или наследством не называет то имущество, которое у нас есть. Но наследием Библия называет кого? Детей. И говорит, это награда для каждой семьи.
И награда не за то, что они что-то добро сделали. Иногда люди, не имея детей, говорят, Бог меня наказывает. Не всегда. Иногда это еще больше награда, как в смысле с Иоанном Крестителем, как в смысле ветхозаветной истории Анны, когда Бог наградил не только семью, но наградил целый народ. Дал Самуила, который изменил историю Израиля. Дал Иоанна Крестителя. Но это была награда с задержкой. Но все равно дети являются наградой. И мы говорим, что даже если человек не имеет возможности родить детей, то все равно это не расценивается как проклятие, все равно можно получить какое-то благословение, даже живя вдвоем. Но это уже как исключение, это все равно мы с вами понимаем в силу каких-то особых обстоятельств. Но Писание говорит, что вот эта вот награда, это как стрелы в руке сильного, книга Псалтирь говорит, и человек должен наполнить колчан этот своими стрелами, стрелами от Господа. И поэтому в церкви мы поощряем многодетные семьи. Даже наше государство стоит на этом пути многодетных семей. И когда наш президент сказал, ну мне написали одна, двое детей, это семья, 3-4 это минимум. Я думаю, вот библейская модель в действии. Я сейчас не восхваляю человека, который взял Божью модель. Я говорю о Боге, который установил плодиться и размножаться. Но проходя несколько поколений, с чем мы, друзья, сталкиваемся? Что семья – это намного больше, чем кровное родство родителей и детей. Это еще есть дедушки, бабушки. Это еще есть дяди, тети. Это еще есть уже со временем внуки, правнуки. И вот здесь начинается на самом деле очень серьезный механизм очень сложных отношений. Особенно, когда мы уже в зрелых годах, родители еще живы, и с ними сложно. А дети уже выросли, и с ними тоже сложно. А еще есть какая-то личная жизнь, а на нее уже ничего не остается. И человек думает, Боже, неужели это твое определение? Как один мне молодой человек говорит, что это за жизнь? Начали рождаться дети, спишь, когда они тебе разрешат? Ешь, когда они тебе разрешат? В магазин бежишь, когда они тебе разрешат? Простите, по нужде и то, и все, заканчивай, вперед, спасай. А тут еще родители звонят, что ты там сегодня делаешь? А этот вопрос вообще ничего не значит, потому что они родители, им не важно, что ты делаешь, им нужна помощь. У них есть право, у них есть власть от Господа. И если не жить в единстве, друзья, что получается? Получается единство, превращенное в одиночество. И поэтому мы молимся о семьях. Мы молимся не о том процессе, который я только что сказал, когда должное единство становится одиночеством, а мы молимся, чтобы было наоборот, чтобы одинокий человек приобретал вот это вот благословенное состояние, когда он находится в семье. И если мы это в своей жизни переживаем, друзья, то мы тогда, приходя в церковь, начинаем на самом деле понимать, что значит народ Божий? Очень сложно понять идею Божьего народа, если у нас нет идеи семьи. Если мы не понимаем, что такое жить под одной крышей, жить одними устремлениями, жить одним бюджетом, жить одними выходными. Нам сложно быть в церкви. Почему? Потому что в церкви потом говорят, у нас было вот так. Значит, вся церковь должна быть так. А другой приходит и говорит, а у нас было вот так. Так а как будет у нас теперь уже, когда мы вместе живем? Очень часто в церквях мы сталкиваемся, знаете, друзья, с чем? С идеализацией семьи. Что такое настоящая семья? Это когда оба родителя возрожденные христиане, муж и жена, верующие в одной церкви, прославляют Господа. И здесь мы говорим, о, это сложно. Дальше, когда дети, посвященные с самого детства Господу, ходят вместе на служение, уже с детства посвятили себя и ориентируют на служение, мы говорим, это еще сложнее. Когда мы говорим, в атмосфера дома, это атмосфера Божьего присутствия, это алтарь служения Ему, мы говорим, это вообще невозможно. Когда мы говорим, что семья – это постоянно присутствие Божьего Слова внутри каждого. И вот мы говорим, слушай, это такая идеальная семья. И знаете, с чем мы, друзья, сталкиваемся? С тем, что это не про меня. С тем, что это не для меня. Мы смотрим на свои
такие вот, ну, еле-еле сдержанные семьи, когда муж неверующий, жена верующая, или наоборот, жена верующая, или неверующий, муж верующий, когда дети, мы молимся, чтобы хотя бы в воскресенье приходили в церковь, не в воскресенье не хотят. Когда мы говорим атмосферы, не то чтобы Божье присутствие, дома пытаешься сохранить вот относительный мир. Писание говорит, гнева есть, не согрешаю. Один мне мужчина говорит, так и живу. Когда я сижу в машине, сигналю жене, поехали на служение. А она говорит, еще пять минут, и уже 5:15, 20. Я, говорит, кручу, гневаюсь, не согрешаю. Говорит, иногда и проигрываю. Говорит, уже я оставлял. Вообще не пойдет. Деньги оставлю на такси, приедет, опоздает. Говорит, не могу справиться. Друзья, иногда мы смотрим и говорим, а как? Библия нам дает ориентир. Друзья, христианская семья – это не гарантия, которую нам дает Бог. Это шанс, который Он нам дал. И мы несем ответственность не за то, чтобы у нас было все идеально, а мы несем ответственность за то, как мы стремимся к тому, чтобы было все идеально. Поэтому у нас не всегда все получается. Но если мы стремимся, если мы максимально прилагаем усилия, Бог берет эту жертву и принимает. Я люблю всегда приводить пример Авраама. Когда Бог ему сказал, Авраам, принеси своего сына в жертву. По факту Авраам не принес своего сына в жертву. Он только занес нож, и на этом все остановилось. Но посланник евреям что говорит? Верою Авраам принес своего сына в жертву. Бог эту жертву принял. И поэтому, друзья, говоря о христианской семье, мы должны с вами сказать, что у нас есть в Библии ориентиры. Может быть, по пути к этим ориентирам мы прольем много крови. Может быть, по пути к этим ориентирам мы так и не увидим, насколько мы продвинулись. Но Бог говорит, верный в малом будет поставлен над многим, получает приобретение. И поэтому, молясь, мы еще подчеркиваем свое несовершенство, мы говорим, Господь, у нас не все в порядке, поэтому мы молимся. Но Ты дай нам мудрости, Ты дай нам силы, дай терпение, дай уважение друг другу, чтобы, пройдя вот тот путь, который Ты нам отмерил, хоть немножечко приблизиться к Твоему божественному ориентиру. И глядя на семьи, можем сказать, кто-то пошел дальше, у них все хорошо, кто-то только начал идти. Глядя на поколение, мы говорим, о, хорошо кому-то в четвертом поколении быть верующим. Но я сегодня в четвертом поколении верующий, не могу сказать, что проще быть в первом или в четвертом. Когда нужно еще больше старания и трепета, чтобы не разрушить то благословение, которое передается тебе, и ты его никак не заслужил, просто тебе дано. Намного легче его развалить, чем сохранить. И одна сестра сказала, это и благословение, и крест. Но в то же самое время Бог никогда льна курящего не преломит, трости надломленной не преломит, а льна курящего не угасит. И поэтому тот, кто искренне старается, получает от Бога благословение. Я сегодня только один ориентир покажу, к которому нам нужно стремиться, и мы будем молиться. Это то, с чего начинал ориентир единства. Деяния апостолов, 4 глава, 31-32 стих. Написано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто, ничего не имея своего, не называл своим, или из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот вы знаете, в Первоапостольской церкви не было разграничения на такое понятие, как семья и церковь. И поэтому сегодня я свое слово не разграничиваю для семьи или для церкви. Хотя наше общество сегодня научилось вот эту вот стену строить. Я не могу, у меня семейные дела. Ты не можешь прийти в воскресенье на служение. Не могу, почему? У меня семья. Так нельзя. Иисус сказал, если встает вот эта вот стена, то эта стена, это меч, который я принес, разделить. Когда люди говорят, я не могу быть на домашней группе, в домашней церкви, почему? Я не провожу место с семьей или время с семьей. Бери семью, иди туда. Не можешь, все равно удели время. Но еще раз, друзья, может быть для нас это слишком жестковатая истина, но Первоапостольская церковь так жила, все было общее.
Не было понятия семейное имущество, церковное имущество. Не было понятия имение мое, имение жены, кошелек мой, кошелек жены. Все настолько были едины. Почему? Потому что они были одни, или единство их было вокруг одной цели. И Иисус скоро придет. И вы знаете, они жили тогда с пониманием, что Он уже идет. Какой смысл цепляться за земное, если нас ожидает небесное? Если тогда они ожидали Христа и считали, что Он придет раньше, то насколько ближе мы сегодня к пришествию Христа? Я не призываю, друзья, вот как тогда, все раздавать, все продавать, но я призываю к тому, что мы должны уметь и учиться понимать вот это вот обетование, которое есть в Писании. Я хочу не просто сам спастись, но я хочу, чтобы я и мой дом служили Господу. И для этого я сделаю все. Может быть, мне придется одному из всего родства быть верным, но я знаю, что когда я умру, моя верность принесет плод, и, может быть, последующие роды будут во Христе, и я сделаю все, чтобы это было. Нельзя оценивать жизнь вот только моим поколением, только моей судьбой. Нужно понимать, что у Бога как родство связано кровью из поколения в поколение, так и духовные связи существуют. И прилагая старания, может быть, в одиночестве сегодня, мы делаем вклад для того, чтобы наши дети и внуки знали и познали имя Божье. И когда братья из центра реабилитации по 10-15 лет в прошлом наркоманы говорили: «За меня молилась бабушка», я понимал, что сила молитвы имеет огромное значение в наших судьбах, даже в поколениях. Три простые мысли относительно единства. Как выглядит единство? Быть собранным вместе, исполниться Духа Святого и служить вместе. Я назвал это «собраться, жить и служить вместе». Я знаю, что я не открою вам ничего нового, но какие-то основные мысли скажу, прежде чем мы будем об этом просить у Бога. Собраться вместе. Вот семья – это единственное место, где вот это вот можно на самом деле понять. Писание говорит: невозможно по-другому объяснить путь корабля в море, невозможно по-другому объяснить путь орла в небе, путь змеи на скале, простите, и путь человека, юноши к девушке, ну, кроме как чудом, вот от Бога пришло. Вот какое-то естественное и противоестественное одновременно соединение. И когда приходят молодые люди, говорят: мы хотим пожениться, иногда я думаю, глядя на них: как же ж вы нашли друг друга? Ну вот как? Быть собранным вместе – это не всегда сразу понять. Я говорил уже, что иногда через года мы понимаем, что вот мы вот так и должны были всю жизнь прожить. Но когда мы женимся, мы видим просто какое-то чудо соединения. Когда Бог собирает, когда Бог определяет, когда Бог дает силу понять. И я иногда молюсь о наших братьях особенно, чтобы Бог открыл их глаза. Потому что они говорят: не на ком жениться. Я думаю, что это грешная фраза. Потому что 2/3 сестер, 1/3 братьев в церквях. И они говорят: не на ком. А иногда в церкви даже считали в некоторых 7 к 1. 7 сестер на 1 брат. Они говорят: не на ком. Друзья, надо просто как-то, чтобы Бог открыл глаза и увидеть, как это собирается вместе. Я как-то однажды решил телефон отремонтировать вместе со своим другом. Сели, все аккуратненько сделали, разложили, разобрали. А там же в телефоне такие меленькие-меленькие детальки. И у меня отверточки специально. Мы разобрали, все аккуратненько разложили. И вы знаете, что в этот момент ветер дунул форточку, открывается форточка. Ветер дунул, поднимает листочек, и все это пух, и полетело. И вы знаете, вот спустя полчаса моя жена зашла в комнату. 2 уже за 40 мужика с фонариком лазят по полу. И что-то ищут. Что они ищут? Потерянные детальки. Потому что, чтобы механизм работал, их нужно собрать вместе. Друзья, семья – это очень сложный механизм, который должен быть собран вместе. Я говорил, Бог собирает мужчину и женщину, благословляет их брак, дает им детей, родители, дети, внуки. Это очень сложный механизм. И если человек не переживет вот это вот Божье вмешательство – не будет единства. И поэтому все наши семьи ищут благословения не только у родителей, не только в ЗАГСе регистрируют свои отношения, но где они ищут благословения? Ищут благословения у Господа.
Они стоят перед церковью. Поэтому мы проповедуем о целомудрии, чтобы этот, каждая деталька, как этот болтик, были неповрежденными. Чтобы на этом болтике, ну простите за такое техническое сравнение, не были срезаны грани, резьба не была срезана, чтобы этот болтик на своем месте стоял и выполнял функцию. Мы говорим, целомудренное может быть собрано и найдет то место в этом механизме очень сложных семейных отношений, в механизме церковных отношений. И это начало единства. И вы знаете, что Библия говорит? Что когда Иисус пришел на эту землю, то Он собрал свою церковь. И Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, однажды Он стоял перед Иерусалимом, как я хотел, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов собирают под крылья. Но что там произошло с Иерусалимом? Вы не захотели. И поэтому в церкви только те, кто захотел быть собранным. В семье только те, кто захотел жить не ради себя, а ради кого-то. И с этого начинается единство. Написано, они были собраны вместе и исполнились все Святого Духа. Дух – это дыхание. Дыхание – это жизнь. И если мы хотим проверить, жив человек или мертв, что мы проверяем? Дыхание. Он может быть без сознания, он может в обморок упасть, но всегда главным остается что? Дыхание. Есть дыхание, организм получает кислород, еще можно реабилитировать, реанимировать. Что хотите сделать? Подождать, пока придет в себя. Но как только перестает дыхание работать, как только перестает сердце качать кровь, мы понимаем, что через очень короткое время отмирает мозг, и даже потом, если запустить и завести механизм, уже последствия необратимы. Так вот, как семья, так и церковь жива только при одном условии, если они исполняются Духом Святым, если есть дыхание. Мы с вами понимаем, что можно сделать ремонт в доме, но дыхание этому ремонту мы можем объяснить и придать только одним словом – уют. Вот иногда приходишь, все современное, все новое, все самое дорогое. Приходишь иногда скудненько, простенько, дешево, но не хочется уходить. Есть дыхание. Можно приготовить пищу, взять самые лучшие дорогие продукты. Есть невозможно. Почему? Невкусно. Вкус – это дыхание. Это жизнь, которая придается элементарным, скажем, продуктам. И потом человек говорит, как похудеть? Кто его знает? Так люблю есть. И один мне говорил, вот дал же Бог жену, которая так хорошо готовит. Я не знаю, что такое ресторан, зачем он мне? Я говорю, всю жизнь на диетах сижу. Но есть дыхание в этом всем. И так во всем, друзья, даже в материальных вещах мы можем увидеть какое-то объяснение. Так вот, дыхание жизни нельзя добиться через правильное поведение. Нельзя добиться через правильный внешний вид. Я видел много с виду хороших людей, хороших семей, хороших церквей. Но не это главное, что ищешь. Мы ищем, чтобы была какая-то жизнь. А жизнь ничем не заменишь. Жизнь, она или есть, или ее нет. Кровообращение, оно или есть, или его нет. Но его нельзя видеть. Говорят, как часто вы дома молитесь? Как часто вы дома читаете Библию? Сложно сказать. И меня спрашивают, о, ваши родители воспитали всех детей в Христе, в служении. У вас дома, наверное, были регулярные молитвы, у вас, наверное, дома были какие-то регулярные чтения, изучения Библии. И я сижу и пытаюсь вспомнить. Знаю одно, регулярно никогда не было. Родители в две смены работали, мы в основном с бабушкой были, а когда приходили, они были такие, никакие. Но я помню одно, у нас всегда была атмосфера Божьего Духа. Когда утром проснувшись, папа перед школой говорит, сынок, мне надо с тобой поговорить. И я уже по взгляду понимал, точно получил откровение. А вчера я только познакомился с девушкой, самой-самой красивой. Он говорит, сын, у меня для тебя есть слово, иди сюда. Я уже думаю, опять, ну все, все опять разбито, все напрочь, почему? Есть движение, есть слово. А если его нету, мы можем, как один говорит, я своих детей пока спать не улягутся, или вернее, пока две главы не прочитают, спать не улягутся. Улеглись дети спать, заснули, он приходит у жены, спрашивает, читали? Нет. Поднял всех, посадил, читайте Библию. Нельзя так предать дыхание. И мы смотрим на первоапостольскую церковь, у них было все общее, потому что они жили в духе.
Друзья говорят иногда: «О, у меня муж неверующий». Но дыхание Духа в тебе создает атмосферу в доме. И это все равно может быть дыхание Духа, когда при тебе он уже не может так себя вести, как без тебя. Потому что Дух Божий в этом доме. Но если мы в церкви духовно такие, что аж стены трясутся, приходим домой, ну муж просил соточку налить, ну что ж, ну есть человек не может, на тебе, дорогой. Какой дух ему льет эту сотку? Там нет движения Духа Божьего. И вот эта вот картинка в церкви, громкая, сестра молитвенная, не работает, друзья, потому что нет дыхания. А иногда она приходит в церковь и говорит: «О, пришла вся святая, как светишься, радуйся». Почему? Потому что когда тьма со светом встречаются, ну никогда не будет вот это вот «Вау!». Но через это действует Господь. И Павел говорит: «Не знаешь ли ты, что твоим богобоязненным житием будешь приобретать свою половину и наоборот?». Конечно, я сейчас говорю о каких-то таких, может быть, идеальных условиях, но все равно, друзья, когда мы говорим о семье, то там или есть дыхание Духа Божьего, или его нет. И это нельзя определить количеством молитв, это можно определить только фактом. Когда есть Божий мир, мы сегодня начинали, молились, о чем мы просили? Боже, чтоб Твой мир был. Когда есть радость от того, что мы вместе. Иногда Бог допускает какие-то стесненные обстоятельства, но, друзья, всегда так не бывает. Бог где-то позволит иногда человека даже на главу посадить, написано, ввел в огонь, в воду, посадил человека на главу нашу, а что потом дальше написано? А потом вывел на свободу. У Бога не бывает безвыходных ситуаций. Но Давид говорит: если я даже и пойду долиной смертной тени, если я даже и пойду, это не обязательно условие для христианина, но если, то что Давид говорит? Я знаю, ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И иногда человек говорит: я один, моя родня вся неверующая, но в тебе Дух Божий, ты не один. В тебе сила от Господа, ты не один. Через тебя может поменяться все твое родство. И там должно быть дыхание Духа, вот там, в сердце. И через это изменяются обстоятельства, приходит настоящая жизнь. И когда многие молодые люди не успели пожениться, уже пропали из церкви. Где вы? О, даже в Писании год на войну не брали после того, как женились. Ты не на войне, никто тебя на войну не берет. Тебя в мир приглашают, в Божий мир, в Божье царство, в его церковь. Где пропал? Люди думают, что поехав на круиз, где-то там проводя вне церкви, вне Духа Божьего время, они будут едины. Да не будут. Только во Христе. И один мне муж говорит: знаешь, что больше всего меня напрягает у нас в отношениях с женой? Я говорю: что? Когда я веду себя неправильно, она просто цитирует тексты Писания. Говорит: меня это больше всего выносит. Я говорю: а почему? Он говорит: потому что с Писанием не поспоришь. Вот с ней спорил бы, и последний был бы, гвоздь поставил бы. А со Словом Божьим куда поспоришь? Я понимаю, что в этом доме, может быть, иногда такие вот шероховатости возникают. Но Дух Божий живет, там Слово Божье уважают. Там есть уважение к тому, что Бог сказал, что спорить. Мы не идеализируем семью, но мы знаем, к чему надо стремиться. И последнее написано: нужно служить вместе. Они проповедовали с дерзновением слова. Любое служение в церкви обязательно должно быть связано с проповедью слова. Мы можем петь, играть красивые песни, но если из этого не будет идти откровение, это будет всего лишь красиво, приятно, музыка и пение. И поэтому мы говорим, нужно отбирать, что петь, чего не петь. Когда я слышу во время прославления: тысячи миль проскочу, к тебе доскочу, Господь, я понимаю, что тут никакого откровения нет. Он во мне живет. Чего тысячи миль скакать к нему? Я буду кричать, я буду орать. Там чего орать? Ты делаешь Бога глухим. Нет откровения во многих так называемых служениях. У нас флаговое служение, мы флагами помахали. Это не служение, это просто действие. Но когда мы говорим о служении, мы говорим о силе Божьего Слова, которое работает через какое-то действие. И выходят люди, начинают петь, и когда они несут откровение, это изменяет сердца. Проповедник может говорить простые слова, но эти слова наполнены Божьим откровением, они будут приносить особую благодать. Кто-то будет сидеть, не видя это откровение, говорить: о, это сочинение, насочинял. А кто-то скажет: это Слово Божье. Почему? Потому что читается из Библии. К
Красивая обертка не всегда говорит об откровении, но привязанность к Писанию обязательно будет говорить об откровении. Зачем я говорю о семье, друзья? В семье мы слишком много делаем дел, в которых нет откровения, нет служения. Писание говорит, едите ли, пьете ли, все делаете как? Как для Господа. Что это значит? Это значит, во всем должно быть какое-то движение Божьего Слова. Когда не просто я говорю, не просто я делаю, но в каждом дне жизни человек должен понимать, что вот здесь царствует его Слово. И когда мы, мужчины, едем за рулем, а с нами жена и дети, и кто-то неправильно едет, вот что здесь, какая атмосфера будет царить в этой машине? Вот там служение нашим детям начинается. То, что мы их приведем в воскресную школу, это не служение. Служение то, как мы ведем себя в машине, когда вокруг, ну, на наш взгляд, один зоопарк ездит. Вот просто. Любое, называй, и ты попадешь, животное. Вот здесь служение Божьего Слова начинается. И я не раз извинялся перед своими детьми за то, что не послужил. Поэтому, друзья, мы сегодня говорим о единстве церкви, единстве семьи. Это уникальное образование, но оно возможно, когда мы собраны во имя Его, когда мы живем по Его Слову, по Его Духу, и когда мы служим, потому что, когда мы придем на небо, друзья, Бог будет оценивать одно всего лишь обстоятельство – служение Ему. Служение Ему. Он не спросит, сколько домов мы построили, и какие они красивые, сколько машин поменяли. Все это удобство для нас. Я вам скажу больше, друзья, даже семья – это соединение людей только для земной жизни. Мы иногда слишком зацикливаемся на семье, но семья дана только для земной жизни. Когда мы придем в вечность, что там будет? Там будет Господь. Там никто не женится, не выходит замуж, там не будет детей, внуков. Там будет Христос и Его Церковь. Так вот, наша семья здесь на земле – это тоже элемент служения Ему. И то, какой плод мы принесем нашей семье перед Ним, будет определять тот плод, который будет принят в Божьем Царстве. Мы будем сейчас с вами молиться. Я знаю, что время очень быстро идет, но я не думаю, что мы можем сэкономить на молитве. Может быть, не мы немного будем молиться, но я хочу, чтобы сейчас в этой молитве мы нашли несколько самых честных предложений, которые мы можем сказать перед Господом. Просто честно. Господь, Ты видишь меня, Ты видишь мою семью, Ты видишь церковь, в которую я хожу. На мой взгляд, у меня все неправильно. Или на мой взгляд, у меня более-менее. Или на мой взгляд, у меня все вообще идеально. Но Давид говорит, испытай меня, Боже, и узри. Последнее, что я скажу, прежде чем мы будем молиться, друзья, каждая семья, как и каждая церковь, это идеальная семья, благословенная семья, помазанная. В то же самое время, каждой семье, как и каждой церкви, нужно расти, развиваться, усовершенствоваться, преображаться в Его образ. И вот об этом мы сегодня с вами будем вместе молиться. Давайте встанем для молитвы.

Каков мой Бог, которому служу и в миг затишья, и во время битвы? Пускай порою слов не нахожу, но слышит Он безмолвные молитвы. Мой каждый день, мой каждый час и миг, мой каждый шаг и вздох — Его творенье. Все лучшее, чего б ты не достиг в земном пути, то Божье провиденье. Все светлое, что делает сердца огромными и чистыми, как небо, живое слово, что сытнее хлеба, вода и свет от Господа Творца. За жизнь бесценный дар, хвала Ему. Он слышит голос всех Его зовущих. Непостижимый Он и вечно сущий, но близкий и доступный, потому что в Нем одном добро, любовь, покой слились в святом небесном совершенстве. Он дарит мир и радость, и блаженство Своею нескудеющей рукой. И в самом сокровенном и таинственном один лишь Он даст правильный совет. Бог есть любовь. На крыльях этой истины поднимет Он меня в небесный свет.

Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВ. И сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас!

После богослужения было объявлено, что в будущее воскресенье приехавший чужой проповедник Палмер Тремер начнет ряд своих выступлений. Конечно, Амстронги тоже пойдут послушать, только болезнь или смерть могла бы им помешать. Правда, Беннет еще не совсем знал, как ему справиться с работой, чтобы вечером не опоздать в церковь. Он лучше будет работать из последних сил, но зато никто из братьев не скажет, что его не было. Почему вообще Беннет Амстронг так охотно посещал церковь, уже могло послужить темой для целой дискуссии. Но мы избежим разговора на эту тему, только отметим, что он всегда был на месте. Палмер Тремер был не только внешне симпатичный человек, но и блестящий оратор. Таких проповедей Иосиф до сих пор еще не слышал. Уже в начале своего выступления проповедник объявил о трех целях своего приезда. Во-первых, пробудить к вере. Во-вторых, вызвать больше интереса к работе над Библией. И в-третьих, всем присутствующим сделать более очевидными грехи этого времени. Иосиф словно замер. Переполненный радостью, он какое-то время слушал библейскую историю. Потом его сердце снова наполнилось каким-то непонятным страхом. Что может случиться, если он не будет готов предстать пред лицом Всевышнего? Чем дольше он слушал проповедь этого человека, тем яснее ему становилось, что он грешник. Не потому, что он был особенно своенравный или упрямый мальчишка, и уж совсем не потому, что он что-то безобразное натворил, но одно лишь потому, что ему в первый раз по-настоящему объяснили, что он обречен на вечную погибель, если не изберет себе Иисуса Христа личным спасителем. В этом брат Тремер не сомневался. Иосифу очень хотелось узнать, что по

поводу думает Фредди. Чувствует ли он то же самое, что он? Он также хотел бы знать, как отец может слушать эти волнующие слова без того, чтобы в будущем быть ласковее к его матери. Но нет. В конце каждого богослужения Беннет Амстронг вместе со всеми братьями пожимал проповеднику руку и согласно кивал. Это была лучшая проповедь из всех, что мы когда-либо слышали. Да он и сам даже пожимал брату Тремеру руку и говорил при этом: «Благослови тебя, Господь, за эту прекрасную проповедь». Иосиф. Это был дядя Том Брэдли. Он завлек Иосифа в боковую комнату и серьезным голосом сказал: «Сынок, ты не задумался? Может, и тебя Господь зовет к себе?» Иосиф посмотрел на него удивленно и благодарно. Почему Том Брэдли обращается к нему «сынок» и почему он о нем заботится? Иосиф был задет за самое больное. Жизнь часто как недоописанная картина, и лишь один мазок искусного мастера иногда восполняет все, чего ей не хватало. Иосиф носил свой первый костюм. До него этот костюм несколько лет носил отец. Аня его искусно перешила. Он был еще немного великоват, но Иосиф со временем врастет в него. Он взволнованно перекладывал расческу в кармане своего пиджака. Дядя Том слышал, как Иосиф проводил ногтем большого пальца по зубьям, и он вспомнил, что он в свое время также реагировал, когда его дедушка спросил, не хочет ли он доверить свою жизнь Господу. Но с тех пор прошло более 20 лет, и вскоре после этого он женился. Тогда еще не было принято в юные годы принимать такие решения. Конечно, многое зависело от того, что тогда евангелизации проходили гораздо реже, да и в воскресных школах ученики учились всего один раз в месяц. Но и тогда уже многие юноши, как Иосиф, страдали от своих грехов, не осознавая, что, собственно, их мучит. Покаяние – это что-то необыкновенное, на что человек однажды должен решиться. Провиниться перед законом, а потом перед всем обществом получить заслуженное наказание – это одно дело. Другое дело – открыто признать грехи, о которых никто не знает, для которых нет явных свидетелей. Борьба между человеком и его совестью – самая тяжелая борьба, какая когда-либо происходила. Иосиф откашлялся и посмотрел в загорелое лицо дяди Тома. Его добрые глаза ждали откровенного, искреннего ответа. «Может быть», — сказал Иосиф. «Тогда не откладывай это в долгий ящик, сынок». Дядя Том пожал ему руку и вышел. Иосиф не мог спать всю ночь. Всю ночь его мысли снова и снова возвращались к тому голосу, который он когда-то слышал во дворе. А потом он опять чувствовал теплое рукопожатие дяди Тома Брэдли. Но отец дал ему недвусмысленно понять, что желание более высокого образования для него равносильно путевке в ад. Что ему делать? И что он может сделать? Что если голос во дворе действительно был голос Божий? И что если ответить на него «да»? Что случится, если он однажды скажет отцу, что должен уехать в Индию или в Китай, или в другую отдаленную область где-то в горах? Если он должен будет уехать в Индию, то надо будет расстаться с матерью, и тогда он ее уже, возможно, никогда больше не увидит. Иосиф вертелся в постели. Нерешительность и страх не давали ему покоя. Эти страшные давящие чувства готовы были его свести с ума. На что бы он ни решился, все выглядело совершенно безнадежным. Разве только он полностью предаст свою жизнь в руки Божьи и сам открыто покается, иначе он обречен на вечную погибель. Ведь Палмер Тремер оба эти пути описал до самой тонкости. Другого пути нет. Надо решаться. Иосифу было совершенно ясно, что он грешник, который осужден на смерть. А предупреждение его отца? Если голос Божий его действительно зовет, а он ему не последует, что тогда? Тогда он будет чувствовать себя еще хуже, чем сейчас.
Он вел себя, как пахарь, который положил руку на плуг, а сам смотрит назад. Брат Тремер сказал, что такие люди Царствия Божьего не обретут, а его отец, он же категорически отказывается посылать его дальше учиться. Этот путь отец ему перекрыл. Если Господь действительно призывает его на службу к себе, то нужно лучше изучать Библию. Откуда только брат Гризли все так хорошо знает? Он, наверное, тоже школу посещал, а брат Тремер, он проповедует с большой силой. Другая мысль, как страшный сон, ложилась ему на душу. Не обратит ли отец все его переживания в смех? Пусть делает, что хочет. До сих пор Иосиф еще ни в одном вопросе не получал согласия отца. Если он попробует рассказать отцу, что он слышал голос Божий, зовущий его на службу к себе, то он же его безжалостно высмеет. А почему его отец не похож хоть чуть-чуть на Амоса Пеннивелла или Тома Брэдли? У него было горячее желание на цыпочках прократься вниз к матери, разбудить ее и все ей рассказать. Она его, конечно, не высмеет. Она поймет его переживания и не будет в нем сомневаться. Осторожно он высвободил одну ногу из-под одеяла, потом другую. Было холодно. Он сел на кровати и содрогнулся. Под ним внизу кто-то кашлянул. Это был отец. Тогда Иосиф понял, что тот не спит. Иосиф снова залез под теплое одеяло. Луна светила прямо в его окна. Иосиф мог отчетливо видеть картину над своей кроватью. И хотя теперь он был почти вдвое старше, чем тогда, когда мать привезла эту картину, он все еще относил ее к самым большим сокровищам. Иосиф стоял у ворот церкви и ожидал прихода Фредди. В воскресенье утром они всегда сидели рядом. Вдруг он увидел, как Долорес Бейс вышла из коляски и пошла по выложенной каменной дорожке. Ее длинные светлые волосы доставали ей до самой талии. В одной руке она держала свой песенник в синей обложке. Ее круглое, приветливое лицо украшали несколько веселых веснушек. Поверх веселого праздничного платья, на котором ярче других цветов выделялись розы, на ней была теплая вязаная кофточка. Иосиф видел Долорес Бенс и раньше, но сегодня ему вдруг открылось что-то другое, когда она так шла одна по направлению к церкви. Она шла медленно и грациозно. Поравнявшись с ним, она улыбнулась ему. Евангелизация подходила к концу, а Иосиф все еще не принял окончательного решения. Но чем дольше тянулось время, тем сильнее становилась его внутренняя борьба. Он жил с постоянной надеждой, что Бог ему еще даст достаточно времени, чтобы принять окончательное решение. Обычная дуэль между двумя противниками проводится с пистолетами или шпагами. Поединок между двух животных состоит в присутствии секундантов. А эта борьба не была оборудована шпагами или другими видами оружия. Она происходила между двумя силами, которые сильнее всех вооружений мира, взятых вместе. Весной следующего года руководители церкви договорились о проведении новой евангелизации. Особенно брат Гризли Стеварт был убежден, что такой возможности нельзя упускать. «Дорогие братья и сестры», — сказал он однажды в воскресенье во время богослужения. Брат Ядзон Мейерс, который провел уже много успешных евангелизаций на Западе, написал мне, что первые 10 дней апреля он может быть у нас. Хотим мы пригласить его или нет? Пусть решают братья. Все, кто за его приезд, поднимите, пожалуйста, руку. Много рук поднялось, в том числе и рука Бенета Амстронга. Лишь два вечера Иосиф не мог принять участие в евангелизации. Погода испортилась, и возникло много трудностей с транспортом. В эти вечера он ложился особенно рано, чтобы никто не мешал ему думать. Он со всей серьезностью молился, чтобы Бог открыл, что ему делать. Если бы отношение отца к нему хоть немного изменилось, то он бы уже тут же решился, но поведение Бенета по отношению к Иосифу оставалось по-прежнему жестким.
Совсем редко его сын слышал от отца нормальные слова, в основном это были лишь приказы. Иосиф получал одно замечание за другим, так как якобы недостаточно работает, хотя он каждый день так выкладывался, как только мог. Бенет, казалось, хотел от него невозможного. Только под влиянием Духа Святого Иосиф мог не ожесточать своего сердца против отца. Теперь Иосифу становилось все яснее, что рассказать отцу о его призвании служить Богу – это значило быть вызванным на смех и негодование. И маленькие дети любят, когда их поощряют или хвалят за что-то, но Бенет так относился к Иосифу, как будто он начисто был лишен здравого человеческого рассудка. Часто Иосиф не мог это сносить, хотя очень старался». Все лето Иосиф тяжело работал. Во время сева пшеницы, при рубке дров или пахоте, когда он шел за плугом, он теперь выдерживал нагрузку почти наравне с Ирни. Ни единого раза Иосиф не услышал похвалу за свою работу, и ни одного пенни денег он никогда за это не получал. Вместо этого ему было запрещено в субботу ездить вместе с матерью в город. Хорошо, что Виргиния подросла и могла сопровождать мать, а он должен был с утра до вечера работать в поле. Так он надеялся в октябре снова пойти в школу, чтобы в 7-м классе сдать экзамен по английскому, но отец сказал «нет», и на этом все стало. Английский не давался Иосифу так легко, как математика или история, но у него было горячее внутреннее желание сдать экзамены по всем преподаваемым предметам. Амос Пеннивелл возлагал особенно большие надежды на Иосифа Амстронга и всем сердцем сочувствовал ему. Хотя он никогда открыто об этом не говорил, но он много раз давал Иосифу понять, что понимает его и поведение его отца, он видит насквозь. Но не все были так проницательны, как Амос Пеннивелл. Иосиф еще совсем недавно пришел в школу, как приехал в их общину новый проповедник. Каждый вечер церковь была переполнена. Иосиф, это опять был дядя Том Брэдли, он отвел его в сторону. «Ты не думаешь, что и тебя Бог призывает?» Глаза Иосифа наполнились слезами. Он отвернулся. «Ах, если бы он только мог дяде Тому объяснить, что он чувствует!» «Да, думаю, дядя Том», — согласился он. Ему тяжело было говорить дальше, его голос прервался. «Но...» «Почему ты тогда говоришь, ну, Иосиф, я за тебя молюсь, подумай об этом. Я тоже был когда-то молод и знаю, как ты себя чувствуешь». Дядя Том крепко сочувственно пожал ему руку. Наступившая ночь казалась бесконечной. Ему вспомнились библейская история, рассказанная матерью, когда они однажды воскресным вечером не могли пойти в церковь, и он услышал снова ее столь любимый голос. «На твоего дедушку Стокс произвела особое впечатление, что Бог послал с небес сияние, поток света, чтобы ободрить Иосифа, когда его бросили в глубокую темную яму». Иосиф резко сел и глубоко вдохнул воздух. На протяжении всего богослужения, от первой до последней песни, Иосиф плакал. Лавел сидел рядом с отцом на 3 ряда впереди Иосифа, Виргиния же сидела рядом с матерью в центральной части церкви. Около 300 человек сидели словно очарованные и слушали с серьезными и взволнованными лицами проповедь евангелиста. Он объяснял каждую, на первый взгляд, мелочь. Он был когда-то учителем. Он высвечивал каждую деталь так яственно, такими простыми и убедительными словами, как будто хотел расстелить и сделать все очевидным прямо здесь, на кафедре. Большую часть времени Иосиф сидел, наклонив голову. Глаза его на минуту сделались сухими. Но внутренняя борьба продолжалась в нем. Фредди неподвижно сидел рядом с ним. Один раз он легко тронул локоть Иосифа. Он не знал, как ему выразить свое сочувствие. «Мне хочется прочесть еще раз вам текст», — сказал проповедник. Открыл Библию и остановил палец левой руки на избранном месте.
Он сделал два шага вперед, и когда Иосиф поднял глаза, взгляд его как раз встретился со взглядом евангелиста. «Дорогие братья и сестры, я сделал все, что мог, чтобы довести до вашего внимания понимание всех слов Библии. Я вижу, что Дух Святой сегодня коснулся многих сердец. Я это чувствую и вижу по некоторым лицам. Прежде чем мы сегодня вместе будем петь, я хочу спросить, есть ли среди вас те, кто сегодня вечером хочет начать новую жизнь с Богом?» Иосиф будто сжался на какое-то время. Потом он ухватился за спинку стоящего перед ним стула и поднялся. В это самое время перед ним встал другой юноша, несколько выше его ростом, так что евангелист не мог видеть Иосифа. Но мать видела. Видела, как он встал, и слезы радости наполнили ее глаза. Никто не пожал Иосифу руки. Дядя Том тоже его не увидел. Смущенный и с разбитым сердцем, он выходил из церкви. «Я так радуюсь за тебя, Иосиф!» — шепнула ему мать, когда они вышли на улицу. Иосиф всю ночь проплакал. Не потому, что чувствовал себя грешником, нет, его грех теперь прощен, а потому, что никто даже не обратил внимания на то, что он встал. Его отец с ним не разговаривал, дядя Том ничего не заметил, а евангелист тоже. Его охватило разочарование. Чем темнее становилась ночь, тем больше становилась давящая его душу тяжесть. Разочарованиями такого рода искусно умеет пользоваться дьявол. Если ему удается убедить молодого, добропорядочного богоискателя, что ведь всем было все равно, встал он или нет, то он в высшей степени рад. А если он еще и сможет теперь сдерживать его рост веры, то он будет рад вдвойне. На следующее утро Иосиф себя чувствовал робким и смущенным. Длинная бессонная ночь принесла с собой слабость и темные круги под глазами. Если бы он всю ночь не мог спать от переполняющей его радости, что тоже не раз встречается, он бы как на крыльях промчался по ступенькам вниз. Но чувство унижения и разочарования ослабляет не только дух, но и тело. Бинет стоял, прислонившись спиной к стене кухни, руки глубоко в карманах, плечи опущены. Надо сказать, обычно он так не стоит. Это случалось лишь тогда, когда его кто-то сильно рассердил. Когда Иосиф вошел с полными ведрами молока, Бинет звучно втянул в себя воздух. Завтракали молча. Иосиф ел без видимого аппетита. Мама взяла его за руку и слегка пожала ее. «Иосиф», — сказала она взволнованно после того, как Бинет вышел из комнаты, — «я вчера вечером отцу рассказала». Она помедлила немного и сделала несколько глотательных движений, словно ей что-то мешало говорить. Казалось, что-то застряло у нее в горле. Он думает, ты не знаешь, что ты делаешь. Лицо Иосифа покрылось легким румянцем, который постепенно становился все гуще. Мать могла отчетливо видеть биение его пульса на висках. «Но я-то уверена, Иосиф, что ты точно знаешь, что ты делаешь!» Она коснулась его кончиками пальцев. «Он говорит, что ты ни за что не выдержишь, но с Божьей помощью ты устоишь, Иосиф!» Добавила она, не отводя от него глаз. «Я буду продолжать о тебе молиться!» Сказала она с глубоким чувством. «Может, он с тобой об этом ни словом и не обмолвится, но ты не расстраивайся и не придавай значения, пожалуйста!» Она притронулась к его локтю. «Не расстраивайся, пожалуйста! Ну, пожалуйста, Иосиф!» Он не мог это дольше выдержать. Он был так изранен, что не в состоянии был дольше сдерживать вскипающие в нем слезы. «Почему? Почему?» Иосиф безуспешно старался держать свои чувства под контролем. «Почему отец мне вообще нисколько не доверяет?» «Я это тоже не могу понять. Из-за него я сомневался и тянул до последней евангелизации. Я все знаю. А теперь я не могу дольше терпеть, мама!» Плакал он. «Я так боялся, что он меня высмеет!» «Иосиф,
Этого не надо бояться. Я так за тебя переживаю, я тебе верю. Ты же знаешь, что я не стану над тобой смеяться. Ой, вон Бенет идет. Иосиф, иди теперь, беги наверх, пока твое лицо... Вот, возьми мокрую тряпку». Прошло 2 недели. Бенет не проронил ни слова о том, что его сын во время евангелизации обратился к Богу. Дядя Том подошел к Иосифу и сказал, как он за него рад. Брат Крисли Стеварт пожал ему руку и сказал сердечно: «Благослови тебя Господь, мой сынок». Лотти Вудс и энергичная сестра Иронс, которые не раз восхищались Иосифом, когда он еще был совсем маленьким, обе сказали ему несколько слов одобрения. Фредди особенно радовался, потому что они теперь будут вместе принимать крещение. Когда евангелист узнал, что он сам, того не желая, просмотрел Иосифа, следующим вечером он вел с ним более продолжительный разговор. Только его отец, его собственный отец, у которого из всех было больше всего основания пожать ему руку, поцеловать, вместе склонить колено и поблагодарить Бога, он его игнорировал, и тем более его покаяние. Это Иосифа страшно удручало. Иногда ему казалось, что все позади, но вдруг его переживания нахлынули на него с новой силой. Анни не могла видеть, как ее сын страдает. Каждый вечер она уединялась в свою спальню и все в молитве изливала Господу. Однажды вечером Иосиф сказал: «Мама, помнишь, ты говорила, что для тебя могут настать дни, когда я буду чувствовать себя словно брошенный в глубокую темную яму? Помнишь?» «Кажется, да. Я себя иногда так и чувствую, когда отец...» «Но Иосиф...» — прервал его любящий голос, который часто его ободрял. «Ты же не один. Я же с тобой всегда. Мама...» И он обвил руки вокруг ее шеи. «Думай о том и никогда не забывай, что свет Божий всегда нам путь освещает, Иосиф». Ее душили слезы. «Я думаю, я давно бы уже не жила, если бы у меня не было тебя. Мысли о тебе держат меня на ногах. Если мне дано будет дожить до тех дней, когда я увижу тебя сильным в вере и счастливым, тогда уже я смогу и спокойно умереть». Эту их беседу Иосиф Армстронг никогда в своей жизни не забудет. Она была как еще один мозаичный камешек в фундаменте его характера.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Мы хотим начать эту кассету со слов, что мы благодарны Господу, что Господь призвал нас из мира и поставил на труд свой, что мы когда-то были не помилованы, но теперь помилованы, когда-то не избраны, но теперь избранным народом Божьим. Пусть несется хвала, честь и поклонение Господу в небеса за то, что Он нас всех спас и назвал нас своими детьми.

каждую минуту кто-то покидает этот мир. Мы уже встали в эту очередь, даже если не догадываемся об этом. Мы никогда не узнаем, сколько людей впереди нас. Мы не сможем встать снова в конец очереди, и мы не сможем выйти из этой очереди. Мы не можем избежать очереди. Поэтому, пока стоим в этой очереди, замечайте хорошие моменты. Жизнь полна маленьких радостей. Цените свое время. Время — наш самый ценный ресурс. Уважайте других людей. В дороге жизни мы все находимся вместе. Поэтому проявляйте доброту, терпение и уважение к ближним. Любите. Любовь способна сделать наш мир лучше. Не бойтесь меняться и расти. Прощайте. Обиды и разногласия — неизбежная часть жизни. Поэтому научитесь прощать других и самих себя, чтобы освободиться от груза обид и злости. Делайте добро и будьте верны Богу. Помните, здесь все можно изменить, там уже нет. Хотите прожить счастливую жизнь? Научитесь прощать, понимать, промолчать, когда надо, говорить правду и просто любить.

шепчешь и кричишь, в молитве плачешь и молчишь. Молитва — это диалог, где обязательно есть Бог. Молитвой сердце задышало, Иисус любимый, плеть и гвозди, поток крови бесценной, алой, и слез поток, какой он поздний. Прошу, мой друг, не уходи от голоса любви небесной, когда почувствуешь в груди так хорошо, тепло и тесно. Ему Всевышнему скорей и поклонись, и помолись. Ему, Христу, Царю царей, за свет, за радость и за жизнь, за все божественные блага, которых нам не перечесть. До смерти было лишь полшага, но Иисус — благая весть. О, как мне хочется уйти не в сад, усыпанный цветами, туда ж, где может расцвести молитвы трепетное пламя. Молитвой жить, в молитву кануть и этим морем вечно плыть. В Христе сердца не могут вянуть, а без Христа не могут жить. Ни в летний сад я тороплюсь, ни к аромату нежных роз за город гибнущий молюсь, чтоб посетил его Христос. И не в рассветах голубых, не в трельях птиц хочу тонуть, в молитве пламенной прибыть за нашу я хочу страну. И в снегопады, и в метели хочу спешить к несчастным, что на дне. Хочу, чтоб люди захотели молиться даже и во сне. За встречу с трепетом молюсь моей планеты с Божьим Сыном. Земля, мы все тебя покинем, но не об этом наша грусть. Молитва — чудная река, молитва — здравый пульс планеты. И если сердце дышит этим, не умолкай, не умолкай. Аминь.

Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дети, ведите себя как следует, а то придется вас закрыть в спальне. Аня, Петя, потише. Взрослые разговаривают. Родители Пети и Ани были заняты с гостями, приглашенными к обеду. Взрослые были увлечены разговором, а дети становились все более и более неугомонными. «Дети, потише! Предупреждаю последний раз!» Мы, взрослые, очень часто думаем, что дети должны быть видны, но их не должно быть слышно. Дети должны быть там где-то на заднем плане, в тени, откуда они не смогут побеспокоить или прервать нас, взрослых. Кроме того, ведь у нас множество дел гораздо более важных. Обстановка в семье, в которой живут Петя с Аней, очень типична, хотя абсолютно не нова. Я вспоминаю о подобных обстоятельствах почти 2000 лет тому назад, во времена Иисуса Христа. В Евангелии от Марка мы читаем, что Иисус с учениками находился в одном из домов. Они вели серьезный разговор на очень важную тему. Ученики задавали Иисусу вопросы и внимательно прислушивались к его ответам. Затем, неожиданно, в самый разгар беседы, группа детей ворвалась в дом. Я не думаю, что в течение 2000 лет что-то существенно изменилось в характере детей. Я уверен, что они разговаривали, смеялись и, согласно мнению учеников, мешали. Ученики хотели прогнать детей. Но мы читаем, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Иисус придавал детям большое значение. Он знал, насколько важно провести время с детьми и уделить им внимание. И это именно то, о чем мы хотим поговорить сегодня в этой программе. Как нам, взрослым, родителям, научиться уделять детям внимание, в котором они так нуждаются.
2: Существует множество непохожих друг на друга путей выражения любви к детям. Различные ситуации требуют, чтобы в каждой из них любовь была выражена по-разному. Иногда это всего лишь взгляд в сторону ребенка, когда он обращается к вам. Бывают моменты, когда ребенок нуждается в легком прикосновении к плечам, в нежных объятиях или в улыбке. Это по-разному выраженное расположение имеет большое значение, но требует немного времени или жертв со стороны родителей. Сегодня нам хотелось бы обсудить еще один важный метод выражения любви к ребенку. Этот метод требует большого количества времени и сил. Я имею в виду то, что мы назовем сегодня сосредоточенным вниманием. Что такое сосредоточенное внимание? Сосредоточенное

0: Внимание – это проявление к ребенку полного, безраздельного внимания таким образом, что у него не остается никаких сомнений в том, что он любим. Я повторю. Сосредоточенное внимание – это проявление к ребенку полного, безраздельного внимания таким образом, что у него не остается никаких сомнений в том, что он любим. Это значит, что ребенок ощущает полную заинтересованность со стороны взрослого, признательность и, если хотите, даже уважение. Короче, сосредоточенное внимание позволяет ребенку чувствовать, что в глазах его родителей для них он наиболее важный человек на свете. Не слишком ли это много? Я не думаю. Особенно, когда читаю о том, как обращался с детьми Иисус. Библия говорит о детях как о дарах от Господа, щедрых дарах. В очах Божьих дети имеют величайшую ценность, и они нуждаются в сосредоточенном внимании своих родителей. Ребенок нуждается в правильном эмоциональном, физическом и духовном развитии. Также это отражается на способности ребенка общаться с другими людьми, любить людей. Но прежде чем продолжить, мне хотелось бы кое-что пояснить. Под сосредоточенным вниманием мы не имеем в виду покупку ребенку мороженого или конфет. Подарки и сладости никогда не должны занимать место искреннего, заботливого внимания. Сосредоточенное внимание вовсе не значит давать ребенку все, что ему захочется. Сосредоточенное внимание – это скорее отношение и отклик, чем какие-то определенные действия. Это скорее улыбка и готовность выслушать, чем подарок или кулек конфет.
1: Еще в самом начале мы отметили, что проявить к ребенку сосредоточенное внимание трудно. Почему это так трудно? Потому что для этого необходимо время. Я думаю, все вы согласитесь, что время – это одно из наиболее драгоценных сокровищ, принадлежащих нам. И кажется, что всем нам его недостает. Имея 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, фактически невозможно справиться со всеми нашими обязанностями. Остановитесь и подумайте об этом. Невозможно справиться с каждой обязанностью и с любой ответственностью, если вам захочется успеть все. Для этого просто нет необходимого времени. От того, что так сильно ощущается недостаток времени, мы, или, по крайней мере, я, склонен время, предназначенное для одного дела, использовать, чтобы успеть сделать другое. Например, я хорошо знаю, что должен заниматься зарядкой для того, чтобы быть здоровым. Но я ненавижу зарядку. Зато я очень люблю читать. А так как мне всегда недостает времени для чтения, я занимаю им то время, которое должен был бы использовать для физических упражнений. Каждый из нас может привести подобный пример из своей жизни, не так ли? К сожалению, подобное явление находит место и при исполнении наших семейных обязанностей. Для этого легко отыскать причины и сказать: «Ну что ж, как-нибудь в другой раз я постараюсь найти время для детей, но сейчас у меня срочные, неотложные дела». Действительно, у вас может быть масса неотложных дел. Но как быть с детьми? Придется ли им когда-нибудь дождаться времени и внимания, которые вы отнимаете у них, чтобы управиться с делами, кажущимися вам гораздо более важными? Ребенок нуждается в сосредоточенном внимании. И на это уходит время, много времени. В таком случае Что же нам делать? Существует единственный ответ на этот вопрос, и он не из простых и не из легких. Необходимо определить, что является первоочередным для нас, и следовать этому определению. Что является первоочередным в вашей жизни? Задумывались ли вы над этим? Что наиболее значимо в вашей жизни? Что второстепенно? Что третьестепенно? И так далее. Неплохо было бы сесть и внимательно, с молитвой, подумать о своих обязанностях и о порядке их очередности. Что наиболее важно? Работа? Церковь? Супруг или супруга? Дом? Дети? Друзья? У нас нет времени для того, чтобы подробно обсудить все это сегодня. Но Библия дает указание, что для нас должно быть первостепенным. Мы находим, что семье принадлежат первые места. Во-первых, это наша небесная семья. Первоочередным и наиболее важным для меня должен быть Бог и взаимоотношения с моим небесным Отцом. Мои взаимоотношения с Ним окажут влияние на все другие виды отношений. Вторым по значимости для меня является моя земная семья, супруг или супруга. И третьим – дети. Только после семьи можно назвать церковь, работу, друзей, дом и все остальное. Бог, супруг или супруга, дети. Это самое главное и должно быть на первом месте. После того, как проведено время с Господом, а затем с вашими супругой или супругом, следующее, наиболее важное, это ваши дети. Бог, супруг или супруга, дети. Теперь, подумайте, возможно, что-либо еще вклинилось между только что перечисленным. Ваша работа, может быть. Ваши друзья. А может быть, даже церковь. Тогда, согласно Божьим принципам, очередность, установленная вами, ошибочна.
0: Недавно я читала об одном отце. Находясь в крайне раздраженном настроении, он сидел в гостиной и читал. Был день его рождения. Ему исполнилось 50. Вдруг в комнату вбежал его 11-летний сын и стал целовать отца поочередно, то в левую, то в правую щеку. Мальчик продолжал целовать отца, пока тот резко не оборвал его вопросом. «Что ты делаешь?» «Я дарю тебе 50 поцелуев в честь твоего дня рождения». При другом настроении отец был бы тронут таким проявлением любви и расположения. К сожалению, потому что сегодня он был раздражен и занят чтением, взрослый оттолкнул ребенка и сказал: «Сделаешь это в другой раз». Мальчик был сражен. В слезах он выбежал из дома. А через несколько минут мальчик был сбит машиной и умер. Представьте себе горе и раскаяние бедного отца. Если бы только я задержал его и провел с ним хотя бы несколько минут. Дети очень чувствительны. И мы должны понимать, что каждый ребенок — это ярко выраженная индивидуальность. Каждый ребенок реагирует по-своему, имеет свои нужды. Но все дети, без исключения, имеют общую нужду, чтобы родители уделяли им полное внимание.
1: Мы подходим к концу нашего разбора. И вы заметите, что не было предложено особенно много советов, как проявить к ребенку сосредоточенное внимание. Это потому, что все дети и все родители – очень отличаются друг от друга. Бог сотворил всех нас очень разными личностями и поместил в разные обстоятельства жизни. Но еще Бог дает нам мудрость и способность быть хорошими родителями. Сегодня мы были предупреждены о необходимости уделять детям внимание и время. Также мы были предупреждены о стоимости, которая выражается во времени и затраченных силах. С помощью трагического примера нам напомнили о краткости времени. И теперь, родители, вам предоставлено право поступать согласно тому, что вы слышали. Начните с посвящения своей семьи Господу. Попросите Его быть отцом в вашем доме. Сядьте и с Божьей помощью постарайтесь определить, что для вас является первостепенным. Проверьте, соответствует ли установленная вами очередность обязанностей Слову Божьему. Хорошо, полезно проводите время со своими детьми, даря им не вещи, а себя. Они хотят быть с вами и нуждаются в вас, а не только в подарках, игрушках и сладостях. И, наконец, уделите им ничем не отвлекаемое, безраздельное и полное внимание. И вы будете наслаждаться результатами приложенных усилий, когда увидите, как ваши дети вырастают здоровыми и уравновешенными людьми. Да поможет нам Бог быть хорошими, любящими родителями.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 8 и 9 стих. Хорошая и плохая почва. Последний тип почвы – хорошая земля. Она не твердая, без терния и без больших камней. Упав на нее, семя попало в идеальные условия и принесло плод. Великолепный процесс. Поясняя, Господь Иисус так говорит об этом. «Посеянное же на доброй земле означает слушающего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Это значит слышать и понимать Слово Бога, то есть быть готовым принять Его и позволить Ему повлиять на мое сердце и сознание так, чтобы моя жизнь изменилась. Плод является доказательством того, что наша вера искренняя. Те, о ком идет речь, действительно возрождены от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Не все дети Божии приносят Богу одинаковое количество плода. Кто-то во 100 крат, кто-то в 60, а кто-то в 30. Но все они приносят плод в терпении. Ожесточено ли мое сердце так, что Слово Бога просто отвергается мной? Может, я одобряю Его, но не позволяю Ему влиять на свою жизнь? А может, что-то приходящее, земное заглушает Его? Или я действительно слушаю Бога и Его Слово, и оно оказывает на меня воздействие, что я приношу плод для Бога? Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 43 стих.

привыкли думать, что есть хорошие и плохие люди. И с хорошими нам хочется вести себя хорошо, а плохих даже видеть не хочется. Но на самом деле все люди хорошие, просто ведут себя по-разному, в силу разных обстоятельств. И к ним тоже нужен свой подход. Об этом наша сегодняшняя история. Раньше меня раздражала фраза «Если тебя ударят, подставь вторую щеку». «Я что, терпилка какая-то?» — думалось мне. Но с возрастом и пришедшей, надеюсь, надолго мудростью, поняла, как это работает. В прошлом году подруга открыла стоматологическую клинику и все никак не могла раскрутиться. Попросила меня ей помочь. Я начала с регистратуры. Сама встречала и провожала пациентов. И вот однажды пришла очень агрессивно настроенная дама. Начала раздражаться с порога и отказываться одевать бахилы. Придиралась к типовому договору на лечение и к цене. Все ей было не так. Но дочь свою все-таки в кабинет на лечение отправила. И я держалась из последних сил и старалась быть вежливой. Но так хотелось высказать прямым текстом все, что о ней думаю, и выкинуть на улицу. Пока я во всех красках представляла это действо, ей кто-то позвонил. И по разговору я поняла, что у нее какая-то беда в семье. И потом, присмотревшись, заметила, что она вся как натянутая струна, и все ее движения на каком-то надрыве. И когда я опять обратилась к ней по поводу лечебной карты, она снова мне нахамила. Я подошла, присела рядом и мягким, спокойным голосом сказала: «Послушайте, что бы там у вас плохого ни происходило, это все временно. Все наладится, все будет хорошо. Дайте я вас обниму». И ее прорвало. Она припала ко мне и рыдала в голос. Оказалось, муж попал в аварию и балансировал на грани жизни и смерти. Вся ее привычная жизнь рухнула, как карточный домик, и она просто не понимала, как дальше жить. Она наплакалась, выговорилась и извинилась за свое поведение. Через пару недель она снова привела свою дочь на лечение и с порога, увидев меня, с улыбкой произнесла: «Дайте я вас обниму».

всі гріхи свої покинув, не пытайся их вернуть. В небо к Иерусалиму собирайся в долгий путь. Шаг за шагом постепенно, крепко за руки держась, мы пойдем тропой спасения, чтобы в небо нам попасть. В долгий путь, далекий путь нас Христос зовет. Друг, всегда ты верным будь, без награды ждет. Свет Господний золотистый ярко светит впереди, но путь долгий и тернистый нужно каждому пройти. Камни, пыль, траву сухую по дороге встретишь ты, но войдя в страну родную, соберешь в букет цветы. Окружен благоуханием, наконец-то отдохнешь, и Господнее призвание ты навеки обретешь. Если Бог тебе взывает, ты к Нему всегда иди, и тебе Он пожелает лишь счастливого.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите.

0: видеть, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб, поднял на меня пяту свою. Теперь говорю вам, прежде нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть Мне с вами, будете искать Меня, и как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда Ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда Я иду, Ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за Тобой и теперь? Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как от Евангелия от Иоанна, глава 16. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я говорил вам о том. Не говорил же вам этого сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к Отцу иду. Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. И так они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит. И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час». Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы. Теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца у вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой». «Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие Иоанна, глава 17. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славой, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Евангелие Иоанна, глава 18. «Сие, сказав, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, сказанное им: из тех, которых Ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.
1: Thank you.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. Мессия, страдающий слуга, изъязвлен за меня. Обратите внимание на акцент в этом стихе на слово «наши». Оно повторяется 3 раза. «Грехи наши», «беззаконие наши», «мир наш». Иудейская нация признает это в отношении себя, но мы не должны упускать из виду тот факт, что «наши» в этом пророчестве относятся и к нам. Мы, которые были из язычников грешники и уверовали в Него, применяем это в отношении себя. Именно через неверие Израиля и отвержение Христа спасение пришло к нам, язычникам. В рассматриваемом отрывке крестные страдания описаны образно. Слово «изъязлен» подразумевает то, что он был пронзен, а слово, переведенное как «мучим», можно перевести как «поражен». В слове же «раны» заключена мысль о наказании. Это, вероятно, относится не к бичеванию, которое римляне подвергли Христа, а к божественному наказанию, которое Он претерпел ради нас. Под словом «исцелились» следует понимать не физическое исцеление, а духовное восстановление и примирение с Богом. Это ясно показано в 1 послании Петра, 2 главой, 24 стихом. Его страдания на кресте от руки Бога были вследствие наших грехов и беззаконий, то есть того, что своим своеволием, порочностью и мятежом мы нарушаем закон Бога. Какой контраст по сравнению с послушанием Христа, который был послушен даже до смерти крестной. Израиль придет к оценке этого в будущем, а мы можем оценивать это уже сейчас.

младенцев будет брать на руки. Исаии 40:11. В стаде нашего доброго пастыря есть разные овцы. Некоторые сильные в Господе, другие слабые в вере. Но Он беспристрастен в Своей заботе обо всех овцах в стаде. И самая слабая овца дорога Ему не меньше, чем самая сильная. Ягнята иногда отстают от стада, теряются. Они быстро слабеют. Но от всех опасностей, которые грозят им из-за слабости, пастырь оберегает их своей могучей рукой. Он находит рожденные свыше души, как маленьких ягнят, которые оказались на краю пропасти. Он насыщает их жизненными силами. Он отыскивает слабые сердца, которые стоят на грани жизни и смерти. Он утешает их и утверждает в силе. Он берет на руки всех ягнят, ибо воля Отца — сохранить их всех. Какое острое зрение должно быть у Него, чтобы видеть всех овец? Какое нежное сердце, чтобы заботиться о них? Какие сильные и ловкие руки, чтобы носить их всех? В дни своей жизни на земле Он милостиво брал на руки самых слабых. А теперь, когда Он пребывает на небе, Его любящее сердце тянется ко всем смиренным и кающимся, слабым и беззащитным, трепещущим и боящимся на земле. Как нежно Он взял меня на руки Своей истины, Своей крови, Своей любви и Своей Церкви. И есть ли где еще такая милость, которой Он призвал бы меня к Себе? Со дня моего обращения, как часто Он возвращал меня в свое стадо, снова и снова прижимая к Своей груди. И самое замечательное заключается в том, что все это делает Он Сам, никому не поручая исполнять миссию Своей любви. Но Он Сам снисходительно спасает и оберегает самого недостойного из Своих слуг. Как мне воздать за Его несравненную любовь? Как служить, чтобы мое служение было достойно Его? Я готова дать все свои силы ради прославления Его имени во всех концах земли. Но что я со своей слабостью могу сделать для Него? Великий пастырь, прибавь к милостям Твоим еще одну. Пошли мне сердце, исполненное самой горячей и самой искренней любви к Тебе, такой, которую Ты заслуживаешь. Чарльз Спёрджен.

склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Господь сказал в священном слове, что бодрыми нам нужно быть. Поститься надобно, молиться, мыслями с Господом прибыть. И разве время спать сейчас, когда так близок этот час? Пришествие уж при дверях, готов ли ты Иисуса встретить? Не время спать, поверь, мой друг, светильники пора поправить, пересмотреть всей жизни ход, и если что не так, исправить. Нам нужно бодствовать всегда, и днем, и ночью лежа на постели, общаться с Господом в мыслях, в молитвах, в Библии чтенье. Мы дети света, дети дня. Греховной тьмы, мой друг, остерегайся. Пусть не постигнет нас она, всецело Господу отдайся. Будь бод и ожидай Его, того, кто жизни всей дороже. Пускай пришествие Его душе желанно станет и не застанет нас врасплох, но бодрыми и с добрыми плодами. Аминь.

Готовь себе церковь. Готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнение. Готовь себя, слышишь? Готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись в Божью руку. Беда всех нас переберет и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима, все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо, все выплеснет, все сколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, церковь, готовь. Светильник заправь до затмения. Собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить подножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата. Терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе. Когда будет Бог на пороге, смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь? Готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Момент творения. Алмазы в небе. Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Однажды спускались на землю два ангела с Божьего рая. Казалось, как будто по небу две звездочки плыли, сверкая. Неся по корзине в руках, они путь далекий свершали. Молитвы, хваления и просьб в корзины свои собирали. Они шли по селам, деревьям, к отдельно стоящим домам, где струйки молитв поднимались к престолу святым небесам. Другие молитвы, как тучи, настолько были тяжелы, стелясь по земле, покрывали, но дальше идти не могли. То были плотские молитвы, которым Господь не внимал, но только святые, благие Он просьбу людей принимал. У ангела просьб наполнялась корзина, другого же ангела была пуста. Ни разу еще в эту ночь он не слышал хвалящие Бога уста. Но вдруг ангел вздрогнул и весь оживился, с любовью к окну поспешил. Там маленький мальчик молился в ночной полумрачной тиши. Сон страшный малютке приснился, как будто он стал сиротой. У злых и коварных людей очутился, сроднился с бичом, с нищетой. Проснувшись, малыш облегченно вздохнул. Он дома, все рядом, и нет ничего. То сон лишь приснился. Творца своего от чистого сердца он славит.

Вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим начатую нами вчера тему «Бог-создатель брачной четы». В этой серии радиобесед я желаю показать вам Божий план для брака и ваше отношение к этому плану. В нашей вступительной беседе вчера я указал на то, что Библия придает браку большую важность, чем это делают многие люди сегодня. Я указал на три пути или способа, которыми Библия подчеркивает важность брака. Прежде всего, запись человеческой истории начинается и кончается браком. Она начинается в Эдемском саду браком Адама и Евы и заканчивается великой кульминацией человеческой истории, которым есть брак Агнца в день второго пришествия Христа на землю. Во-вторых, брак символизирует взаимоотношения между Христом и его невестой, Церковью. Отношение человеческого мужа к своей жене проецирует, символизирует отношение Иисуса Христа к своей Церкви в духовном царстве. В-третьих, сам Бог защищает святость брака. Бог издал декларацию, согласно с которой блудников и прелюбодеев судит Бог. Мы ставим особое ударение на вмешательство самого Бога в дела тех, кто разрушает свой и чужой брак. Он сам их будет судить. Сегодня мы будем беседовать о Божьем стандарте брака, как он объявлен в творении и воссоздан в учении Иисуса Христа. Сначала мы обратимся к учению Иисуса и увидим, что это Его учение возвращает нас назад к Божьей цели в творении. Стандарт Иисуса в отношении того, чем должен быть брак, взят им прямо из откровения Божьей цели в творении первой человеческой пары или четы. Суммируя учение Иисуса Христа, я прочту отрывок из своей книги «Брачный завет». Я читаю, начиная со страницы 20 до почти страницы 21. Сущность учения Иисуса на тему брака содержится в его беседе с фарисеями, записанной в Евангелии от Матфея, 19 главе, в стихах от 3 до 9. Читаю. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчиной и женщиной сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Мы можем суммировать учение Иисуса Христа о браке четырьмя последовательными положениями. Первый. Форма брака, которая была принята в Израиле, в иудаизме, находилась ниже уровня Божьей воли. Второе. Реальная Божья цель брака выразилась в оригинальном сотворении Богом мужчины и женщины. Третий. В первоначальном союзе мужчины и женщины они были настолько совершенно соединены друг с другом, что они потеряли даже свое отличительное тождество и стали одной плотью. Четвертый. Целью Иисуса Христа есть реставрировать брак в жизни своих учеников до уровня оригинального стандарта, объявленного в творении. Очень важно заметить, что когда Иисуса
спросили о браке, он не отправился мыслями к закону Моисея, но ушел назад, ко дню творения. Конечно, это было почитанием его отца, Бога. Он признавал только оригинальный план и стандарт своего отца, если речь шла о полном значении брака. Итак, мы должны взглянуть назад на запись творения в начальных главах книги Бытия, чтобы найти более дословно и во всех деталях, каким был Божий план, цель и стандарт брака, помня то, что Бог никогда не меняется. Его цель и его стандарт такие же сегодня, какими они были в день творения. Человек мог понизить этот стандарт, но Бог никогда не изменился. У него стандарты не меняются. Давайте прочтем книгу Бытия, 2 главу, 18 стих. Я желаю указать вам на 4 высшей степени важных факта. Прежде всего на то, что брак был Божьим решением, а не решением Адама. Читаю книгу Бытия, 2 главу, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Нет, это не Адам думал о браке или желал помощницу. Сам Бог видел его нужду и решил решить эту проблему и решил ее так, как хотел. Второй факт. Бог создал Еву для Адама. Бытие 2 глава, стихи 21 и 22. Читаю. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Итак, вторым фактом есть то, что Бог создал Еву для Адама. Адам не принимал никакого участия в этом процессе. Этим процессом был занят исключительно сам Бог. Бог знал, в какой помощнице нуждался дословно Адам, и взял на себя всю ответственность за ее создание. Третьим фактом есть то, что Бог, создав Еву, привел ее Адаму. Адаму не нужно было искать себе жену. Он совсем не искал ее по Эдемскому саду, говоря, «Где же моя жена?» Бог привел жену Адаму сам. Мы еще раз прочтем этот стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бог привел Еву Адаму. Четвертый факт. Бог установил границы их взаимоотношений. Об этом сказано в книге Бытие, 2 главе, 24 стихе. И эти слова сказал сам Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это Богом назначенный путь. Человек освобожден от всех других обязанностей и взаимоотношений, которые бы препятствовали его взаимоотношениям со своей женой. Он оставляет отца и мать и прилепляется к жене своей. Человек, который никогда не оставит, никогда и не прилепится. Другими словами, Бог дает первенство взаимоотношениям мужа с женою и ставит их выше всех других взаимоотношений. Конечной целью есть союз, единство. Двое станут одной плотью. Я желаю вкратце сделать обзор этих 4 фактов, касающихся оригинального творения Адама и Евы и их брака. Вот эти 4 факта. Первый. Брак был решением Бога, а не Адама. Второй. Бог создал Еву для Адама. Третий. Бог привел Еву Адаму. И четвертый. Бог учредил границы, пределы их взаимоотношений. Они должны были прилепиться друг к другу, должны были настолько объединиться, чтобы стать одной плотью. Это мое личное убеждение, вытекающее из учения Иисуса Христа о браке, а также основанное на моем жизненном опыте, что эти принципы никогда не были отложены на сторону Богом, но всегда представляли собой Божий стандарт брака в день творения человеческой пары, как и теперь.
Там, где Богу позволено действовать Его путем в нашей жизни, все эти фазы и факты повторятся и в нашей жизни, как в день брака Адама и Евы. Прежде всего, инициатива принадлежит Богу. Лично я верю, что посвященные христиане не делают своего личного решения о браке, а отдают решение Богу. Он берет инициативу, ответственность и сам делает выбор. Второе. Процесс создания жены для мужа является Божьей ответственностью. Я верю, что если бы молодые девушки думали над этим, это дало бы им много благоговения и почета к Божьей работе в их жизни, что помогло бы им стать хорошими женами. Мужчины также должны знать, что Бог берет на себя ответственность снабдить верующего такой помощницей, в которой он нуждается. В-третьих, это Бог сводит их вместе. Он Бог, руководящий обстоятельствами, которые направляют одну половину к другой. Такая вещь, как пробный брак, это абсурд и уничтожение понятия и определения брака. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Я оставил их по упорству сердца их». Псалом 80:13. Если человек уходит от Господа, это беда. Но если Бог оставляет человека, это катастрофа. Творец не желает, чтобы между ним и его творением был разрыв. Он хочет иметь общение с человеком. Но если человек имеет упорное сердце, он будет оставлен Господом. Упорство — это упрямство, жестокость, непослушание. И все это тесно переплетено друг с другом. Есть род людей, которые ходят на собрание и слышат Слово Божье, но не покоряются Ему, противятся. Они делают то, что им нравится, нарушают Божьи повеления и успокаивают себя тем, что они верующие. Они не верят в то, что Бог может их оставить. Так некогда поступали израильтяне. «Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Иеремия 7:9-10. Упорство и Господь несовместимы. Упорство не проходит бесследно, но всегда будет наказано. Бог справедлив. Как Он поступал с упрямыми в прошлом, точно так Он поступает и сейчас. Такого нет, чтобы за грех упорства Он оставлял одних, но благоволил другим. Сначала Бог тихо и незаметно оставляет упорных сердцем. Так было в жизни Самсона, когда он не заметил того, что Господь отступил от него. Так было и в жизни Ладикийской церкви, которая не знала, что Господь не с нею. А затем наступает следующий этап. Его гнев обрушивается на головы тех, кто продолжает проявлять упорство и непокорность. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Римлянам 2:8. Есть ли спасение для упорных? Конечно же, есть. Господь пришел примирить человека с Богом. Поэтому тот, кто с верой в Иисуса Христа, с сокрушенным сердцем обратится к Богу, раскаявшись перед Ним, будет спасен. Господь дает благодать такой душе и совершает над ней чудо, меняет ее сердце. «Возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное» Иезекииля 36:26. Как можно охарактеризовать твою жизнь? Послушный, смиренный или непослушный, упорно сопротивляющийся Божьим заповедям? У тебя каменное сердце или плотяное? Помни, Бог оставляет упорных. Да благословит Господь нам быть теми, кто благоговеет перед Его Словом и исполняет Его.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

В небо чистое взор стремится, дух мой просится в облака, и молитва волшебной птицей мчится к Богу, как дым легка. Помоги, я молю в смущении, мне в кругу безмятежности дней сохранить, не предать забвению память сердца о жертве Твоей, чтоб уста никогда с равнодушием о Тебе не промолвили слов, чтоб меня узкой тропкой идущую не сманила обманчивость снов, чтобы первой любви таинственный свет до вечной любви возрос, и к тому, кто мне стал единственным, и к Тебе, дорогой Христос. Подари мне, Господь, вдохновение, чтоб Тебе гимны новые спеть, и меня не отринь в час падения, и не дай в суете умереть.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

0: 30 девушек и 15 молодых людей, всем около 20, сидели в первых рядах. Седовласый проповедник обратился к слушателям с волнующей речью, потом преподнес им крещение. Тихо, не дышав, сидели в задних рядах их родителей, и многие из них вытирали слезы. Бинет Амстронг-младший сидел на своем месте, прямой, высоко держа голову, не отводя взгляда от стены, напротив которой он сидел. Тут же сидела Виргиния, погруженная в свои мысли. В своей фантазии она унеслась далеко. Она видела себя приближающейся к воротам рая, когда очередь принять крещение дошла до Иосифа. Это был он, ее любимый брат. Ей было всего 10, и она еще не все могла охватить. Но одно она поняла, что это было что-то хорошее, прекрасное и чистое. Она была совершенно счастлива. Дрожь прошла у нее по спине и пронизала ее до кончиков пальцев, когда почтенный епископ взял Иосифа за руку и сказал: «Встань!» Во имя Отца и перед всеми людьми он поцеловал Иосифа. Она любовалась братом, какой он был большой и красивый, и какой серьезный. После того, как все 40 человек приняли крещение и епископ их всех благословил, он отошел в сторону и позволил 10 старейшинам одному за другим выйти вперед и пожать руку вновь крещенным. После церкви дядя Том Брэдли прошептал Иосифу на ухо несколько очень важных слов, и некоторые другие братья и сестры тоже пожелали ему Божьего благословения. Лишь его отец промолчал. Проходили дни и месяцы, но ни разу не услышал Иосиф от своего отца слов одобрения. Что бы он ни делал, на все отец смотрел критически и с недоверием. Анне однажды утром за завтраком обратился к ней Бинет. Было воскресенье, и Ирни Лой, как обычно, был у Алекса Бурнс. «Я вчера продал ферму». «Нашу ферму?» Рука ее опустилась. «А какую еще могу я продать?» «Да, нашу ферму. Я решил...» Он искусно откашлялся. «Остаток денег, что я наследовал, и часть, что я выручил от продажи фермы, инвестировать в компанию Гедрих Продьюс. А еще на этой неделе я хочу поехать на запад, чтобы купить для нас новый дом». Бинет увидел, как помрачнело лицо Ани, и он быстро добавил: «Ты же довольно часто говорила, что тебе слишком тяжело без служанки и что такой большой дом в порядке содержать нелегко. Так что я постараюсь присмотреть для нас дом поменьше. Мы же можем тоже как-то выйти вперед».
1: «Выйти вперед? Как ты это понимаешь, Бинет?» — удивленно спросила Анни. «Я никогда не думала, что мы бедствуем».
2: «Мы не бедствуем», — ответил он задумчиво. «Но разве мы должны здесь всегда жить так скромно, если у меня есть шанс разбогатеть?»
0: Он сначала посмотрел на Ани, потом по порядку, на каждого из детей и нерешительно провел себя по волосам. Нервными движениями он щипнул с пиджака несколько ниточек. «У богатства иногда вырастают крылья, и оно улетает», — говорят в народе. «А я...»
2: «Да-да»,
0: — недовольно прервал свою жену Бинет. «Это я знаю, но это происходит преимущественно у тех людей, кто не имеет денег и не умеет ими распоряжаться. Я считаю, что самое время нам отсюда уехать. Я...» Лицо Бинета покрыл легкий румянец, и казалось, что он подыскивал нужное слово. Такое, однако, с ним случалось довольно редко.
2: «Я в последнее воскресенье услышал одно довольно резкое замечание». Голос его звучал необыкновенно жестко, и глаза его беспокойно забегали. Он помедлил.
0: «Что это было за замечание, Бинет?
2: А может, тебе об этом лучше знать?» — ответил он обвиняющим тоном.
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь, Бинет».
2: «Это был твой родной брат, который говорил с Томом Брэдли.
1: Они не заметили, что я нахожусь неподалеку, но часть их разговора я услышал.
2: Теперь он часто и прерывисто дышал, красные пятна появились у него на щеках.
1: Я слышал, как твой брат, Тимоти, сказал Тому.
2: Теперь он словно вытаскивал из себя слова и нервно крутил пуговицы на своей куртке.
1: Ты прав. Аня Амстронг была бы идеальной женой для диакона. Только из Беннета никогда не получился бы хороший диакон.
2: Теперь и лицо Ани покрылось румянцем, на ее шее появились красные пятна. Беннет смотрел на нее с язвительной усмешкой. Новое давящее чувство страха тяжело легло ей на грудь.
1: «Ты что-нибудь об этом знала, Анни?»
2: «Нет, поверь, нет», — ответила Анни.
1: «Ну что ж, кому-то хочется мое доброе имя очернить. А для этого у них не так уж много возможностей. Меня все эти годы уважали, и я хотел бы знать, на основании чего Тимоти Сток смог так бессовестно обо мне говорить». «Это ты плохо обо мне говорил, да, Иосиф? Я вижу это по твоим глазам, и ты мне за это еще раз платишься».
2: Беннет поднял свою вилку и бросил ее на стол. Иосиф словно оцепенел. Тиканье часов на шкафу стало неожиданно громким и невыносимым. Лавел от испуга сморщил лицо, готовый заплакать и спрятаться за мать, ища защиты.
1: «Ферма продана», — еще раз сообщил Беннет. «А в церкви и без нас хорошо обойдутся. Иосиф, ты сегодня не поедешь к Фредди, и его ты больше не будешь приглашать к нам на обед. Ирне я вчера предложил подыскать себе другое место работы, но он еще останется с нами до нашего отъезда. А тебе, Виргиния, нечего из-за этого плакать. Ты должна, наоборот, радоваться. Здесь для нас нет никакого будущего».
2: Четыре грустных лица провожали Беннета Амстронга своими глазами к воротам, где уже стоял с упряжкой Ирни и Лой и ждал, чтобы увести их в город. На нем было новое двубортное пальто серого цвета, в руке элегантная кожаная сумка для путешествий. Он никого не поцеловал на прощание, и вообще не было произнесено никаких особых прощальных слов. Не высказано просьбы, чтобы семья молилась за него и просила Господа благословить его новые планы. Во всех своих деловых мероприятиях Беннет Амстронг-младший чувствовал себя довольно уверенно. Ему в хозяйственных делах совет был не нужен, его намерения были до мелочей продуманы и спланированы, да иначе и не могло быть.
1: «А что мы будем продавать, мама?» — спросил Иосиф.
2: Он хотел разорвать эту страшную тишину в комнате. У всех на сердце было тяжело и хотелось плакать. Но каждый подавлял в себе это чувство, потому что не хотел обременять других.
1: «Я думаю, все», — последовал ее грустный ответ.
2: «Нам надо будет начинать все сначала», — сказал Иосиф и потянулся. Как непривычно было осознавать, что отца не будет дома целую неделю. Он простер обе руки вверх, а потом скрестил их на затылке. Теперь он мог даже потянуться, мог зевнуть, без того, чтобы кто-то сразу не сказал «лодырь» или «бездельник».
1: «Да, нам надо будет начинать все сначала», — повторила Анни.
2: «Мне тяжело будет расстаться с Фредди», — добавил Иосиф.
1: «Да, я верю»,
2: — задумчиво ответила мать.
1: «Ну а теперь», — сказала она и неохотно сделала шаг вперед, — «лучше всего я снова возьмусь за дело».
2: «Я помою посуду, мама», — с готовностью заявила Виргиния. «Я уже ростом такая же, как и ты, посмотри». Она встала рядом с матерью, чтобы показать, какая она уже большая. Вчера вечером они с Иосифом тайно между собой заключили, что они в отсутствие отца как можно больше забот возьмут на себя. Они оба не могли не заметить, какой изможденной выглядела их мать в последние дни. Особенно это видел Иосиф. Он читал на ее лице все возрастающий страх. Он слишком хорошо помнил слова доктора Линквиста. Ее следовало оберегать от всякого расстройства и перенапряжения.
1: «Ты мой, а я буду вытирать», — сказал Иосиф. «Ты, мама, отдохни немного. Нет же ничего такого, что надо сделать срочно».
2: «О,
1: работа всегда есть», — сказала она. «Мама, отдохни хоть один единственный разок», — сказал Иосиф и отвел ее к окну в ее кресло. «Вот здесь садись и расскажи нам лучше про нашего дедушку Стокс». «Да-да, мама, расскажи», — попросила Ивергиния. «О, мама, пожалуйста», — подпевал старшим и ловел. Проехав молча около 2 километров, Ирни Лой спросил: «Значит, вы хотите купить себе ранчо на Западе?» Ирни не принадлежал к числу людей, которые обременяли бы других своими вопросами, особенно таких, как Беннет Амстронг. Но поскольку дни его работы у этого хозяина были сочтены, он мог себе позволить вызвать к себе его неприязнь. Он приглаживал свои усы и терпеливо ждал ответа. И, наконец, его получил. Голос Беннета звучал совершенно равнодушно, в нем не было ни тепла, ни холода. Ир ни другого и не ожидал. «Я еще не могу сказать, что я куплю. Я хочу сначала глядеться. Может, найдется что-то подходящее. Знаю только одно, мне совсем не хочется всю свою жизнь здесь проводить. Большинство людей, что посещают нашу церковь, здесь родились. Они всю жизнь здесь живут, и их дети женятся на ком-нибудь из этой же церкви. Это нехорошо. Этой церкви нужно разок вспрыснуть новой крови. Каждый применяет тот опыт, который перенял у своего отца. В нашей церкви просто-напросто слишком много родственников. Если речь заходит о выборах проповедника или диакона, то он в первую очередь должен устраивать своих родственников. А это нехорошо. Это обязательно ведет к ревности и зависти. Я думаю, самое время немного оглядеться и детей наших вовремя отсюда увести, пока они не переженились здесь со своими духовными братьями и сестрами». «Конечно, вы правы, господин Амстронг», — согласился погруженный в свои мысли Ирни. «Знаю, что прав», — ответил Беннет, особенно подчеркивая слово «знаю». «Пока меня не будет, обрати, пожалуйста, внимание на то, чтобы Иосиф помогал при молодьбе пшеницы и лошадей как следует кормил. Они должны быть в хорошем состоянии, когда я их буду продавать». «Если выберешь время, то почисти, пожалуйста, лопаты и мотыги и покрась колеса телег. Краска стоит во дворе. Обрати внимание на то, чтобы Иосиф по утрам вовремя выбирался из постели. Он не должен просыпать только потому, что меня нет дома. И я думаю, что вы вдвоем могли бы между делом свалить старую грушу в саду и переработать ее». «Дрова в эту пору очень дорого стоят, их можно выгодно продать». «Я Анне сказал, чтобы она кастрюли и сковородки вычистила до блеска и плиту в кухне отполировала. Если она об этом забыла, то ты ей, пожалуйста, скажи, что я тебе поручил ей напомнить. А Виргинии скажи еще раз, она все еще ведет себя так по-детски, чтобы она занесла из деревянного сарая и почистила старые банки из-под варенья». «Я не вижу никакого повода к тому, чтобы так вот без всякого все это оставлять нашему преемнику. Хватит с меня и того, когда бабье мне на уши про новые кастрюли и сковородки жужжит. Те, что Анне привезла из дома, еще почти совсем как новые. И еще вот что учти, Ирни». За все эти годы, что Ирни Лой проработал у Беннета, он никогда не давал ему такого длинного задания. Это его немного удивило, и он про себя улыбнулся. «Если Микаэл Гунтер по пути домой тебя остановит, или пока меня не будет, придет, чтобы себе что-нибудь одолжить, то скажи ему, пожалуйста, что ты не имеешь права ничего одалживать, пока господина Амстронга нет дома. А если он тебя спросит, куда я уехал и чего я там хочу, то скажи ему, что это его не касается». «Я никогда в своей жизни не встречал мужчину, который бы так был похож на женщину, как этот Микаэл. Он говорит почти так же много, так же охотно, как и женщины». Ирни Лой степенно погладил свою густую черную бороду. Ему нравился Михаэл Гунтер, несмотря на его высокий писклявый голос. «Я уверена», заключила Анни после того, как она почти 20 минут рассказывала детям про своего отца, что ты, Иосиф, еще должен помнить своего дедушку, Я и сейчас еще могу вспомнить некоторые случаи из моей жизни, когда мне было 3 года. «И я немного помню, мама», — сказал Иосиф, вытирая посуду. Забывшись, он снова и снова проводил сухим полотенцем по чашке.
2: «Но перестань же ее тереть, она уже сухая», — засмеялась Виргиния. «А то сотрешь все цветы заодно».
1: «Не стер, сестренка, посмотри, они все еще на ней». Рассматривая чашку, ответил Иосиф и поставил ее в шкаф. «Иногда закрою глаза, и мне видится пожилой человек с длинной белой бородой».
2: «Он всего один раз был здесь у нас», — сказала Аня, «и он мог остаться всего на один день». «И...» — серьезно и немного печально продолжала она. «Хорошо, что он не мог остаться дольше». Она теперь почти перешла на шепот, и голос ее звучал, словно молитва. «Я не хотела, чтобы он заметил, что я несчастлива». На милом, грустном лице Ани появилось мечтательное выражение. Грудь ее то поднималась, то опускалась. Она крепко сжала губы, как будто неожиданно посетившая ее боль могла прорваться наружу.
1: «Мама, а что, если мы...» — сказал Иосиф, чтобы сменить ситуацию. Он стоял перед ней и смотрел ей прямо в глаза. «Что, если мы после ужина пожарим себе кукурузы и посидим, устроим себе маленький праздник? Мы можем попеть или что-нибудь вместе делать».
2: «Да-да, мама», — с радостью вмешалась Виргиния.
1: «И я хочу с вами», — вступил Лавелл и увлеченно захлопал в ладоши. В период 10-дневного отсутствия главы дома Амстронга взаимоотношения между матерью и ее 3 детьми становились все теснее и сердечнее. Их связывала любовь и уважение друг к другу. Невозможно было представить их отдельно одного без другого. Они строили совместные планы о том, как хороша будет жизнь в новом доме. Они много работали, но и много смеялись.
2: «Тогда мы не будем больше со своей торговлей ходить из дома в дом», — сказала Аня, поглаживая руками фартук. «Отец сказал, что это было в последний раз. Ему, очевидно, это не нравится».
1: «А я думал, он должен бы этому радоваться», — нашел Иосиф.
2: «Он считает, что я поступила нехорошо, что завела за его спиной так много друзей. Может, надо было его сначала спросить».
1: Дело было сделано. Семья Амстронгов ехала по железной дороге все дальше и дальше на запад, в землю, которую они до сих пор знали только по карте. Они ехали довольно долго, много дней. Беннет по дороге позвонил посреднику-перекупщику, чтобы тот приехал за ними на вокзал и определил их в гостиницу, пока будет закуплена и расставлена в доме необходимая мебель. Какое волнение и ожидание наполняло всех 4, когда они сидели в одной из комнат отеля и ждали. Все их разговоры вращались теперь только вокруг нового дома. Они почти не могли дождаться, когда же они его увидят.
2: «Я думаю, в зале стоит такая же печка, как у дяди Тимоти», — взволнованно сказала Виргиния.
1: «А я думаю, что в кухне также есть насос, чтобы мне не приходилось 3 раза в день притаскивать воду».
2: «Ну, а я думаю, что у меня в школе будет хороший учитель», — бросил Иосиф, когда и до него наконец дошла очередь вставить словечко. «Я надеюсь, что он будет такой же добрый, как Амос Пеннивилл».
1: «А может, у тебя на этот раз будет не учитель, а учительница», — заметила Виргиния.
2: «Да, может быть».
1: «А я мечтаю, — сказала их мать, — чтобы дом был удобный, чтобы в нем было тепло и чтобы его легко было содержать в порядке».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

моего отца есть пчелы. Сегодня я был у него, и он показал мне весь мед, который он получил из ульев. Он снял крышку с 5-литрового ведра, полного меда. На поверхности меда лежали 3 маленькие пчелы. Они были покрыты липким медом и тонули. И я спросил его, можем ли мы им помочь, но он сказал, что они не выживут. Полагаю, всегда бывают жертвы сбора меда. Я снова спросил его, можем ли мы хотя бы вытащить их. Наконец он уступил и достал пчел из ведра. Он положил их в пустой контейнер из-под йогурта и выставил его на улицу. Мы поставили их на скамейку. Через некоторое время папа позвал меня, чтобы показать, что происходит. 3 маленькие пчелки были окружены своими сестрами. Они чистили липких, почти мертвых пчел, собирая весь мед с их тел. Через некоторое время мы вернулись, и в контейнере осталась только 1 маленькая пчелка. За ней все еще ухаживали ее сестры. Когда мне пора было уходить, мы проверили контейнер в последний раз. Он был пуст. Все 3 пчелы были достаточно очищены, чтобы улететь. Эти 3 маленькие пчелки выжили лишь только потому, что их окружила семья и друзья, которые не отказались от них. Семья и друзья, которые не позволили им утонуть в собственной липкости и решили помогать до тех пор, пока последняя маленькая пчелка не будет освобождена. Пчелиные сестры — родные друзья. Нам есть чему научиться у этих пчел. Это великое благословение, когда есть семья.

0: Варавва. Каким он человеком был, Варавва? Борец за справедливость или злодей? В тюрьму в то время он попал по праву? Он был убийцей и зачинщик мятежей. В тюрьме сырой, холодной, темной, страшной, он ожидал распятия на кресте. И мысль одна другой еще ужасней роилась в его буйной голове. Но разве думать мог тогда Варавва? Или мечтать о милости такой, что за него, одев венок кровавый, на эту смерть пойдет совсем другой? Какие чувства в сердце наполняли того убийцы тот самый миг, когда слова в темнице прозвучали?
1: Варавва, ты свободен? Выходи.
0: О чем Варавва думал на свободе? И знал ли, кто был распят за него? Быть может, сразу побежали его ноги, чтоб человека разыскать того? А видел ли он пытки Иисуса? Как Бога распинали на кресте? Какие в его сердце были чувства? Что думал о страдающем Христе? Быть может, жалость, скорбь и сожаление, и благодарность в сердце родилась? А может быть, насмешка злым презрением, как и у многих, с уст его лилась? Быть может, он к ногам его пронзенным в глубоком раскаянии припал? А может, равнодушно на казненных он посмотрел, да дальше побежал? Не говорит Писание нам об этом, не знаем о Варавве ничего. Да и не так уж важно нам все это, я лишь сказать хочу еще одно. По-разному, вот так же в наше время встречают люди Господа Христа, кто с покаянием, слезно на коленях, а кто со злой усмешкой на устах.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение? «Сын мой, я сказал, мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. Все желают мира, но о том, что к истинному миру принадлежит, не все заботятся. «Мир мой со смиренными и кроткими сердцем, мир тебе будет во многом терпении. Когда меня послушаешь и последуешь голосу моему, можешь ты испытать и получить мир великий». Как же поступать мне, Господи, во всяком деле? «Смотри за собою, что делаешь и что говоришь ты, и все свое намерение устремляй к тому, чтобы мне одному быть приятным, и ничего не желать, и не искать ничего, кроме меня. Но и о чужих словах или делах не суди дерзновенно, не впутывай себя в дела тебе непорученные, и можешь дойти до того, что мало или редко будешь смущаться, и никогда не чувствуй,

никакого смущения и не терпеть никакой тягости сердечной или телесной нельзя в нынешнем веке, но будет так в состоянии покоя вечного. Не думай же, что нашел ты истинный мир, когда не чувствуешь никакой тягости, что совсем хорошо тебе, когда ни от кого не терпишь противности, что достиг ты совершенства, когда все с тобой бывает по твоему желанию. И не мечтай, что есть в тебе что-либо великое, или особенно ты в любви у Бога, когда чувствуешь себя в великом благоговении или в великой сладости. Ибо не в том познается истинный любитель добродетели, и не в том состоит усовершенствование и совершенство для человека. В чем же, Господи? В том, что себя приносишь от всего сердца в жертву воле Божией, и не спрашиваешь, что твое ни в малом, ни в великом, ни по времени, ни в вечности, так, чтобы всегда и в благополучии, и в несчастье оставаться тебе в благодарственном хвалении, не изменяя лица своего и все измеряя единою мерою. Если и в тот час, когда отнимется от тебя внутреннее утешение, ты будешь так тверд и долготерпелив в надежде, что станешь готовить свое сердце к новому терпению, еще тяжелее прежнего, если станешь не себя оправдывать, что страдаешь недостойно, а меня оправдаешь и восхвалишь во всех судьбах моих о тебе, тогда вступишь ты на истинный и правый путь мира, и будет тебе без сомнения надежда, что снова в радости узришь лицо мое. А когда достигнешь в полноту презрения к себе самому, знай, что вкушаешь ты все обилие мира, какое только возможно в земной жизни твоей».

о превосходстве свободного духа, которого достигнуть можно скорее смиренною молитвою, нежели чтением и учением. Господи, в том состоит дело мужа совершенного, чтоб никогда не ослабевать духом в стремлении к небесному и посреди множества забот проходить, как бы не имея заботы, не ленности ради, но по преимуществу свободного духа, ни к единому творению, не перерепляясь беспорядочной любовью. Молю Тебя, Всеблагой Господи, Боже мой, соблюди меня от забот мира сего, чтобы не слишком опутали меня от множества нужд телесных, чтобы страсть к наслаждению мною не овладела, от всяких напастей душевных, чтобы не сломили меня беды до отчаяния. Не от того молю избавиться, к чему устремлены все желания суетности человеческой, но от бедственных нужд смертной природы, пораженной общим проклятием. Они казнью и тяжким бременем лежат на душе раба Твоего и держат душу, и как ни желает она, не дают ей войти в свободу духа. О Боже мой, неизреченная сладость, обрати мне в горечь всякое плотское утешение, когда оно меня отводит от любви к вечному и льстиво привлекает к себе сладостным видом настоящего блага. Да не победит меня, Боже мой, да не победит меня плоть и кровь, да не обольстит меня мир и краткая его слава, да не преодолеет меня дьявол и лукавство его. Даруй мне в крепости противостать, в терпении все переносить и в постоянстве удерживаться. Даруй вместо всех утешений мирских сладчайшее помазание Духа Твоего и вместо любви плотской любовь к имени Твоему влей в меня». И пища, и питье, и одежда, и все прочее, что служит на потребности и поддержанию сил телесных, все тягостно пламенеющему духу, даруй мне умеренно пользоваться этими земными благами, чтобы не опутало меня излишество желаний. Невозможно отвергнуть все, потому что природу надобно поддерживать». Но святой закон запрещает требовать излишнего и того, что служит более к наслаждению, ибо иначе плоть утвердилась бы против духа. Среди всего того молю, да управит меня и да наставит рука Твоя, чтобы не войти мне ни в чем до излишества».

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить о том, как учить детей Библии. Самой великой честью для верующих родителей является возможность учить детей Слову Божьему. Вера отца и матери используется Богом для того, чтобы привить веру детям. Настоящая, живая вера заразительна. Жизнь Духа дышит в ней и делает слова о ней, обращенные к детям, великим благословением. Священное Писание нуждается в верующих родителях, как в вестниках. Обратите внимание на связь между верой бабушки и матери Тимофея и его собственной верой. Апостол Павел пишет ему в своем втором послании: «Привожу на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». 2 Тимофея 1:5. В третьей главе того же послания апостол пишет: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа». 2 Тимофея 3:16-17. Верующим родителям нужно священное писание, чтобы они могли передавать его своим детям. Учите ваших детей верить Слову Божьему. С древних времен Бог воспитывал святых своих богатырями веры. Нет ничего более угодного Ему, чем вера. Вера в Бога начинается верой в Его Слово, и нет такой привычки, которую бы мог развить у детей отец или мать, которая была менее важной, чем доверчивое принятие всего того, что говорит Бог. Век сомнений и недоверия. Учите ваших детей принимать то, чего они не понимают, и даже то, что кажется таинственным и противоречащим разуму, потому что Бог, который велик и мудр, сказал это. Этой одной причины должно быть вполне достаточно. Учите детей верить в Божью любовь, в дар Его Сына и жизнь в Нем, как во что-то совершенно реальное и правдоподобное, потому что обо всем этом говорит Бог в Священном Писании. Дети по природе доверчивы, и потому учить их и направлять нужно рано и только руководствуясь Словом Божиим. Ребенок хочет доверять, а Слово Божие хочет, чтобы ему доверяли. Пусть ваша непоколебимая вера сведет вместе эти два желания. Учите ваших детей познавать Слово Божие. Вера зависит от знания. Тимофею были известны священные писания, он знал их с детства. Если мы хотим, чтобы Божья благодать спасла нас, мы должны узнать об этом из Слова Божьего. Мы должны любить Бога разумением, а не только сердцем. Так говорит первая и самая важная заповедь. Великие истины должны быть преподаны родителями в разумном виде, и они будут приняты. Не полагайтесь слишком сильно на помощь учителей, детей и молодежи при церкви. Вас никто не заменит. То, что учителя иногда дают детям в смысле духовных знаний, бывает крайне неясным и недостаточным. Только в тишине вашего дома можете вы дать детям глубокое понимание и знание Священного Писания. Пусть ваши семейные собрания вокруг Божьего Слова будут временем, когда дети могут получать что-то от Него, а не только вы. Пусть они задают вам вопросы, а вы отвечаете понятным для них языком. Задавайте им стихи из Писания учить наизусть. То, что вошло в память в детстве, останется на многие годы и может всплывать из нее и в глубокой старости. Пусть ваши дети полюбят и саму книгу, привыкнут к ней, научатся сами читать ее и ценить. Приучайте ваших детей любить Слово Божие, потому что оно есть Слово Божие. Любите его сами и не бойтесь говорить об этой любви. Царь Давид наслаждался в законе Божьем. «О, как я люблю Слово Твое!» — было его любимым восклицанием. Там, где любовь, там и радость. Они идут рука об руку. Не скрывайте вашей радости о том, что вы знаете Слово Божие и любите его. Вообще хорошо, когда наше христианство радостное, улыбчивое, доброе, а не постное, суровое, фарисейское, отталкивающее от себя. Ваше уважение к Слову, благоговение перед Ним, серьезное его изучение, желание быть им руководимыми — все это должно быть очевидным перед вашими детьми. Тогда и они научатся рано всем этим дивным качествам вашего отношения к Божьему Слову. Но более всего другого — сердечко ребенка поддается любви. Детский возраст — это возраст остроты чувств и впечатлений. Помните, какими яркими были для вас в детстве цветы?
какими заметными и обворожительными насекомые, какими громадными и зелеными деревья, и какой сладкой была для вас любовь матери, ее теплые объятия, ее слегка мозолистые руки на вашем лобике, когда она благословляла вас на ночь. Все ощущалось сильно, остро, глубоко. А первые разочарования и первые ошибки, и первые обманы, вы помните, как незаметно вкралось в вас недоверие к людям после того, как кто-то обманул ваше доверие? Пусть же у вас никогда не будет расхождения между словом и делом. Пусть из-за вас дети не потеряют доверия и любви к Божьему Слову. Пусть острота впечатлений никогда не притупится у них. Подогревайте в детях любовь к Божьему Слову. Ничто не разобьет в детях чувство любви так, как знание Слова Божьего. Скажите им, что оно есть Слово любящего Небесного Отца, сделавшего для них из любви так много, и это приготовит их к множеству благословений. Затем весьма важно привить детям послушание Слову Божьему. Пусть они рано поймут, что Слово Божие нужно не только ценить, не только любить, не только запоминать наизусть, но и принимать его авторитет и быть ему послушным. Учите их, что то, что говорит Небесный Отец, должно стать руководством для их поведения. Но главное, чтобы они видели, что вы сами живете по этому руководству. Слово Божие все время связывает веру с делами. Оно говорит: «Вера без дел мертва». Очень важно, чтобы ваши дети не только повторяли стишки из Писания и любили их, но чтобы они рано поняли, что вера без дел мертва. Тогда они очень быстро увидят, что исполнение Слова Божьего не дается легко, и ощутят нужду в силе Божьей. И если вы наставите их, они будут искать ее и просить, и получат. Укажите им на Бога, как источник силы для исполнения того, что Он говорит. Бог ничего не говорит нам такого, чего бы не могли мы в силах исполнить. Но Он сделал нас зависимыми от Него, от Его могущества и Его силы. Самое ужасное — это внушение детям, что Слово Божие требует того или другого, и что они обязаны исполнять все это, в то время как они еще не возрожденные верующие и не имеют силы Духа Святого для послушания Слову. Это легализм. Самое настоящее фарисейство, подзаконное существование страха, боязни нарушить заповеди и быть наказанным. Идея благодати должна быть привита детям рано, иначе в бессильном отчаянии они могут отвернуться от осуждающего и карающего их слова. Нам должно быть приятно творить волю Божию из любви к Богу и с Его помощью. Семейные собрания, я имею в виду молитвенные собрания семьи вокруг Божьего Слова, могут быть самым благословенным временем всего дня, если родители будут приготовлять духовную пищу с такой же тщательностью, с какой приготовляют телесную. Сколько внимания уделяют хозяйки приготовлению обеда или ужина? Нужно, чтобы все выглядело аппетитно, вкусно, чтобы слюнки текли, а Слово Божие часто подается сухо, неинтересно, лишь бы отделаться. Я читала о матери, которая ловко вплетала библейские стихи во все ситуации домашней жизни. За несколько лет своего детства дети знали массу этих стихов наизусть, и притом в правильном применении их к жизни. Для такого служения детям нужно не только прекрасное знание Слова Божьего, но также особая мудрость, которую может дать только Бог. Мудрость Бог дает тем, кто любит Его и Его Слово. Да будет наша любовь к Божьему Слову заразительной, чтобы детей тянуло к вечному Слову. Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, мы сегодня благодарим Тебя за Твое Слово. Действительно, какой это бездонный колодец мудрости. Благодарим Тебя за то, что мы знаем его, Господи. Мы просим Тебя, чтобы через наши радиопередачи, через эти старания, многие познали бы Слово Твое, полюбили бы его. Господи, помоги матерям, которые воспитывают детей, чтобы они могли сами полюбить Слово Твое, познать его лучше и передать его своим детям, ибо в нем жизнь. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Слава Тебе за это во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

начале было Слово, и Слово было Бог. Оно было у Бога, как творческий пролог. И стало это Слово причиной всех начал. Все то, что появилось, Бог через него создал. Оно основ, основа и сущность бытия. Вначале было Слово, и лишь потом земля. Вначале было Слово, так Бог предначертал. Словесную способность Творец и людям дал. Как это превосходно, что нам даны права с людьми и вечным Богом общаться через слова. Вначале было Слово. Как им не дорожить? Нам есть возможность слушать, петь и говорить. Вначале было Слово. Подбор из этих слов для нас как телеграмма из глубины веков. Слова есть руки, мысли и смыслы родники. За это перед Богом все люди должники. Вначале было Слово. Как это хорошо! Бог через него когда-то погибших нас нашел. Вначале было Слово. Господь предусмотрел, как грешников избавить от мертвых слов и дел. И Слово стало плотью, явившись к нам с небес. Христос за всех нас умер и в третий день воскрес. Теперь спастись от ада для всех возможность есть. Хвала Творцу за Слово и за Голгофский крест.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

смотрите, как чудно.

У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прельщает любимых детей, кому-то бывают пустыни болезни, а кто-то страдает от сплетен пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец. Чтоб труд смог вручить наш отец без сомнения, пустыню пройти должен каждый боец. Когда мы не будем гордиться собою, тогда свою гордость в пустыне сожжем. Если не будем пред Богом сухой листвою, и в небе венец золотой обретем.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, я дядюшка Дэн.
3: А я тетушка Кэрол. Сегодня мы расскажем вам еще одну историю из книги пророка Даниила. История эта произошла через несколько лет после того, как Бог вызволил Сидраха, Месаха и Авденаго из пылающей печи. Верно, дядюшка Дэн?
2: Совершенно верно, тетушка Кэрол. Первое время царь Навуходоносор восхвалял Бога Всевышнего на небесах, но прошли годы, и царь снова стал поклоняться вавилонским богам и строить им храмы. Он одерживал все новые победы, присоединял новые земли к своей империи, и империя его крепла год от года. Постепенно он стал забывать о силе Божьей.
3: И что же тогда произошло?
2: Сейчас мы узнаем. Эту историю можно найти в Библии, в 4 главе книги пророка Даниила. Называется она «Семь лет среди зверей».
4: Писарь, принеси палочку и глиняные дощечки. Я хочу издать указ.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: От Навуходоносора, царя Вавилонского, всем народам, племенам и языкам на всей земле. Да умножится мир вам.
5: Да умножится мир вам.
4: Написал?
5: Да, Ваше Величество.
4: Я посчитал нужным объявить всем о тех знамениях и чудесах, что явил мне Бог Всевышний. Я, Навуходоносор, пребывал в покое во дворце своем и был в самом расцвете своей славы и величия. Я заснул и видел сон. Сон этот напугал меня, а мысли и видения, что пришли мне в голову на моем ложе, крайне меня встревожили. Нет! Нет!
6: Проснись, Навуходоносор! Проснись!
4: Аметис, мне приснился такой страшный сон.
6: Вещий сон?
4: Может быть, и вещи. Очень страшный. Я чувствую, что это было знамение.
6: Что же тебе приснилось?
4: Мне приснилось громадное дерево, и стояло оно в самом центре земли.
6: Да?
4: Дерево это росло, и было оно высокое и крепкое. Его крона поднималась до самых небес, а ветви его раскинулись над всей землей. На нем была свежая зеленая листва и сочные плоды. Плодов было так много, что их хватило бы, чтобы накормить всех. Под сенью дерева отдыхали звери, а на ветвях его гнездились птицы.
6: По-моему, это приятный сон.
4: Да, да, до этого момента он был приятным. Но тут с небес сошел бодрствующий и святый и объявил повеление. Я помню его дословно.
7: Срубите дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него, а птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Тогда люди узнают, что Всевышний владычествует над царством человеческим.
4: Это мне повеление, я уверен. Срубите его. Какой ужас!
6: А почему бы тебе не послать за Даниилом? Ведь в прошлый раз он истолковал твой вещий сон.
4: Даниил снова привлечет к этому своего бога, а мне сейчас не хочется о нем слышать.
6: Но ведь он может истолковать...
4: Нет! У меня при дворе достаточно мудрецов, пусть поработают. Что, я их даром кормлю? Завтра утром призову их. Ты все успел записать, писарь?
5: Да, ваше величество.
4: И вот рано утром я издал указ, в коем повелел всем мудрецам Вавилона предстать передо мною, рассказать мой сон и истолковать его смысл. И пришли ко мне маги и чародеи, астрологи и мудрецы.
8: Его величество видели еще один сон?
4: Да.
9: Расскажи нам, что ты видел, о царь. И мы объясним тебе, что это значит.
4: Во сне я увидел и созерцал до самой вершины дерево в центре земли. Высокое дерево. Вот что я видел во сне. А теперь, мудрецы, объясните мне, что все это значит.
8: Да, государь, сейчас, ваше величество, сейчас мы все объясним.
9: Да-да, сейчас же. И позвольте мне заметить, ваше величество, что ваше величество необычайно точно запомнили этот сон.
8: Да-да, верно сказано, очень верно. Да, воистину так.
4: Но что это значит? Что означает этот сон? Ну, скажет мне кто-нибудь.
8: Дерево – это символ жизни человеческой.
4: Да, да, да, это всем известно. Я знаю и то, что в этом сне знамение для меня. Но в чем его смысл?
9: А финик? Вы не ели во сне, ваше величество? Это было бы хорошим предзнаменованием.
4: Нет, ничего я не ел.
10: А змей в вашем сне не было? Если бы змея упала сзади вас, то это было бы хорошим предзнаменованием. Если же она упала бы справа от вас, то это было бы к болезни.
4: Никаких змей я не видел. Я рассказал вам весь сон. А теперь вы скажите мне, что все это значит?
8: Вовеки живи, о царь. Мы не можем объяснить тебе значение этого сна. Он не совпадает ни с одним из символов сновидений, которые мы изучали.
4: Не знаю, зачем я вас вообще тут держу. Стражник!
11: Да, государь.
4: Пошли за Даниилом.
11: Слушаюсь, государь.
4: Вот какой сон я видел, Даниил. Я знаю, что в тебе живет дух Господа Бога, и что тебе известны все тайны. Объясни же мне мой сон. Почему ты молчишь, Даниил?
6: Посмотрите на Даниила.
4: Я никогда не видел его таким взволнованным.
6: Он просто остолбенел.
12: Видно, сон очень плохой.
6: Кажется, он потрясен.
4: Не бойся, Даниил. Я знаю, что в этом сне для меня дурное предзнаменование. Пусть это тебя не тревожит. Скажи мне, что все это значит?
13: О, господин мой, твоим врагам бы этот сон.
4: Такой дурной? Не бойся, скажи мне.
13: Высокое дерево, дающее тень и пищу и людям, и зверям, это ты, о царь. Величие твое достигло небес, а империя твоя – край земли.
8: Как же я-то не догадался?
4: А приказ срубить дерево?
13: Это приказ Всевышнего. Тебя отлучат от людей, и жить ты будешь с полевыми зверями. Кормить тебя будут травою, как вола. Ты проживешь среди зверей 7 лет, и жить будешь под чистым небом, орошаем росою небесную. А повеление оставить главный корень дерева значит, что царство твое будет сохраняться для тебя, пока ты не поймешь, что Всевышний на небесах владычествует над всеми царями на земле.
4: Значит, разум у меня будет, как у зверя, 7 лет. И нет никакой надежды. Это правда, Даниил.
13: Послушай моего совета, о царь. Искупи грехи свои делами праведными, а несправедливость милосердием к подданным. Быть может, тогда повеление о тебе изменится.
3: Сейчас мы продолжим нашу историю, но сначала мы хотим рассказать вам о том, что мы приготовили специально для вас.
2: Мы знаем, что многие из наших слушателей хотят больше узнать о Боге и что о нем говорится в Библии.
3: Для этого мы готовим целый курс увлекательных уроков Библии, которые вы можете получить бесплатно.
2: Вам надо только написать нам по электронной почте. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com.
3: Мы уверены, что все ваши родные и близкие получат удовольствие от этих уроков. Пишите нам поскорее, мы будем ждать ваших писем.
2: Если вы не успели записать наш адрес, приготовьте ручку или карандаш, и мы его повторим в конце сегодняшней передачи.
3: А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется «7 лет среди зверей».
2: Царь Навуходоносор видел еще один сон, который никто из его мудрецов не смог истолковать. И снова Господь раскрыл значение этого сна Даниилу. За гордыню и жестокость Навуходоносор будет лишен разума на 7 лет. Но царство его сохранится. Ненадолго внял царь совету Даниила. Прошли недели и месяцы, и страшный сон стал забываться. И вот прошел год.
4: Доброе утро, Гемиль Мардук.
14: Доброе утро, Ваше Величество. Вовеки живите.
4: Ранним утром на крыше дворца так прохладно и приятно.
14: Да, Ваше Величество, очень приятно.
4: А как себя чувствует мой министр финансов в такое прекрасное утро?
14: Да я-то чувствую себя нормально, Ваше Величество, чего я, к сожалению, не могу сказать о финансовых делах империи.
4: Я полагаю, ты закончил свой отчет?
14: Да.
4: Не хочешь ли ты сказать, что у нас кончаются деньги?
14: Да, Ваше Величество, именно это я и хочу сказать.
4: И ты хотел бы, чтобы я отменил или хотя бы отложил строительство нового дворца с садом?
14: Ваше Величество, не можете не признать, что проект дворца весьма значительный, а недавняя военная кампания в Египте обошлась довольно дорого.
4: Да, ты прав. Столько лет я пытался победить египетскую армию, и, наконец, мне это удалось.
14: Да, мой господин.
4: Теперь у меня больше рабов, больше денег потечет в царскую казну. Ты, надеюсь, понимаешь, что из этого следует?
14: Я полагаю...
4: Это значит, что я буду строить еще больше. Оглянись вокруг. Что ты видишь? Разве где-нибудь еще в мире есть такой город? Такой красивый, так надежно укрепленный, обнесенный двойной... Нет, тройной непроницаемой стеной. А висячие сады, ведь недаром их считают одним из чудес света.
14: Да, Ваше Величество.
4: Я сделал то, что не под силу ни одному царю. Это ли не величественный Вавилон, который превратил я в дом царства силою моего могущества и во славу моего величия? Я, Навуходоносор, царь Вавилонский.
7: Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим.
15: Ваше Величество, вы... Это все из-за грома и молнии. Но я не видел никакой молнии. Это было похоже на глаз небесный. Ваше Величество, Ваше Величество, да вы что? Прочь! Стража! На помощь! На помощь! Стража!
16: В чем дело? Что-нибудь случилось с его величеством?
15: Он сошел с ума! Обезумел! Хватай его!
16: Ну уж нет, господин хороший. Да. Я не дотронусь до его величества.
15: Зови сюда своих людей и прикажи им поймать его величество и отвезти его во дворец. Да заприте его хорошенько, чтобы он не причинил вреда ни себе, ни другим.
16: Не могу.
15: Как ты не...
16: У нас строжайший приказ. Под страхом смерти не дотрагиваться до его величества.
15: Ну тогда загоните его в царский сад. Да там и заприте.
16: Слушаюсь, мой господин. Я сейчас же соберу своих людей.
15: Иди, иди. Надо созвать совет на срочное заседание. Придется нам принимать нелегкие решения.
17: Так ты говоришь, что царя заперли в клетку?
15: Да. Ничего лучше мы не смогли придумать. Царя надо держать подальше от глаз людских. Если кто-нибудь узнает, то восстанут вассальные государства. Да. Египет, Тир, Иудея.
18: Нет, мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Быть может, в интересах империи следует назначить нового царя.
19: Да ты что? Ты что, как ты, генерал, можешь помыслить о том, чтобы свергнуть Навуходоносора, величайшего царя Вавилонского после Гамуравия?
18: Да, и кроме того, ведь Даниил сказал, что через 7 лет царь придет в себя.
19: Да.
18: Неужели вы в самом деле думаете, что болезнь царя – это исполнение Даниилова пророчества? Я бы не хотел рисковать. А вдруг мы обидим бога Даниилова?
17: Вот. Я тоже не стал бы рисковать. Пока Навуходоносор жив, он останется царем. Согласны?
18: Я согласен.
13: Ну ладно. Я тоже согласен.
2: Несмотря на все старания придворных Навуходоносора, известие о безумии царя просочилось наружу и поползли самые разные слухи. 7 лет весь мир знал об этом и не переставал удивляться. 7 лет некогда величественный монах спал, ел и жил с дикими зверями. А когда прошло 7 лет...
18: Мои ногти какие длинные, настоящие когти, волосы и борода длинные и грязные. Как же это случилось? Почему? А, да, этот сон. Даниил был прав. Всевышний на небесах воистину владычествует. По воле своей он действует, как на небесах, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Пойду-ка я во дворец, я должен всем рассказать, что со мной случилось.
19: Так это правда? Он вернулся во дворец?
18: Да, сегодня.
19: И что, к нему возвратился разум?
18: Да, он такой же, как прежде, властный, полный сил, разумный, как раньше.
19: Ну, а мы останемся его советниками.
18: Это никому не известно. Посмотрим.
4: Ты все записал, писарь?
5: Да, Ваше Величество.
4: Ну, хорошо. Давай закончим так. Я был восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо.
2: Обращение, в котором Навуходоносор признал милосердие и могущество Господа, было последним актом его жизни о котором есть запись в Библии.

0: Ну, история, скажу я вам. Господь воистину знал, как укротить гордыню Навуходоносора. Ну, а гордость? Разве такая уж плохая черта?
1: Да нет. Все мы должны иметь рабочую гордость. То есть работать как можно лучше. У нас должно быть уважение к себе, конечно, в разумных пределах. Но Господь не приемлет гордыню, из-за которой мы так себя возносим, что совсем теряем уважение к другим людям, отзывчивость и доброту.
0: Да, я помню, что Даниил посоветовал царю искупить грехи милосердием, то есть добротой к людям.
1: В Библии говорится, что мы должны поступать по справедливости, быть добрыми и всегда проявлять смирение перед Богом. И этого требует от нас Господь. Как мы видели, Навуходоносор вознесся в своей гордыне и стал жестоким и деспотичным.
0: Судя по всему, все эти 7 лет у Навуходоносора было тяжелое психическое заболевание.
1: Его состояние, описанное в 4 главе книги пророка Даниила, сегодня известно психиатрам как ликантропия или боантропия. Это когда человек думает, что он превратился в животное и ведет себя как животное. Это заболевание было больше распространено в старые времена, когда люди жили рядом с домашними животными.
0: Еще одна опасность гордыни в том, что из-за нее мы забываем, что все мы под Богом ходим, и что Бог есть источник жизни. Судьба Навуходоносора была не безразлична Господу, поэтому он пожелал спасти царя от грехов, напомнив ему, что Бог – источник его жизни и первопричина его успехов в царствовании.
1: По-моему, всем нам надо запомнить урок, который получил Навуходоносор, чтобы не повторять его ошибок. А ты как думаешь, тетушка Кэрол?
0: Да, это очень важно. И мы наверняка его запомним, если начнем изучать Слово Господне.
2: Если вы хотите узнать больше о Священном Писании, просто напишите нам. У нас целая серия бесплатных уроков.
0: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
2: Я еще раз повторю наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь пора прощаться.
0: Итак, до следующей передачи. До свидания. И да благословит вас всех Бог.
3: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Мой сосед по парте Саня непослушный и упрямый. У него один ответ на всеслышание нет. Я сказал соседу прямо: ты не будь таким упрямым. О любви бы мы забыли, если бы все такими были. Ты задумайся о многом. Кто сейчас ты перед Богом? Что сосед мой изменился? За него я помолился.

0: Не замечал ли ты, дома не любят темноты. Пускай закат давно погас, сверкают окна в поздний час. Не замечал ли ты, что улицы не любят темноты. На них до утренней зари горят ночные фонари. Не замечал ли ты, не любит небо темноты. Сияют звезды и луна, и тихо все, и ночь ясна.
1: Сегодня мы послушаем необычный рассказ под названием «Свечка и спичечная коробка».
2: На одном из подоконников старого одинокого дома стояла небольшая свечка, а рядом с ней лежала спичечная коробка. Было это давно, когда в домах еще не было электрического света. В те времена свечки по вечерам усердно работали, освещая все уголки дома. Когда после трудового дня усталые жильцы уходили на покой, свечка и спичечная коробка, оставаясь на подоконнике, начинали между собой беседу. Однажды спичечная коробка озабоченно обратилась к свечке.
3: «Подружка, ты становишься все меньше и меньше. Когда ты горишь, ты таешь. Будь осторожна, а то вдруг от тебя ничего не останется».
2: Свечка улыбнулась.
4: «Светить мне действительно стоит кое-чего. Я ведь для этого и сделана».
3: «Нашла чему радоваться. Посмотри, какая ты маленькая. Вот если бы ты была огнем маяка и указывала большим кораблям путь к пристани, тогда стоило бы тратиться».
4: «Я маленькая, это правда. Но я могу осветить темный угол. Разве ты не видела, как вчера вечером бабушка нечаянно рассыпала фасоль на пол? Мною посветила кругом. Мой свет помог бабушке собрать всю фасоль. И она сварила такой вкусный борщ внукам».
2: И свечка снова улыбнулась, но спичечная коробка надулась. Ответить она ничего не успела, потому что подошла бабушка, взяла свечку и пошла с ней по коридору к себе в спальню. Свечка и спичечная коробка встретились только на следующий день. И тут беспокойство спичечной коробки достигло предела.
3: «Ой-ой-ой, что только случилось с тобой? Ты наполовину меньше, чем вчера!»
2: Свечка весело подмигнула и ответила.
4: «Знаешь, как все было? Бабушка при свете моего пламени начала читать Библию. Она до того зачиталась, что мне пришлось гореть до полуночи. Но это ничего. Я очень рада была посвятить ей, особенно после того, как она прочитала следующие слова.
5: И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, так как Господь Бог освещает их».
4: Потом бабушка сложила руки и, посмотрев вверх, сказала.
5: «Господь мой дорогой, как я рада, что наступит день, когда ты будешь нашим вечным светом. А пока я благодарна тебе за эту маленькую свечку, которая дала мне свет, чтобы почитать твое святое слово».
4: «Ты не представляешь, как я счастлива, что могла послужить старушке своим светом».
2: Спичечная коробка снова не нашла, что ответить. Однажды вечером случилось что-то странное. Даже после того, как все легли спать, свечка на подоконнике продолжала весело гореть. Никто не потушил ее. На дворе бушевала пурга. Ветер выл, свистел, крутя снежные вихри. Временами через неплотные оконные рамы на свечку попадала холодная струйка воздуха. От этого она таяла еще быстрее, и спичечная коробка снова забеспокоилась.
3: Что ты? Да присмотри же за собой чуть-чуть, ведь ничего от тебя не останется. Позволь следующему дуновению ветерка потушить тебя».
2: Но веселая свечка только улыбнулась. Она, продолжая гореть, становилась все меньше и меньше. Спичечная коробка взволновалась не на шутку.
3: Да неужели ты меня не послушаешься? Ты же можешь спасти жизнь, если перестанешь светить.
4: Меня поставили сюда светить, и я буду отдавать свой самый лучший свет.
3: Это безумство.
6: В этот момент под окном послышался шорох. А потом послышались шаги на крыльце. Кто-то постучал и дернул ручку двери. Стук услышали хозяева дома. Проснулись и открыли дверь. Холодный порыв ветра ворвался в комнату и заставил пламя свечки задрожать еще сильнее. Через порог намело снегу, а из темноты ночи в освещенную свечкой комнату вошла женщина. Она еле двигалась.
7: Ой, как я замерзла!
8: Конечно, холод такой на улице.
7: Сейчас мы вам чайку поставим.
6: Ночную гостью усадили у печки. Немного отогревшись и придя в себя, она стала рассказывать.
7: Я заблудилась. Снег валит хлопьями, и пурга замела дорогу. Вот уже несколько часов я блуждаю, уже совсем из сил выбилась. Я подумала, лягу в снег и умру. Но в этот самый момент я увидела слабый свет и поняла, что где-то здесь неподалеку дом. А мы для того и оставили гореть свечку на подоконнике.
8: В такую пургу люди часто сбиваются с дороги.
6: При этих словах хозяин посмотрел на подоконник, где стояла свечка. Она горела так долго, что от нее почти ничего не осталось. И он произнес с улыбкой.
8: Добрая маленькая свечка, ты спасла сегодня человеку жизнь.
6: Маленькая свечка тоже как будто улыбнулась в ответ. Блеснула еще раз ярким пламенем

0: Это притча, но в Слове Божьем Господь Иисус говорит:
1: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Иисус отдал Свою жизнь на кресте для того, чтобы подарить свет спасения нашему темному миру.
2: Даже ты можешь быть светом, таким нужным в этом мире, где так много тьмы. –

0: У каждого из нас свое место. Дома или в школе, на улице или на футбольной площадке. Светить для других требует от нас отдачи. Но если мы будем стараться отдавать лучшее, нам не будет стыдно в тот день, когда мы будем стоять перед Иисусом.
1: Если в твоей душе темно, то покайся перед Богом в своих грехах. Прими от Иисуса новую жизнь, и в твоей душе станет светло.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если вы хотите понять характер ребенка, вы, вероятно, многое узнаете о нем, если присмотритесь к его отцу. Птенец летает и поет так, как это делал его отец. Если мы хотим узнать жизнь дитя веры, мы должны изучить историю отца всех верующих. Авраам, муж веры, является образом всех верующих людей. Повествование о его жизни, если к нему правильно подойти, есть зеркало истории всех святых Божьих. Начало его хождения в вере, когда он впервые вышел из земли своей и отправился в землю ханаанскую. Самый яркий пример нашего действенного призвания, когда сила всепреобладавшей благодати отделила нас от мира и заставила покориться великому повелению. «Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями». Верующий живет такой же, как Авраам, отделенный жизнью, которой управляют иные привязанности, нежели те, что исходят от плоти и крови, жизнью хождения в невидимом, в которой Божья заповедь, Божье присутствие и одобрение являются главенствующими принципами, и вера, подобно кормчему, сидящему у штурвала корабля, управляет душой. Авраам отвергся плоти, взял крест, вышел из стана, стал освященным для Господа, жил и умер другом Богу и чужим среди людей. Начало его отделенной жизни – это живой пример начала той же жизни в нас самих. Призвание Авраама – пример нашего призвания. К данному вопросу я прошу сегодня утром вашего благосклонного внимания. Во-первых, призвание Авраама – это пример действенного призвания. Все мы читали эту историю от начала до конца, и потому мне надо будет только освежить ее в вашей памяти. Прочтите внимательно последние стихи главы 11 и всю 12 главу, чтобы восстановить в памяти всю нить повествования. Призвание Авраама было в первую очередь результатом совершенной благодати Божьей. Весь мир погряз в язычестве. Мало-помалу люди отошли от единого Бога и стали поклоняться рукотворным идолам. Кое-где могли встретиться исключения, подобные Иову и Мелхиседеку, но в остальном народ окутывала густая тьма. Бог решил, что изберет одну семью,